54 от 22 февраля 2012 года. Выдана Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Радио Мир. Весна. На Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, плюс 23. В Казани малооблачно и 24. Со знаком плюс. В Тюмени ясно, плюс 23. Такие же прогнозы в Ижевске. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 20. В Челябинске ясно и плюс 21. В Москве синоптики обещают переменную облачность, плюс 24. Возможен небольшой дождь.

0: Девочки смеются.
1: Весна. На Радио Мир.
2: Радио Мир.
1: Хорошо звучит.

0: прости меня, любимая.
1: Мир. Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 4 часа ночи. Вместе каждый день.
2: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Пострадавшим от паводков в Чечне и Дагестане выплатили более 670 миллионов рублей. Об этом сообщает МЧС. Специалисты обследовали большую часть поврежденных водой зданий. Это примерно 12 тысяч домовладений. 834 дома восстановлению не подлежат. В конце марта в регионах Северного Кавказа произошло масштабное наводнение. Оно вышло за пределы Дагестана. В Чечне подтопило почти 2000 домов. В Северной Осетии размыло участок дороги между двумя селами. В Махачкале без света остались 65 тысяч человек. Театры и музеи Москвы попросили посетителей до 11 мая распечатывать билеты. Несколько столичных учреждений культуры рекомендуют сразу после оформления электронного билета делать его скриншот, либо скачать файл, чтобы оперативно предъявить его на контроле при входе. Это поможет сократить время ожидания в очереди для всех посетителей. В Калифорнии робот-пассажир вызвал задержку авиарейса. Его владелец купил для машины отдельный билет. Сначала возникла проблема с размещением робота в салоне. Он находился у прохода, что нарушало правила провоза крупной ручной клади. Тогда его пересадили к окну. Затем сотрудники обратили внимание на литиевую батарею. Она превышала допустимые нормы безопасности. Батарею изъяли, конфисковали. И только тогда лайнер благополучно вылетел. В Азовском море отыскался краб-пришелец из Атлантики. Ранее этот вид обитал у берегов Северной Америки, а также встречался в западной части Черного моря, сообщает Институт биологии Южных морей имени Ковалевского. Новый вид успешно адаптировался к условиям Азовского моря. Появление краба может заметно повлиять на местные экосистемы. С одной стороны, краб способен стать кормовой базой для промысловых рыб, а с другой представлять угрозу для популяции двустворчатых моллюсков. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.

Они хотят со мной быть, но я только твой. Любовь без остатка, мы сходим с ума у всех на глазах. И нам все не важно, опять карусель.

музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

0: погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, плюс 23. В Казани малооблачно и 24 со знаком плюс. В Тюмени ясно, плюс 23. Такие же прогнозы в Ижевске. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 20. В Челябинске ясно и плюс 21. В Москве синоптики обещают переменную облачность, плюс 24. Возможен небольшой дождь.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: хорошо звучит. Весна на Радио Мир. Радио Мир.
1: Когда я впервые увидел тебя, это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй, на губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя, такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет,

благодарен судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко, далеко в этом городе.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 5 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Молодым семьям предложили компенсировать половину стоимости аренды жилья. С такой инициативой выступили в Госдуме, сообщает агентство ТАСС. Компенсацию предлагается выплачивать при рождении первого ребенка. Эта мера должна распространяться на все молодые семьи, в том числе студенческие. И еще депутаты хотят запустить госпрограмму по строительству семейных студенческих общежитий. Производитель увести в России минимальные и максимальные цены на куриное яйцо. Речь о категории S1, пишет газета «Коммерсант». Они рассчитывают, что ценовая вилка будет установлена для закупок и розницы. Это поможет стабилизировать закупочные цены на яйца. Похожий порядок действует на алкогольном рынке, но любая фиксация цен противоречит рыночным механизмам, отмечают эксперты. Патриотическая акция «Огонь памяти» началась у Вечного огня в Александровском саду Москвы. Частицы пламени участники отвезут в десятки городов по всему миру. Лампады для огня изготовлены по спецзаказу. Их можно перевозить в автобусах, поездах и самолетах. Главное преимущество этого устройства в том, что оно сохраняет пламя несколько дней. Автопробег тоже часть акции. В общей сложности маршрут растянется почти на 70 тысяч километров, доставит частицу Вечного огня также в страны Содружества. Грозы ожидаются в Москве в ближайшие три дня. Об этом сообщает отдел краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра. Средняя температура воздуха в столице будет выше нормы примерно на 5 градусов. Ночные температуры составят плюс 13-15. Днем ожидается 25-27 в Москве и плюс 22-27 по области. Затяжные грозы прогнозируются в Ингушетии и Чечне. Сильные дожди ожидаются в четверг в Ростовской области и Дагестане. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS7748754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Радио Мир. Весна на Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Мир новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов Радио Мир.
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Беларуси выбрали лучших служебных собак. В Таджикистане разработали национальную стратегию развития искусственного интеллекта. А также новости из Кыргызстана и Казахстана прямо сейчас.
0: Беларусь.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Минский аэроклуб, в котором обучают будущих парашютистов, пилотов и операторов дронов. Подробности у Юлии Славинской.
2: Достойно ли готовят летчиков или есть недостатки? Первый вопрос, который заинтересовал президента. Опыт Беларуси уникальный. Это единственная страна на постсоветском пространстве, сохранившая аэроклубы для обучения летчиков. Здесь в небо ежедневно поднимаются самолеты и вертолеты. В парке 24 судна. Начинает обучение на легкомоторных машинах. При этом за штурвалом белорусские летчики оказываются уже на первом курсе. Президент поручил готовить в стране не только военных, но и гражданских пилотов.
3: Вы просили, то вы и получили. Вы готовите гражданских пилотов.
4: Так точно.
3: Кроме нашего учебного заведения.
4: Нет, там мы готовим только теорию, товарищ президент.
5: А практика у него?
4: А практика вся. Вся полностью практика.
3: Гражданская вся.
2: Да. В этом году Белорусская академия авиации впервые выпустила гражданских летчиков. Лучшие уже работают в национальной авиакомпании.
3: Ребята, надо готовить. А россияне нам завидуют подготовки и просят. Нам пилотов, ребята, нам самим нужно. Если надо куда-то отвезти, пожалуйста. Наши ребята отвезут. Поэтому успехов вам.
2: Также главе государства продемонстрировали возможности современных беспилотников и познакомили с операторами. В год здесь обучают более 200 специалистов. Ранее Александр Лукашенко поручил перенести Минский аэроклуб в новое, более просторное место. На память главе государства подарили самолет. Это модель судна Ан-2 в масштабе 1:50.
0: Кыргызстан.
1: В Кыргызстане весенний призыв. На службу отправляются юноши от 18 до 25 лет. Многие новобранцы мечтают попасть в Национальную гвардию. Асель Усенова расскажет, каким требованиям должен соответствовать призывник.
6: Национальная гвардия – визитная карточка армии республики, поэтому критерии отбора здесь одни из самых строгих. На службу берут юношей ростом от 178 сантиметров с отсутствием медицинских противопоказаний и хорошей репутацией. По словам мамы одного из призывников Ализы Джумалиевой, высокие требования только подтверждают статус подразделения.
7: Для нас это огромная радость. Мы гордимся, что среди стольких претендентов сын прошел отбор и теперь будет служить на благо Родины. С одной стороны, грустно, но для нашей семьи он пример.
6: В воинской части новобранцев встречают по традиции национальным угощением борсоками. Под звуки оркестра начинается торжественное построение. Синхронно маршировать пока не получается. Осваивать печатный шаг молодым бойцам только предстоит научиться, говорит командир роты почетного караула Даулес Сабыржанов.
8: Национальная гвардия задействована во всех мероприятиях государственного уровня. Мы встречаем иностранные делегации и первых лиц. Здесь важна железная выдержка и стойкость. Все эти качества достигаются путем упорных тренировок и дисциплины.
6: Призывная кампания в Кыргызстане проходит дважды в год, весной и осенью, а срок службы составляет 12 месяцев.
0: Таджикистан.
1: Таджикистан стал первой республикой в Центральной Азии, где была разработана национальная стратегия развития искусственного интеллекта. Концепция рассчитана до 2040 года. В теме разбиралась Зарина Абдуназарова.
9: Национальная стратегия направлена на внедрение искусственного интеллекта в ключевые отрасли образования, здравоохранения, сельское хозяйство и инфраструктуру. В Таджикистане этот документ начали реализовывать еще 4 года назад. Тогда же было создано агентство по инновациям и цифровым технологиям, которое смогло синхронизировать работу министерств и ведомств, развить инфраструктуру, расширить процесс реализации электронного правительства. Уже внедрен единый портал госуслуг, говорит Хакимджон Кадыров, генеральный директор организации, удостоверяющий центры государственной услуги и разработка цифровых программ.
10: Агентство инноваций также работает в направлении именно защиты персональных данных, чтобы это не утекало куда-то в сеть, чтобы данные не обрабатывались где-то за рубежом. Это правильная политика всех государств. государств в принципе. Все государства к этому стремятся, и мы не исключение.
9: При IT-парке работает школа искусственного интеллекта. Здесь развивают цифровые навыки и подготавливают квалифицированные кадры. Возраст от школьников и старше. Главное – иметь желание. Фарангиз Мукумова, финансовый менеджер, сюда пришла 3 месяца назад. Сначала хотела изучать ИИ, потому что часто встречается с этим при подготовке отчетов и анализов по проектам в сфере здравоохранения. Теперь обучение ее затянуло.
5: Моя главная цель – углубить свои знания, научиться работать с современными инструментами, анализа данных и в будущем применять элементы искусственного интеллекта в своей профессиональной деятельности. Я уверена, что сочетание финансовой экспертизы и навыки Data Science позволит мне работать еще эффективнее.
9: За масштабную цифровизацию инфраструктуры Душанбе отвечает «Умный город». Здесь подключено более 120 серверных баз. В центре мониторинга круглосуточно следят за столицей, обеспечивая безопасность граждан и контроль за работой инфраструктуры. Говорит Мехрафрус Назимов, ведущий специалист государственного унитарного предприятия «Умный город».
11: За время деятельности проекта мы установили на всех автобусах, электробусах и троллейбусах города GPS-трекеры, датчики уровня топлива, датчики пассажиропотока, а также переговорные устройства. Данный проект позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение транспорта, контролировать расход топлива, соблюдение маршрутов и графиков движения.
9: С прошлого года в некоторых школах появился новый предмет – искусственный интеллект. А в университетах предлагают стать специалистом по нейросетям. По инициативе правительства Таджикистана в Душанбе планируют открыть региональный центр искусственного интеллекта стран Центральной Азии.
0: Казахстан.
2: Казахстанские школьники показали отличный результат на 60-й международной Менделеевской олимпиаде. В этом году она прошла в Москве. Подробности расскажет Тамара Зарипова.
12: Сборная страны вошла в число команд, получивших полный комплект наград. Ребята отмечают, что практические задания выходили далеко за рамки школьной программы. Они были рассчитаны на глубокое понимание химических процессов и нестандартное мышление. Своими впечатлениями делится Арен Танисбаев. Он принес золотую медаль в копилку сборной.
13: Честно, я уже обрадовался на том моменте, когда серебряных медалистов закрыли. Это я уже тот момент знал, что я выиграл золотую медаль.
12: Соревнования проходили в несколько туров. 2 теоретических и 1 практический. На каждый из них у школьников было 5 часов. Подготовку к Олимпиаде начали заранее. Учебно-тренировочные мероприятия для будущих участников проводили в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби. Говорит старший преподаватель факультета химии и химической технологии Ельдана Бахаджан.
14: Провели у них УТС, учебно-тренировочные сборы, где они занимались практической лабораторных работами и теоретической частью. Около 10 дней. Потому что в этот раз нам Менделеевскую олимпиаду по расписанию сдвинули назад на месяц. Поэтому у нас было очень мало времени для подготовки.
12: В этом году в олимпиаде приняло участие рекордное количество школьников. Около 200 человек из 37 стран мира. По итогам 60-й международной Менделеевской олимпиады лучшими стали школьники из России. Они завоевали 15 медалей.
0: Беларусь.
2: В Беларуси выбрали лучших служебных собак. Там прошли международные соревнования кинологов Департамента охраны МВД. В этом году участники приехали не только из регионов Беларуси, но и из России и Вьетнама. За ходом турнира следила Екатерина Дорошевич.
15: Найти след в полевых и городских условиях, задержать преступника. Все как на реальной службе. Решающими стали полоса препятствий и общие навыки дрессировки. У брестского четвероногого охранника Грома командировка в столицу. Он уже перепрыгнул несколько преград и залез на высокую лестницу. Все под руководством лейтенанта милиции и кинолога Артура Матусевича. Как итог, несколько призовых мест в соревнованиях. Секрет высоких результатов тандема – взаимная любовь.
16: Без любви столько времени тратить на тренировки, где-то на подготовку к соревнованиям, будто к обычной служебной деятельности. Но времени тратим прям очень много и своего личного, и служебного. Каждая собака, она индивидуальна. И у каждой собаки свой характер, свои нравы, интересы в жизни.
15: Быстрее и ловче на полосе препятствий был российский четвероногий охранник Джой. Собака служит в Росгвардии, а путешествие в Беларусь – это скорее отпуск. Вместе с коллегой Тайлером они стали победителями во многих испытаниях и принесли группе первое место в

0: питания. Во время работы и тренировок четвероногие охранники теряют много силы и энергии. Чаще для службы выбирают овчарок – бельгийскую и немецкую. Они лучше поддаются дрессировке. В этом году служебные собаки Беларуси уже помогли раскрыть 5 преступлений.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
2: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио. Реклама.
3: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390.

Омска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

0: Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, плюс 23. В Казани малооблачно и 24. Со знаком плюс. В Тюмени ясно, плюс 23. Такие же прогнозы в Ижевске. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 20. В Челябинске ясно и плюс 21. В Москве синоптики обещают переменную облачность, плюс 24. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 6 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Госдума предлагает изменить правила поступления в магистратуру. По некоторым направлениям продолжить обучение можно будет только по той специальности, которую абитуриент уже получил в бакалавриате. Авторы законопроекта считают, что за 2 года магистратуры невозможно освоить новую профессию с нуля, а также получить достаточно фундаментальных знаний для работы. Эксперты в целом поддерживают идею, но отмечают, что такое ограничение не должно касаться всех специальностей подряд. Болельщики раскупили все билеты на матч Кубка России по футболу между «Спартаком» и «ЦСКА». Встреча состоится в среду. Победитель столичного дерби выйдет в суперфинал Кубка России. Ранее «ЦСКА» объявил об увольнении главного тренера Фабио Челестини. Решение было принято на следующий день после поражения армейцев от «Зенита». Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов. Турция и Египет стали самыми бюджетными зарубежными маршрутами для отдыха в мае. Стоимость 10-дневной путевки на двоих в Турцию начинается от 83 тысяч рублей, в Египет от 112 тысяч, сообщает Ассоциация туроператоров России. Речь о турах с вылетом из Москвы и размещении в отеле категории 4 звезды с типом питания All Inclusive. Жителям Москвы синоптики пообещали до плюс 28 градусов тепла и грозы. Внезапная волна жары охватит московский регион до 7 мая включительно. На фоне такого шквала тепла начнутся грозовые дожди. Они будут кратковременными, но по своей силе могут оказаться достаточно интенсивными. Совсем скоро волна жары, однако, сменится похолоданием. 8 мая температура опустится до 8-13 градусов тепла. Дожди станут затяжными. Осадки продолжатся и 9 мая. В День Победы воздух прогреется до плюс 10-12 градусов днем. Пока это все. Роман Глухов, «Радио Мир».

0: все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Утро с Санцем Мани.
2: Меня люби, а может быть будет легче.

на радио. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

станцевать. Печаль, громко чайки, и не случайно, а причалы бьются вон, как на чаке, и нас с тобой они качали.

информационное радио. Утро с танцами на радио Мир. Вы слушаете «Утро с танцеманией».

радио. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

Радио Мир. Весна. На Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, плюс 23. В Казани малооблачно и 24 со знаком плюс. В Тюмени ясно, плюс 23. Такие же прогнозы в Ижевске. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 20. В Челябинске ясно и плюс 21. В Москве синоптики обещают переменную облачность, плюс 24. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 7 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В Госдуме предложили изменить правила поступления в магистратуру. Как пишет «Коммерсант», по ряду направлений продолжить обучение можно будет только по той специальности, которую абитуриент уже получил в бакалавриате. Авторы законопроекта считают, что за 2 года магистратуры невозможно освоить новую профессию с нуля и получить достаточно фундаментальных знаний для работы. Россияне чаще всего выбирают для переезда города Краснодарского края. Об этом порталу News.ru рассказали эксперты. По данным исследования, этот вариант назвали 30% опрошенных. На втором месте Москва, дальше идут Санкт-Петербург, Казань, Владивосток и Новосибирск. При этом переезд в ближайшие 2 года планируют только 12% россиян. Многих останавливают семья, финансовые вопросы и привязанность к привычному месту. Самым полезным мясом для шашлыка является нежирная свинина и баранина, рассказал главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутильян. Он уточнил, что оптимально сочетать шашлык с овощами, помидорами, огурцами, разнообразной зеленью. Это, по словам Тутильяна, помогает сбалансировать прием пищи и снизить нагрузку на пищеварительную систему. Тутильян уточнил, что мясо является жизненно важным продуктом, однако его необходимо употреблять в умеренных количествах. Определить самое древнее слово русского языка практически невозможно, так как многие слова не сохранились в письменных источниках, сообщила директор Института русистики Кристина Агафонова. Она отметила, что до формирования русского языка существовал прославянский язык. Из него вышли и другие славянские языки, где те же слова могут употребляться в иной форме. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу в первую особая выгода и специальные условия. Инфо на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: весна на Радио Мир. Радио Мир. Смотрите на телеканале Мир. Три отличительных черты потенциального миллионера.
1: Я внучка цыганки, так что с интуицией у меня все в порядке.
0: У него железные нервы, золотые мозги.
2: Назовите число пи.
0: И решительная готовность пройти медные трубы. Миллион за 5 минут. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на Радио Мир прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
3: Это игра «Миллион за 5 минут». Вы двое никогда ранее не встречались. А сейчас вам предстоит сначала стать напарниками, а потом соперниками. Игроки, представьтесь.
1: Ольга, работаю на железной дороге, Москва.
4: Вадим, город Владивосток. Я пилот пассажирских самолетов.
3: Я приглашаю на борт, провожающим выйти из вагона. Прошу вас. Первый раунд длится 2 минуты. Игроки будут отвечать по очереди. Первый раунд. Разновидность какой кухонной утвари представляет собой нуазетка?
4: Пас.
3: Ложки. По какому школьному предмету блестяще успевает ученик со способностями полиглота?
1: Философия.
3: Иностранный язык. Какая греческая буква имеет вид треугольника?
4: Дельта.
3: Да. В состав какой геологической эры Земли входят триасовый, юрский и меловой периоды?
1: Пас.
3: Мезозойской. На какой месяц приходится день осеннего равноденствия?
4: 21 декабря.
3: На сентябрь. С музыкантами какой группы выступал президентский оркестр России в 2003 году?
1: Пас.
3: Скорпионс. Сколько внуков Екатерины II сходило на российский престол?
4: 3.
3: 2. В последнее воскресенье какого месяца россияне отмечают День матери?
1: Ноябрь.
3: Да. Действующим лицом какой оперы стал Грозный Малюта Скуратов?
4: Пас.
3: Царская невеста. Какой православный праздник следует сразу за Рождеством?
1: Крещение.
3: Да. Какой сигнал в азбуке Морзе обозначается так? 3 точки, 3-3 точки.
4: М. Буква М.
3: СОС. Сигнал бедствия. Просьба о помощи. Кто из русских царей продал Америке Аляску?
1: Екатерина.
3: Александр II. Назовите столицу Узбекистана.
4: Ташкент.
3: Да. В каком городе жил былинный персонаж Садко?
1: Новгород.
3: Да. Сколько океанов на Луне?
4: 1.
3: Да. От какой стороны света в геодезии отсчитывают азимут?
1: Пас.
3: Север. Чему равно число 3 во второй степени?
4: 9.
3: Да. Какую птицу выбрали эмблемы конкурса «Учитель года»?
1: Журавль.
3: Пеликан. Какое животное дает людям ангорскую шерсть?
4: Овца.
3: Коза. Памятник какому композитору установлен перед зданием Московской консерватории?
1: Мусоргскому.
3: Чайковскому. Стоп! Первый раунд окончен. Подведем итоги первого раунда. В первом раунде было задано 20 вопросов. Вы ответили правильно на 7. При этом Ольга ответила правильно на 3 вопроса. А Вадим на 4. Ну что ж, поздравляю, Вадим. Вы откроете наш второй раунд.
0: «Миллион за 5 минут». Продолжение следует.

0: Весна на Радио Мир. Хорошо звучит. Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Правила второго раунда. У вас будет две минуты. Начинает победитель первого раунда. Переход хода происходит после ошибки игрока. Проигравший по итогам двух раундов покинет игру. Вам понятно? Начинаем второй раунд. Какую реку Южной Африки иначе называют крокодиловой?
2: Амазонка.
1: Лимпопо. Кто такой Пегас?
3: Конь.
1: Да. Научное название какой птицы переводится с латыни как верблюд?
3: Пас.
1: Африканский страус. Какие по счету зимние Олимпийские игры прошли в 2014 году в Сочи?
2: 60-е.
1: 22-е. Ольга. Какой европейский народ называет себя мадьярами?
3: Молдаване.
1: Венгры. Вадим, как иначе называют деревенскую ласточку?
2: Пас.
1: Касатка. Ольга, в каком жанре массового искусства в США впервые возникла мыльная опера?
3: Кино.
1: Радиосериал. Вадим, к какому семейству рыб относятся шпроты и кильки?
2: Консервы.
1: Сельдевые. Ольга, что представляет собой макинтош?
3: Пиджак.
1: Плащ. Вадим, в каком городе находится оперный театр «Ла Скала»?
2: Мадрид.
1: Милан. Ольга, какой палец руки находится между большим и средним?
3: Указательный.
1: Да. Из какого металла был отчеканен первый русский полтинник, выпущенный в 1654 году?
3: Медь.
1: Да. В какое время года заготавливают липовый цвет?
3: Июнь.
1: Летом, да. В какой европейской столице воздушный шар впервые поднялся в небо с людьми?
3: Париж.
1: Да. Какая русская пословица заканчивается словами «пирожка не подсунет»?
3: Пас.
1: Голод не тетка, пирожка не подсунет. Назовите столицу Республики Молдова, Вадим.
2: Пас.
1: Кишинев. Стоп. Второй раунд окончен. Подводим итоги двух раундов. Ольга стала автором 10-го правильного ответа, а значит, заработала 10 тысяч рублей. За два раунда я задал вам 36 вопросов. Получил в общей сложности 12 правильных ответов. Ольга ответила на 8 вопросов, а Вадим на 4. Причем Вадим не просто упустил лидерство после первого раунда, а ухитрился дать 0 правильных ответов во втором. Вадим, вы потеряли шанс стать миллионером. Ну и спасибо за то, что воспользовались услугами нашей авиакомпании. Всего доброго.
2: Всем спасибо.
0: Миллион за пять минут. Продолжение следует. Удивительный мир. Весну в Японии отмеряют по цветению вишни. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

Радио Мир. Весна. Хорошо звучит. На Радио Мир.

0: Весна на Радио Мир. Радио Мир.
1: Миллион за пять минут. Продолжение. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Это игра «Миллион за пять минут». Правила финала. Ровно одну минуту я задаю вопросы, а вы отвечаете. Если в результате в копилке окажется 40 и более правильных ответов, вы получите миллион. Третий раунд. Какой фильм стал фаворитом церемонии «Оскар-2023», завоевав 7 статуэток?
3: Пас.
2: Все везде и сразу. На каком подмосковном аэродроме базируются пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи»?
3: Чкалов.
2: Кубинка. В каком городе установлен первый в истории России памятник Ивану Грозному?
3: Москва.
2: Орел. Закончите название русской народной песни «По Дону гуляет»?
3: Казак молодой.
2: Да. Рабочих называют синими воротничками. А какой цвет воротничков у работников умственного труда?
3: Белые воротнички.
2: Да. Сколько международных аэропортов в Санкт-Петербурге?
3: Пулково 1, Пулково 2.
2: Один. Меотийское озеро, Сарматийское болото, Скифские пруды. Все это название какого моря?
3: Пас.
2: Азовского. Как называется железнодорожный служащий, сопровождающий вагон и обслуживающий пассажиров?
3: Проводник.
2: Да. В каком месяце 30 числа отмечается День веры, надежды, любви?
3: Март.
2: Сентябрь. Стоп. Третий раунд окончен. Подведем итоги. В этой игре было задано 45 вопросов, а дано правильных ответов 15. Ольга, вы не получите миллион. И подарки друзьям придется покупать за свои деньги. А теперь прощайте.
1: «Миллион за пять минут». Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Минтранс предложил ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи и будет рекомендовать это регионам. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Инициатива прорабатывается министерством вместе с Комитетом Госдумы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства. Ранее идею о бесплатной парковке для многодетных семей высказывали в том числе в Нижней палате парламента. Сейчас в основном право на бесплатную парковку распространяется только на одну машину, зарегистрированную на одного из родителей в многодетной семье. Участники единого государственного экзамена могут использовать непрограммируемый калькулятор, линейку и орфографический словарь. Это следует из методических рекомендаций Рособорнадзора, передает ТАСС. Помимо этого, на экзамене допускается использование географических карт, статистических приложений, периодической системы Менделеева и таблицы растворимости солей, кислот и оснований в воде. Кибердружины и медиапатрули планируют создать в России для профилактики негативных социальных явлений среди детей и молодежи. Региональные власти должны будут организовывать профилактическую работу на базе образовательных учреждений. В нее войдет создание или развитие кибердружин с участием активных студентов колледжей и вузов, а также медиапатрулей. Об этом говорится в правительственном документе. Российские ученые на границе с Якутией обнаружили растения, которые не встретишь больше нигде в Сибири и на Дальнем Востоке. Это подтверждает их гипотезу о том, что ледниковый период прошел мимо долины реки Нереги, передает телеканал «Мир-24». Чтобы докопаться до истины, участники экспедиции пробурили лед, а затем взяли пробы горной породы на дне озер. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Реклама.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
3: Смотрите на телеканале «Мир».
4: Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
5: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное – сковать немцев.
4: И они это сделали. И эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
0: Весна на «Радио Мир».

Несколько будильников на телефоне с разницей в 5 минут – верный признак того, что вы все-таки намерены перебороть себя и проснуться, даже если с первого раза не получилось. Всем доброго утра! Вы слушаете музыкально-информационное радио «Радио Мир». У микрофона Александр Лазарев. Это была Мари Краймбрери, Григорий Лепс. Впереди, а через 6 минут – гороскоп от Надежды Сташиной на сегодня.

0: Весна на Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 6 мая, и это день, когда жизнь аккуратно, но настойчиво возвращает нас к реальности. Настроение дня задает Сатурн, и он говорит нам: шутки кончились. Овен, вы можете случайно потратить больше, чем планировали, потому что, ну, это же такая мелочь. А потом из этих мелочей складывается интересная сумма. Телец, настал момент, когда нельзя просто сказать: «Да ладно, потом». Это тот день, когда прежние «потом» настигают вас. Близнецы. Разговоры могут стать серьезнее, чем вы рассчитывали. Если вас просят объясниться, это не придирка, а запрос на ясность. Рак. Кто-то может напомнить вам о договоренностях, которые вы надеялись тихо забыть. Лучше закрыть вопрос сейчас, чем тянуть дальше. Лев. Ваше миролюбие подвергнется испытаниям. Некие надоедливые люди будут проверять львиные нервы на прочность. Дева, вы будете очень востребованы. Без вас многим людям сегодня было бы гораздо сложнее. Весы, вы можете долго откладывать разговор, потому что не хочется портить отношения. Но сегодня как раз тот день, когда мягкий, но честный диалог сэкономит вам нервы в будущем. Скорпион, если вы чувствуете необходимость укрепить свой авторитет, это нужно сделать прямо сегодня. Стрелец. Это не лучший день для позиции «да ладно, прокатит». Не прокатит. Лучше сразу сделать правильно, чем потом переделывать еще и с последствиями. Козерог. Сегодня вы отчетливо видите все слабые места, все недостатки, и вас это удручает. Но в разговорах с близкими все-таки старайтесь быть мягче. Водолей. В этот день условия будут труднее, чем вы предполагаете. Может не хватать времени или сил, или и того, и другого. Рыбы. Вам могут задать вопрос в стиле «а можно поконкретнее?». И вот тут главное не уходить в шутки, а сказать «по делу». Это оценят. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: хорошо звучит. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону.
1: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Битва за будущее». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и +25. В Екатеринбурге облачно, +23. В Казани малооблачно и +24. Со знаком плюс. В Тюмени ясно, +23. Такие же прогнозы в Ижевске. В Ростове-на-Дону облачно и +20. В Челябинске ясно и +21. В Москве синоптики обещают переменную облачность, +24. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 8 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Мошенники стали добывать персональные данные россиян через утекшие в интернет клиентские базы фитнес-центров и салонов красоты. Об этом РИА Новости рассказал представитель МВД Алексей Горяев. По его словам, взломанная учетная запись из спортзала или спа-салона становится для злоумышленников ключом к телефонному номеру, личной информации и другим данным жертвы. Самым выгодным для отпуска летним месяцем в 2026 году станет июль, поскольку в нем больше всего рабочих дней. Такой информацией поделились HR-специалисты. Они уточнили, что при расчете выплат зарплата делится на число рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выгоднее отпуск. В июле стоимость одного рабочего дня будет минимальной, что позволит работнику сохранить привычный уровень дохода. Импортозамещенный ближнемагистральный самолет SJ-100 может начать перевозить пассажиров на регулярной основе уже в конце 2026 года. Об этом сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. SJ-100 – это узкофюзеляжный самолет, создаваемый в рамках программы тотального импортозамещения системы компонентов. Новый воздушный транспорт дополнит семейство эксплуатируемых Суперджет. 25% опрошенных россиян читают книги, когда у них отключают интернет. Еще четверть респондентов рассказали, что в таких ситуациях принимают решение провести время с пользой и занимаются домашними делами, ремонтом или уборкой. Каждый пятый смотрит телевизор. Только 7% опрошенных рассказали, что идут гулять. Еще 6% занимаются огородом. 4% отводят освободившееся время на дополнительные занятия спортом. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационный.

0: Весна на Радио Мир. Хорошо звучит. Смотрите на телеканале Мир. Ох, и молодежь сейчас пошла.
1: Моя сила заключается в умении договариваться с людьми.
0: И все-то они знают.
2: User pick – это аватарка или аккаунт?
1: Аватарка.
2: Правильно.
0: И полагаются только на себя. «Миллион за пять минут. Дети». Смотрите на телеканале Мир и слушайте на Радио Мир прямо сейчас.
3: Это игра «Миллион за пять минут». Для победы надо собрать воедино знания, волю, удачу, а дальше быстро, легко, играюще забрать мои деньги. Проще не бывает. Представьтесь, пожалуйста.
4: Ильичева Ксения, 12 лет, Москва.
5: Ескин Тимур, 11 лет, Санкт-Петербург.
3: Займите свои игровые места. Получить миллион сможет только один из вас. Для этого вам надо за 5 минут ответить правильно на 35 вопросов. Первый раунд 2 минуты. Отвечаете по очереди. Избушка какой сказочной героини может поворачиваться к лесу задом?
4: Избушка на курьих ножках.
3: Какой героине?
4: Баба-Яги.
3: Правильно. На чем в мультфильме «Вверх» 78-летний ворчун Карл и 8-летний скаут отправились в путешествие?
4: Пас.
3: В доме на воздушных шарах. Какую часть сбруи лошадь может закусить?
4: Пас.
3: Удила. Горехвостка – это рыбка или птичка?
4: Рыбка.
3: Птичка. Назовите сторону света, где садится солнце.
4: Восток.
3: Запад. Как в сказке Николая Носова о Незнайке звали помощника Винтика?
4: Бас.
3: Шпунтик. Какое из этих слов служит еще и славянским именем? Забава или веселье?
4: Забава.
3: Правильно. Какой город есть на карте России? Апатиты или гематиты?
4: Апатиты.
3: Верно. В какой сказке Андерсена мошенники шили королю невидимое платье?
4: Пас.
3: Новое платье короля. Клёст выводит птенцов летом или зимой?
4: Зимой.
3: Верно. Хан Батый был сыном или внуком Чингисхана?
4: Внуком.
3: Верно. Какое единственное зодиакальное созвездие обозначает неодушевленный предмет?
4: Пас.
3: Весы. Кто охотился за девочкой данной героини мультфильма «Формула воды»?
4: Пас.
3: Пираты. Чье имя в сказке Пушкина не упоминается? Жены царя Салтана или его сына?
4: Жены царя Салтана.
3: Верно. Возможно ли постановка тире между подлежащим и сказуемым?
4: Да.
3: Правильно. Светятся ли скорпионы под ультрафиолетовым излучением?
4: Нет.
3: Светятся. Какое из этих животных не измеряло длину удава в мультфильме «38 попугаев»? Бегемот или слон?
4: Слон.
3: Бегемот. Каким легендарным гагаринским возгласом назвали фестиваль первокурсников Саратовской области?
4: Пас.
3: Поехали! Какой город расположен севернее? Ростов-на-Дону или Краснодар?
4: Ростов-на-Дону.
3: Верно. Кто такой глупыш? Насекомое или птица?
4: Птица.
3: Верно. Какой русский ученый стал основоположником космонавтики? Жуковский или Циолковский?
4: Циолковский.
3: Верно. Стоп. Первый раунд окончен. Игроки, внимание. Я даю 10 тысяч рублей за 5, 15 и 25 правильный ответ. И автором 5 правильного ответа в этой игре стала Ксения. Поздравляю, 10 тысяч уже ваши. Посмотрим на статистику раунда. Я задал 21 вопрос и получил 10 правильных ответов. При этом Тимур дал 4 правильных ответа, а Ксения 6. Это значит, что Ксения начнет играть и во втором раунде тоже. Переход хода происходит только после ошибки игрока. Раунд длится 2 минуты.
0: «Миллион за 5 минут. Дети». Продолжение следует.

0: хорошо звучит. Весна на Радио Мир. Радио Мир. Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Ксения Ильичева и Тимур Ескин продолжают гонку за миллионом. Второй раунд. Какая река занимает первое место в России по площади бассейна?
2: Волга.
1: Обь. Тимур, название этого документа об образовании в переводе с латинского означает свидетельство.
2: Пас.
1: Аттестат. Ксения, он может быть коралловым, вулканическим, песчаным, необитаемым?
2: Остров.
1: Правильно. Ксения, столица Белоруссии, Могилев или Минск?
2: Минск.
1: Правильно. Могут ли слова, употребленные в необычном, условном, ироническом значении, выделяться кавычками?
2: Да.
1: Конечно. Заклятым врагом какого мультипликационного персонажа была опечатка?
2: Пас.
1: Пиши, читая. Тимур, какой материк самый влажный на Земле?
2: Пас.
1: Южная Америка. Ксения, каков ответ на вопрос детской потешки? Ладушки, ладушки, где были?
2: У бабушки.
1: Верно. Существуют ли в русском языке несклоняемые имена существительные?
2: Да.
1: Правильно. Евразиер – это порода собак или кошек?
2: Собак.
1: Верно. Может ли черепаха выйти из своего панциря?
2: Да.
1: Не может. Тимур, можно ли число 0 написать римскими цифрами?
2: Нет.
1: Правильно. Сейсмология – это наука, изучающая землетрясения или пещеры?
2: Землетрясения.
1: Правильно. Сколько клеток на шахматной доске? 36 или 64?
2: 64.
1: Верно. Какой город делится на 18 районов, среди которых Адмиралтейский и Невский?
2: Санкт-Петербург.
1: Верно. Устья – это конечный или начальный участок реки?
2: Начальный.
1: Конечный. Ксения, как называется положительная дробь с единицей в числителе? Единичная или единственная?
2: Единичная.
1: Верно. Французского Деда Мороза зовут Пер Гюнт или Пер Ноэль?
2: Пер Гюнт.
1: Пер Ноэль. Тимур, в каком возрасте Джульетта повстречала на маскараде Ромео в трагедии Шекспира? В 13 или в 15 лет?
2: В 15.
1: В 13. Ксения, в каком году в летописи впервые упоминается Москва?
2: Пас.
1: В 1147 году. Тимур, из какого стихотворения строчка «Ребята, не Москва ль за нами»?
2: Пас.
1: Бородино. Стоп. Второй раунд. Окончим. Внимание, игроки! Автором 15-го правильного ответа в игре стала опять Ксения. У вас уже 20 тысяч, Ксения. Теперь посмотрим на результаты двух раундов. Я задал вам 42 вопроса, вы дали мне 21 правильный ответ. Из них Тимур дал 8, Ксения 13. Ксения проходит в третий раунд шоу «Миллион за 5 минут». Тимур, спасибо вам за игру. Рад знакомству и до свидания.
2: До свидания.
0: Миллион за 5 минут. Дети. Продолжение следует. Удивительный мир. В южном полушарии весна наступает не в марте, а в сентябре. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

0: Миллион за пять минут. Дети. Продолжение.
1: Это игра «Миллион за пять минут». Вот правило финала. Ровно одну минуту я задаю вопросы, вы на них отвечаете. Постарайтесь поднять счет до 35. И миллион ваш. Третий раунд. Сколько грамматических основ в простом предложении?
2: Одна.
1: Правильно. На какие вопросы отвечает подлежащее?
2: Кто что?
1: Правильно. Если числитель дроби равен знаменателю, то это правильная или неправильная дробь?
2: Неправильно.
1: Верно. В какого зеленого монстра превращается ученый Брюс Беннер в одноименном фильме?
2: Пас.
1: В Халка! Какой святой русской православной церкви помогал героям мультфильма «Забытое чудо»?
2: Пас.
1: Сергей Радонежский. Верно ли, что заяц-русак зимой становится зайцем-беляком?
2: Да.
1: Нет, это разные виды. Правда ли, что Севастополь некоторое время носил имя Симферополь?
2: Да.
1: Нет. Сленговое слово «трушный» означает правдивый или лживый?
2: Правдивый.
1: Конечно. Какие животные воспитали Тарзана, героя серии романов Эдгара Б. Роуза?
2: Волки.
1: Обезьяны. О какой игрушке идет речь в стихотворении, начинающимся словами «Наша Таня громко плачет»?
2: Мячик.
1: Правильно. По случаю какого события родители героя фильма «Один дома» отправились в Европу, а его самого в суматохе забыли?
2: Пас.
1: Рождественские каникулы. Стоп! Эта игра окончена. Ксения, давайте посмотрим на результаты этой игры. В течение трех раундов я задал 53 вопроса. Получил от вас 26 правильных ответов. Это вы сделали сначала в команде с Тимуром, потом в одиночку. И знаете что, Ксения? Вы же невероятно везучая девушка. Потому что третья несгораемая сумма тоже ваша. А всего, значит, 30 тысяч. И на телевидении вы первый раз сегодня. И вообще очень хорошо играли. Спасибо вам за красивую игру. Рад был знакомству. И до свидания, Ксения.
2: До свидания.
1: До свидания.
0: Миллион за пять минут. Дети, смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: путешествий. 60% опрошенных россиянок хотят, чтобы партнер активнее участвовал в подготовке совместного отпуска, тогда как мужчины чаще считают, что уже берут на себя значительную часть задач. Таковы данные исследования сервиса онлайн-бронирования отелей. В то же время конфликты из-за путешествий большинство респондентов называют редкими. Пресс-служба национальной онлайн-платформы МАКС объявила о внедрении новой функции. Теперь пользователи могут получать текстовую расшифровку видеосообщений. Возможность уже реализована в актуальном обновлении мобильного приложения. Преобразование видеокружка в текстовый формат выполняется в один клик. Достаточно нажать на специальную иконку, расположенную рядом с видеосообщением. Рок-группа The Rolling Stones официально объявила о скором выпуске своего 25-го студийного альбома. Релиз запланирован на 10 июля, а новая пластинка получит название Foreign Tans. В нее войдут 14 музыкальных композиций. Запись альбома прошла в рекордно короткие сроки, весь процесс занял менее месяца. В создании альбома поучаствовали такие музыканты, как Пол Маккартни, Роберт Смит, вокалист и лидер группы The Cure, а также Чад Смит, барабанщик группы Red Hot Chili Peppers. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба МИР 24.
1: Смотрите на телеканале МИР. Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
1: И они это сделали. И эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале МИР. Категория 16+.

научный факт. Речь появилась ровно в тот момент, когда первобытные мужчины решили завоевывать сердце женщины не силой, а обещаниями. Но эволюция не стоит на месте. Мужчины развивались и теперь точно знают, что обещания еще и выполнять иногда нужно. Чем не стимул встать и пойти добывать мамонта? Всем доброго утра. Александр Лазарев у микрофона. Дима Билан хорошо звучит на радио «Мир». Эмма М впереди, а в начале следующего часа сыграем в музыкальный миксер. Нежная, как шоу.

0: Хорошо звучит. Весна на Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 6 мая, и это день, когда жизнь аккуратно, но настойчиво возвращает нас к реальности. Настроение дня задает Сатурн, и он говорит нам: «Шутки кончились». Овен, вы можете случайно потратить больше, чем планировали, потому что, ну, это же такая мелочь. А потом из этих мелочей складывается интересная сумма. Телец, настал момент, когда нельзя просто сказать: «Да ладно, потом». Это тот день, когда прежние «потом» настигают вас. Близнецы. Разговоры могут стать серьезнее, чем вы рассчитывали. Если вас просят объясниться, это не придирка, а запрос на ясность. Рак. Кто-то может напомнить вам о договоренностях, которые вы надеялись тихо забыть. Лучше закрыть вопрос сейчас, чем тянуть дальше. Лев. Ваше миролюбие подвергнется испытаниям. Некие надоедливые люди будут проверять львиные нервы на прочность. Дева, вы будете очень востребованы. Без вас многим людям сегодня было бы гораздо сложнее. Весы, вы можете долго откладывать разговор, потому что не хочется портить отношения. Но сегодня как раз тот день, когда мягкий, но честный диалог сэкономит вам нервы в будущем. Скорпион, если вы чувствуете необходимость укрепить свой авторитет, это нужно сделать прямо сегодня. Стрелец. Это не лучший день для позиции «да ладно, прокатит». Не прокатит. Лучше сразу сделать правильно, чем потом переделывать еще и с последствиями. Козерог. Сегодня вы отчетливо видите все слабые места, все недостатки, и вас это удручает. Но в разговорах с близкими все-таки старайтесь быть мягче. Водолей. В этот день условия будут труднее, чем вы предполагаете. Может не хватать времени или сил, или и того, и другого. Рыбы. Вам могут задать вопрос в стиле «а можно поконкретнее?». И вот тут главное не уходить в шутки, а сказать «по делу». Это оценят. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. Через 15 минут на Радио Мир. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону.
1: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Битва за будущее». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, плюс 23. В Казани малооблачно и 24 со знаком плюс. В Тюмени ясно, плюс 23. Такие же прогнозы в Ижевске. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 20. В Челябинске ясно и плюс 21. В Москве синоптики обещают переменную облачность, плюс 24. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Абитуриенты в 2026 году могут подать документы в дистанционном формате почти в 2000 вузов страны через госуслуги. При этом традиционные методы подачи также сохраняются. Об этом рассказал член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. Он также отметил, что у поступающих в этом году есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени. Пресс-служба платформы «Мошеловка» перечислила наиболее распространенные мошеннические схемы, активизировавшиеся в преддверии 9 мая. Одна из ключевых схем получила название «Потерянная награда ветерана». В рамках этой аферы мошенники связываются с потенциальными жертвами, выдавая себя за волонтеров поискового движения России. Еще один распространенный сценарий связан с обещанием единовременной выплаты ветеранам. В России зафиксировано увеличение складских запасов сыра на фоне умеренного роста потребления. Об этом пишет российская газета со ссылкой на данные «Союз молока». В годовом выражении рост запасов к началу апреля составил 21% и достиг 77 тысяч тонн. Главным фактором накопления запасов стал рекордный объем производства сырого молока в 2025 году. Определить самое древнее слово русского языка практически невозможно, так как многие слова не сохранились в письменных источниках, сообщила директор Института русистики Кристина Агафонова. Она отметила, что до формирования русского языка существовал праславянский язык. Из него вышли и другие славянские языки, где те же слова могли употребляться в иной форме и с другим смыслом. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Музыкальный миксер. Смешать, но не взбалтывать.
2: Всю суть нашей игры можно описать поговоркой: пять раз отрежь, один раз смешай, один раз угадай. Но в данном случае мы не претендуем на краткость, поэтому и полное описание правил нашей игры тоже будет. Это музыкальный миксер. Александр Лазарев, Сергей Жирихин в студии.
3: Всем большой-большой привет, дорогие друзья. Правила просты, неизменные. Есть пять музыкальных композиций. И все эти композиции, вы знаете, так уж совпало, кто-то допоет. И ваша задача определить, кто же это делает. Певцы, певицы, группы, трио, тандемы, как угодно.
2: Есть еще одно совпадение. Все пять мелодий посвящены одной теме. И сегодня эта тема из самолета. Это тема самолета.
3: Которые, как известно, первым делом.
2: Первым делом.
3: 8-800-4-4-4-8-4-8-4-4. Это телефон прямого эфира. А, и все, я хотел еще дальше анонсировать, но дальше не надо.
2: Пока этого достаточно. Просто звоните и давайте играть в музыкальный миксер.
0: Музыкальный миксер на Радио Мир.

0: Музыкальный миксер. Смешать, но не взбалтывать.
1: Самая интересная часть нашей игры впереди, а прямо сейчас будем знакомиться с участницей. Это Инна из Анапы. Инна, здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Инна, а вы знаете, мы, вот у нас есть, конечно, профессиональный человек, который не то что предсказывает будущее, но подсказывает, что там дальше. Надежда Сташина, наш астролог. Мы с господином Лазаревым не астрологи, но есть легкое ощущение. Ну-ка, Саш, сделай потише. Ты слышишь? Угу. Ты слышишь звук вот этот?
4: Ну, что-то есть такое,
3: это да. Же день рождения! День рождения у Инны сегодня! Ура! Инна!
2: Спасибо, спасибо.
3: Вот это проницательно. Да, вот мы просто угадали, да. Будьте счастливы, здоровы и прекрасны, хорошо?
2: Спасибо.
3: Постараемся подарить вам подарок сейчас, но без вашей помощи не получится.
2: Вы уж... Мне бы очень хотелось, конечно, себе подарок в день рождения получить.
1: Давайте вместе стараться. Давайте стараться вместе. Мы сейчас запустим музыкальный миксер, праздничный музыкальный миксер специально для вас. И тема, которая связывает все 5 музыкальных отрывков, это самолеты. Ну, Анапа, самолеты. Угу. Мы, как правило, именно таким образом добираемся до Анапы. Ну, я, по крайней мере. Я думаю, все будет легко и просто. Если что, ну, вдруг всякое случается, слушайте наши подсказки или можете заранее вспомнить какую-нибудь песню про самолеты и самого там сложного артиста, которого вы не угадаете, можете заменить на свою какую-нибудь песню. Инна, я готов запустить музыкальный миксер. Вы готовы слушать песни?
2: Конечно. Поехали.
1: Все, поехали.
0: Номер 1.

0: Инна.
1: Да, слушаю.
0: Так, прослушаны были музыкальные композиции. Готовы ли мы к запуску таймера, Инна?
1: Да, конечно.
2: Тогда все отлично, полетели. Дали вам отдышаться. Вот и таймер.
3: Номер один.
2: Ха, это не таймер.
1: Но... Валерия.
0: Так. Так.
1: Трофимов.
0: Кто?
1: Женя.
0: А, Женя Трофимов. Женя Трофимов, да, есть такой человек и группа «Комната культуры».
1: Вы знаете, да, я не помню. Вот еще одну группу знаю. Лолита.
0: Лолита, это группа из одного человека, да.
1: Агутин.
0: Нет.
2: Агутина точно там не было.
1: Пятая, не
0: Сюткин. Нет.
2: Нет, а вот пятая это как раз группа.
0: Это группа, да. Актриса. Группа с названием актрисы у них. В названии актриса.
1: Актриса.
0: Да, капиталистических фильмов в основном.
1: Вот четвертая, еще, пожалуйста, там была песня. Я знаю, я забыла название этой группы, но они еще поют «Ты пчела, я пчеловод», а вот название группы...
2: Не совсем. Вот четвертый артист, он еще в составе трио поет с Нилетто и Олегом
0: Очень
2: Майами.
0: Очень сложно будет его вспомнить, да. Давайте заменим четвертого. А пятую-то назовете?
1: Ну, Пресняков.
0: Да нет же, нет, но это североамериканская группа... актриса.
2: В «Убить Билла» она еще играла.
0: Тарантиновская любимица.
1: Тарантиновская любимица?
0: Да.
2: Ума, Ума ее зовут.
1: Название группы.
0: И название группы, это и есть ее имя.
2: Ума.
0: Я так ждала тебя, Вова.
1: Ума Турман,
0: какая вы молодец.
2: Так.
0: Какая вы молодец, Инна. Так, и теперь давайте. Полчасика есть у нас, Санечка?
2: Да, да, я тут на репит поставил таймер.
0: Четвертое, кто? Четвертый.
1: Давайте. Жиган, может быть?
0: Он так нежно не умеет, хотя тоже там здоровячок,
1: ну,
0: да, здоровячок.
1: Ну, давайте заменим.
2: Давайте.
1: Его. Есть опять... время?
2: Конечно.
0: Давайте, какая песня будет?
1: Ну, любая, на ваш вкус.
2: Нет, Инна, мы, конечно, понимаем, что у вас день рождения, но все-таки правила нужно соблюдать. Предложите нам любую песню про самолеты. Любую песню про самолеты.
1: Любая песня про самолеты.
2: Да.
1: Подождите, аэропорты, самолеты, вот как раз Пресняков поет.
2: Ну, конечно. Да? Есть же такое? Аэропорты,
0: да.
2: И города.
0: Да, но да, только да, да. В честь дня рождения, да, но про самолеты там, конечно, ни слова нет. Аплодисменты, и Инна выигрывает в нашей игре, да. Самолетов там нет, но какие аэропорты без самолетов? Мы же понимаем, да, что это
1: ну,
0: как...
1: Конечно,
2: не бывает.
1: Куда-то слетать.
0: Конечно. Как брачная ночь без невесты. Ну, я над метафорами поработаю, да.
2: Столько всего совпало ради вашей победы, Инна, сегодня. И общий настрой, посвященный особенному дню для вас. И интуиция, и логика. Инна, мы вас поздравляем. Вы победительница музыкального миксера. Еще раз с днем рождения вас. Спасибо за игру. До свидания.
1: Спасибо за поздравления.
2: Всего доброго.
3: Музыкальный миксер на Радио Мир.

удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Радио «Мир». Хорошо звучит.

0: Весна на Радио Мир. Хорошо звучит. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. На днях после активного шопинга зашли с подругой в кафе. Увидев наш измученный вид, бариста предложил попробовать эксклюзивный кофе с необычным ингредиентом, снимающим усталость. И приготовил напиток, в составе которого был порошок кордицепса. Я сразу вспомнила о том, что давно хотела попробовать функциональные грибы, ведь сейчас они на пике популярности. Считается, что эти грибы, помимо своей питательной ценности, полезны для здоровья благодаря содержанию особых полисахаридов, бета-глюканов. Они поддерживают иммунитет и препятствуют образованию опухолей. Еще древнегреческий врач Диоскорид описывал медицинское применение грибов. А серьезные научные исследования начались в конце 60-х годов в Японии. Самые популярные функциональные грибы – рейши, чага, кордицепс, шиитаке и ежовик. У каждого свой эффект. Рейши уменьшает воспаление, чага защищает от старения, кордицепс повышает уровень энергии и сексуальное влечение. Шиитаке обладает противовирусными свойствами, ежовик способен улучшить работу мозга. Выпускается все это в виде порошков, экстрактов и капсул. Они не заменяют лекарства, но помогают укрепить здоровье. Их добавляют в состав кофе, чая и даже шоколада. Косметическая индустрия тоже не осталась в стороне от модного тренда. Экстракты грибов включают в кремы и маски для увлажнения кожи и борьбы с признаками старения. Соль в том, что функциональные грибы – натуральный способ поддержать организм и снизить негативное влияние стресса. А перец в том, что перед употреблением некоторых грибов нужна консультация врача. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
1: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное – сковать немцев.
0: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 6. Вместе каждый день.
2: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. В России с 1 сентября можно будет сохранить прежний номер телефона при переезде в другой регион. Чтобы воспользоваться опцией, абоненту необходимо обратиться с заявлением к оператору связи, сообщили Интерфаксу в правительстве. Сейчас, сохраняя номер телефона при переезде в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. Врачи назвали основные причины переедания. По их

0: И треть молодых людей, которые все же обращаются за медицинской помощью, делают это лишь при сильном ухудшении самочувствия. Рок-группа The Rolling Stones официально объявила о скором выпуске своего 25-го студийного альбома. Релиз запланирован на 10 июля, а новая пластинка получит название Foreign Tones. Запись альбома прошла в рекордно короткие сроки, весь процесс занял менее месяца. В создании альбома поучаствовали такие музыканты, как Пол Маккартни, Роберт Смит, вокалист и лидер группы The Cure, а также Чад Смит, барабанщик группы Red Hot Chili Peppers. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир», 24.
1: Весна на радио.

Говорят, что очень высокие люди чуть раньше узнают о том, что начался дождь. Но искренне надеюсь, что проверить эту теорию сегодня не получится. Посылаем всем лучи солнца из московской студии «Радио Мир», но прогноз погоды послушать все-таки рекомендуем. Он, как всегда, в конце часа. Меня зовут Александр Лазарев. Всем доброго утра. Впереди только любимая музыка, а через 20

них. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 6 мая, и это день, когда жизнь аккуратно, но настойчиво возвращает нас к реальности. Настроение дня задает Сатурн, и он говорит нам: шутки кончились. Овен, вы можете случайно потратить больше, чем планировали, потому что, ну, это же такая мелочь. А потом из этих мелочей складывается интересная сумма. Телец. Настал момент, когда нельзя просто сказать «да ладно, потом». Это тот день, когда прежние «потом» настигают вас. Близнецы. Разговоры могут стать серьезнее, чем вы рассчитывали. Если вас просят объясниться, это не придирка, а запрос на ясность. Рак. Кто-то может напомнить вам о договоренностях, которые вы надеялись тихо забыть. Лучше закрыть вопрос сейчас, чем тянуть дальше. Лев, ваше миролюбие подвергнется испытаниям. Некие надоедливые люди будут проверять львиные нервы на прочность. Дева, вы будете очень востребованы. Без вас многим людям сегодня было бы гораздо сложнее. Весы, вы можете долго откладывать разговор, потому что не хочется портить отношения. Но сегодня как раз тот день, когда мягкий, но честный диалог сэкономит вам нервы в будущем. Скорпион. Если вы чувствуете необходимость укрепить свой авторитет, это нужно сделать прямо сегодня. Стрелец. Это не лучший день для позиции «да ладно, прокатит». Не прокатит. Лучше сразу сделать правильно, чем потом переделывать еще и с последствиями. Козерог. Сегодня вы отчетливо видите все слабые места, все недостатки, и вас это удручает. Но в разговорах с близкими все-таки старайтесь быть мягче. Водолей. В этот день условия будут труднее, чем вы предполагаете. Может не хватать времени или сил, или и того, и другого. Рыбы. Вам могут задать вопрос в стиле «а можно поконкретнее?». И вот тут главное не уходить в шутки, а сказать «по делу». Это оценят. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Реклама на «Радио Мир» Ростов-на-Дону. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Новые истории». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, плюс 23. В Казани малооблачно и 24 со знаком плюс. В Тюмени ясно, плюс 23. Такие же прогнозы в Ижевске. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 20. В Челябинске ясно и плюс 21. В Москве синоптики обещают переменную облачность, плюс 24. Возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Отцам в России предложили давать дополнительный оплачиваемый двухнедельный отпуск при рождении ребенка. Такой законопроект поступил для обсуждения в трехстороннюю комиссию, пишет российская газета. Авторы инициативы отмечают, что практика предоставления дополнительных дней отдыха в первые дни после рождения детей распространена в других странах. Например, подобная норма действует в Беларуси. Там можно взять отпуск на 14 дней, но без сохранения зарплаты. Максимальный размер пенсии блогеров превысит 43 тысячи рублей. Это произойдет при условии, если они будут уплачивать страховые взносы в течение 25 лет. Об этом проинформировал профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов, передает ТАСС. Отдельные блогеры имеют статус совместителей, и их пенсионный стаж формируется на основной работе по найму. В то же время большинство представителей этой профессии работают как самозанятые или ИП. Россияне стали чаще пользоваться СМС по итогам первых майских праздников на фоне ограничений мобильного интернета в столице и некоторых регионах, рассказали эксперты рынка. Они отметили, что увеличение в этом году было замечено еще до наступления праздников на 25-30%. Но также, учитывая праздники, выезды на природу прибавились еще 5-10% дополнительно. 25% опрошенных россиян читают книги, когда у них отключают интернет. Еще четверть респондентов рассказали, что в таких ситуациях принимают решение провести время с пользой и занимаются домашними делами, ремонтом или уборкой. Каждый пятый смотрит телевизор. И только 7% опрошенных рассказали, что идут гулять. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, информационная служба «Мир-24».

0: сейчас для вас.
1: Школьная задача. Из пункта А в пункт Б одновременно выдвинулись велосипедист, человек на автомобиле и самолет. Вот вопрос. Послушай вопрос.
2: 12. Хорошо, давай.
1: Вот, это правильно. Что за пункт Б такой, что туда сразу всем одновременно понадобилось выдвинуться? Возможно, дети такую задачу не смогут решить. Про яблоки, наверное, было бы проще, но всегда же есть рядом родители или кто-то из взрослых, кто поможет сделать домашнее задание. Так всегда было, есть и, возможно, будет.
2: Скорее всего, покуда существует, это прекрасный, я бы даже сказал, комплекс мероприятий под названием «Домашнее задание». Приветствуем, друзья, программа «Час для вас», как вы понимаете, стартовала. Александр Лазарев, Сергей Жирихин здесь, в вашей компании. Ну и сформулируйте же уже тему, коллега.
1: В день без домашних заданий мы решили поговорить о домашних заданиях. Что последнее помогали делать своему ребенку или, может быть, племяннику или племяннице? Потому что у меня, вот, например, своих детей нет, а английский с племянниками, тем не менее, доводилось делать. Так что аж задание не приняли, говорят, они еще этого не проходили.
2: 8-800-444-8-4-8-4, телефон прямого эфира. Есть также группа «Радио Мир» в ВК и сайт radiomir.fm.

0: Час для вас на Радио Мир. Сегодня мы обсуждаем домашние задания. И это-то в день без домашних заданий. Но не просто как ребенок сидит и делает, а как родители помогают детям справляться со всеми этими трудностями. А для меня это всегда была большая трудность.
1: Екатерина из Екатеринбурга нам дозвонилась. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: В каком классе ребенок? Давайте сразу уточним. В каком классе?
2: Ну, ребенок у меня уже сейчас закончил школу и проходит медкомиссию, вообще комиссию в армию, вот. Но последний раз мы с ним проходили в 7 классе дроби.
1: Так.
2: Это было у нас очень живо, эмоционально, но по итогу...
1: Скажите, Кать, секунду, Екатерина, а скажите, а ребенок в армию решил после вот этого сразу пойти? После дробей?
2: Нет, это было... Ну, может, да, и, наверное, это тоже способствовало.
1: Ой, а там дальше еще и синусы, да ну их! В целом, в армии в этом смысле проще, там как бы только все округляется, там никаких дробей нет.
0: Считать не надо, результат сразу говорят.
1: Да, так.
2: Ну, мне кажется, у меня у сына предрасположенность, вот, генетически заложено, вот, ну, как солдат. Ему говоришь делать это, вот конкретно, вот, если сказал, делай это... Он будет делать это, то есть выше рамок он уже не делает. То есть вот, ну, точная цель надо.
0: Екатерина,
2: я думаю,
0: вы...
2: Да, мне это, наверное, пригодится.
0: Вы с дробями знакомы еще со своей школьной программой? Ну, понятное дело, что вы с ними знакомы, но ведь просто так, без обновления, скажем, знаний, ну, сложно же помочь ребенку освоить новую тему. Вы специально повторно повторяли, изучали, или вы настолько хорошо все запомнили со школы, что, оп, легко, дроби, поехали?
2: Ну, у меня такой педагог была в школе «Царствие небесное». Она очень... Ну, математику я знаю до сих пор. То есть меня разбуди ночью, я математику и косинусы, и синусы, и дискриминант найду. То есть она у нас была очень требовательная, и меня в школе немножко так... у меня списывали отличницы, они получали 5, а мне до 8 класса ставили 3.
0: Екатерина, я уже психанула, а тогда и... проверка да, ваших остаточных знаний. Вот 2 больше 4?
2: Ну, 2 нет, меньше 4.
0: А мне моя учительница говорила, что 2 больше 4 в какой-то степени.
2: А, ну, если в 3-й степени, то да.
0: Вот, видите.
2: Ну, во 2-й будет одинаково.
0: Ну, 5 не поставим, но 4 с плюсом заслужили.
1: Евгений Ваганович, да, Петросян нам звонит, он прям так и определился сейчас на нашем номере телефона, все, врывается в эфир, да. Хочет приобрести каламбур.
2: Ну, все, поняла.
1: Спасибо большое за звонок, Екатерина, звоните нам еще.
2: Спасибо, буду звонить.
1: Всего доброго.
0: Всего доброго, до свидания. А мы продолжаем говорить про домашние задания. Что последнее делали со своим ребенком? Если это задача по математике, вообще интересно. Можете ее озвучить. Посмотрим, сможем ли мы ее решить. Есть такой вариант. Звоните 8 800 444 8484.

0: Какое последнее домашнее задание вы делали со своим ребенком? Такова тема программы «Час для вас» сегодня. И вот они, родители будущих гениев, звонят нам в эфир. Александр из Самары на связи. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Александр, ну, во-первых, в каком классе чадо?
1: В 8-м классе.
2: В 8-м классе. Ну, это такое пограничное, в общем. Там где-то уже есть такие моменты, где знания родителей заканчиваются. По какому предмету делали?
1: По математике вариант ВПР. Ну, то есть всероссийская поверхностная работа.
0: А это что-то прям серьезное, да?
2: ВПР, да, всероссийская поверхностная работа.
1: Ежегодно это типа экзамена там, или проверочного теста, то есть по всему году.
0: Александр, простите, а это же не домашка. Как вы вообще могли помогать своему ребенку? Это мальчик, девочка?
1: Нет, это именно вариант, то есть тренировочный вариант. Присылают, учитель присылает периодически несколько вариантов, чтобы они прорешали, ну, типа, похожие задачи будут на реальном ВПР. Поэтому завтра будет.
0: У вас дочка, правильно я понимаю, Александр?
1: Да, да, дочь. А вот... Она, причем, она прям чистой воды гуманитарий, то есть она, я не знаю, она стих может один раз прочитать, пропить, ну, два раза прочитать, она запоминает, то есть читает хорошо, но вот именно с математикой прям, ну, не беда, но...
0: Так, технические науки тоже можно запоминать с помощью стихов, помните про ту самую биссектрису или Пифагорова штаны?
1: Ну вот я ей рассказываю все, что я вспоминал в школе.
0: Да, она говорит, это не 8-й класс, это где-то 2-й примерно. Папа, перестань.
2: Тебе самому нужна помощь, папа.
0: Папа, вы здесь?
1: Да, да. Да, да, я здесь. Ну, там просто там были действительно какие-то простые задачи, но именно сложности. Я просто тоже, как бы, я. Когда готовился, я в техническом вузе учился, когда готовился к поступлению, я буквально там 10-11 класс, мне как бы отец каждый день давал задачи по тригонометрии, по алгебре, и я настолько как бы натренировался, что я тригонометрию помню до сих пор. Вот.
0: Ага, у вас знания по математике передаются по мужской линии,
2: преисполнились, так сказать, тригонометрии.
0: Александр, самое...
1: Младший наоборот, хорошо с математикой.
0: Самое интересное, а как справились-то с этой работой? Вообще, кто лучше справился, вы или дочь?
1: Ну, пришлось подсказывать, так скажем.
0: Ну, совместными усилиями.
1: Я не смог, ну, то есть у меня как бы сложности даже вот у меня возникли. То есть там как бы неочевидные решения.
0: Но, как говорится, детям пользоваться нейронками нельзя, а родителям-то никто и не запретит. Я думаю, есть всегда выход из ситуации, как решить ту или иную задачу.
1: Там ответы как бы всегда есть, то есть какие-то решения или что-то еще, то есть смотреть. Чтобы совсем тупым не выглядеть в глазах.
0: Вот, вот. Посмотреть. Здесь согласен. Александр, спасибо вам за историю. Приветы, если есть, передавайте.
1: Да, привет жене, как всегда. Вот, я ее люблю, желаю хорошего рабочего дня. Вот, пусть она приходит. И надеюсь, ее любимый «Авангард» сегодня не победит.
2: Сегодня не победит?
1: Не, победит, победит.
2: А, победит, вы сказали.
1: Да.
0: Угу, ну это будет как минимум интересно.
2: Ярославский бронепоезд, эй, эй, Ярославский бронепоезд, эй, эй.
0: Все, Александр, сделайте вид, что вы этого не слышали и супруге не рассказывайте. Спасибо вам за звонок, хорошего дня, до свидания. Всего доброго.
1: До свидания.
0: 8-800-444-8-4-8-4. Звоните и рассказывайте, какое последнее домашнее задание вы помогали делать своему ребенку.
3: Час для вас. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы Радио Мир в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: сейчас для вас. Фраза «а нам ничего не задали» радует не только детей, но порой и их родителей, которые помогают справляться с домашними заданиями. Сегодня в день без домашних заданий мы вспоминаем, какую последнюю домашку делали со своим ребенком.
1: Юля из Новокузнецка у нас на связи. Юля, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Юль, ну вы даже не со школьником делали, да? Вы еще, так сказать, в прекрасные садиковские времена ввязались.
2: Да, да, да.
1: Расскажите.
2: Задали задачу, мы так и не решили. Но мы не прибегали ни к интернету, ни к чему. Просто вот решили своими силами, но так и не решили.
0: Решили, но решили, как будто бы не решили. Не дорешали. А что за задача? Это про математику речь идет?
2: Это, я так думаю, на логику, скорее всего.
0: А, на логику? А что, да, примерно, в чем суть была? Ну, не обязательно как-то точно, задача, ну, просто чтобы мы понимали.
2: Вот я даже точно могу сказать, вдруг кто-нибудь расскажет. Угу. Прилетели галки, сели на палки. Если сядут по одной, то галка лишняя. Если сядут по две, то палка лишняя.
1: А. Спасибо за вопрос. Давно его ждали. Вы знаете, ну, конечно же, ответ в данном случае очевиден и понятен, но мы хотели бы, чтобы нам написали наши слушатели. Все-таки, да?
0: В группу. Это же легко.
1: В группу Радио Мир. В ВК это, так сказать, скорость реакции просто. Юль, повторите, пожалуйста, еще раз задачу.
2: Прилетели галки, сели на палки. Если сядут по одной, то галка лишняя. Если сядут по две, то палка лишняя.
0: А вопрос какой? Сколько галок?
1: Философский факультет, пятый курс.
2: Да.
1: Ага.
2: Я так поняла, что сколько галок было.
1: Сколько галок было? А может, там вообще не было вопроса? А это точно был задачник? Есть же всякие детские частушки, стишки.
0: Решите детский стих.
1: Да.
0: Но явно это не тот случай. Юля, хотел сказать, мы вас поздравляем, потом подумал, с чем, если задача так и осталась не решена, но, по крайней мере, спасибо за то, что дали нам пищу для ума. Вот сейчас попробуем разгадать эту самую загадку, если не получится, так загуглим. Вам спасибо за историю, хорошего дня и ребенку огромный привет. Дальше сложнее будет. Что хихи, Юль, вам дальше еще и не такие задачи придется решать. До свидания.
2: До свидания.
0: Всего доброго. 8-800-444-8484. Звоните, рассказывайте, какую последнюю домашку делали со своим ребенком. Галки там, ну сколько их, 6-7?
1: Звоните.

0: Час для вас продолжается. Сегодня говорим про домашку. Домашняя работа, помните, в школе? И вот когда вы последний раз ее делали со своим ребенком? Ну, или другим юным родственником?
1: Юный родственник Елены нам сейчас станет героем одной из историй. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие.
1: Да, Елена из Оренбургской области. Какой юный родственник присутствует в вашей истории?
2: Мой сын учится во втором классе. Вчера мы с ним делали домашку по английскому. Ну и несколько лет мы делаем домашку по английскому. Он не хочет ни в какую учить английский, потому что старший сын на него влияет и говорит: «Зачем тебе этот английский? Сейчас он недружественные страны. Английский в нашей стране нужен только Лаврову». И вот он его научил и не хочет учить английский. Я бьюсь с этим, у нас двойки-тройки. В итоге я решила сделать по-другому. Я взяла билет в Африку, вот, и повезла его отдыхать в Египет.
1: Так.
2: Вот. А там же персонал весь разговаривает на английском. Ну вот он ко мне подходит и говорит: «Мама, я хочу мороженое». Я говорю: «Ну иди, подойди к официанту и скажи ему об этом». Он подходит, тык-мык, и никак. Я говорю: «Вот английский все-таки нужен. А если хочешь ездить отдыхать в какие-то страны, там, Таиланд, Вьетнам, Арабские Эмираты, весь персонал разговаривает на английском. Ага. Поэтому, дорогой мой, бери учебники и учи английский». После этого как рукой сняло. Сейчас учит английский сам.
0: Елена, а совершенно случайно ваш второклассник сейчас не слушает «Радио Мир»?
2: Нет, он сейчас в театре. Эх.
0: А то бы я сейчас ice cream запомнил, и все, и смело в Египет заново.
1: Во-первых, Елена, хотелось бы отметить, что мы с Александром Лазаревым тоже очень плохо знаем английский. И если есть какой-то вариант нас куда-то отвезти, чтобы потянуть, мы готовы. Это первое. Во-вторых, мне очень понравилось вот это вот «тык-мык и никак». Хорошее название для какого-нибудь музыкального альбома с народной музыкой. «Тык-мык и никак». Вот куда-то в эту сторону. Так, а со старшим-то вы как делаете уроки? Он у вас китайский учит,
2: старцы,
1: вы нас пугали вне эфира.
2: Старцы учатся в Юракадемии, и там для них бесплатно преподают китайский. Я ему говорю: «Иди, сейчас весь мир на китайском, ну, половина мира точно разговаривает на китайском».
0: Елена, а старший тоже без мороженого остался в Египте,
1: в Китае?
2: Лена. Так я про китайский еще не договорила. Значит, он говорит: «Не хочу, он сложный, там сложные диалекты».
1: Так.
2: Но я считаю, что китайский надо учить уже мне.
1: Вам просто не кажется, что вы вот две разные легенды рассказываете двум людям, которые между собой общаются? Вы одному, так сказать, одного настраиваете: «Без английского никуда, никуда без английского». Второго: «Без китайского, куда ты?» А они вечером такие встречаются: «Что тебе сегодня говорил?» «Мне про английский, а тебе?» «Ну, про китайский говорил, да». Тут как бы вот...
2: Я вообще считаю, надо два учить. И английский, и китайский. Они в любом случае пригодятся. Сейчас китайцы вон размножаются со страшной силой.
1: Да, спасибо. Звоните нам еще, Елена, хорошего дня. 8-800-444-8484. Не было? Я извиняюсь. Все, я не буду шутку. Давай музыку поставим.
0: Сейчас для вас продолжается на Радио Мир. Звоните и рассказывайте, когда в последний раз делали домашку со своими детьми.

0: Лично мне кажется, самое неблагодарное в части помощи с домашними заданиями своим детям – это литература. Но здесь все сразу, ну, как-то вот неуравновешено. Ребенок без текста, родитель с текстом. Он-то видит стихотворение, а ребенку будь добр, заучи. И тут все-таки остается такой небольшой осадочек. Я сам как-то раз помогал племяннику выучить стихотворение, но нет, мне больше таких нервных срывов не нужно.
1: Марина из Рубцовска тоже помогала племяннице. Марина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
2: Да, попробовала помочь высшую математику ей заучить, потому что больше никак не понимали. В общем, прошло все кувырком, но она сдала на четверку, и слава богу. Но у меня в голове была полная каша, потому что чего, как учили нас, учат по-другому. Хотя, по сути дела, преподаватели остались одни и те же. Ну, может быть.
3: Да и математика, в общем, не сильно новое, изменилась, не особенно высшая.
0: Но ваш уровень, Марина, изначально должен быть, ну, как минимум, выше школьного, если речь идет уже об университете и о высшей математике. Вы прям настолько были уверены в своих силах?
2: Ну, нет, ну, просто решила помочь. Думаю, я ж в интернете почитаю.
0: Вы, Марин, как Вовка в 39-м царстве. Так, как это у нас интригалы делаются, да? Вот это вот все. Так, и в итоге-то все закончилось интернетом, рискну предположить? Или какие-то ваши остаточные знания все-таки сыграли свою роль?
2: Нет, все-таки интернет помог.
0: Но сдан экзамен, это подготовка к экзамену была, да?
2: Да, да, сдан на 4, прям молодец.
1: А отношения с племянницей на том же уровне остались?
2: Ну, а куда их деваться?
1: Ну, а поди знай, знаете, после домашних работ там не всякий ребенок скажет, что это мой отец или моя мать. Тут как бы уж с тетями, дядями все еще сложнее может быть.
0: А давайте эту зануду, ой, простите, тетю Марину больше не будем приглашать к нам в гости, да? Она учит со мной высшую математику.
2: Я спрашиваю, уроки, что там, все, она, я сама все дам, спасибо.
0: Ну, Марин, мало того, что чужие дети быстро растут, так еще и собственные племянники быстро растут. И, возможно, первый курс это как раз то время, когда уже дети сами могут справиться со своими домашними заданиями. Ну, по крайней мере, мы, взрослые, в это верим.
1: Марин, у нас до вас была дозвонившаяся, которая с сыном делала, так он в 7 классе в армию ушел потом, после того, как они дроби поучили. Поэтому вы с племянницей еще нормально держитесь.
0: А здесь куда, замуж получается?
2: А прогалок можно?
0: Прогалок, пожалуйста.
2: Ну вот, что...
0: Задачка была.
2: Улетели, да. Не хватило. Ну, в общем, должно быть 4 галки, 3 ветки.
0: А мы уже загуглили. Но вы совершенно правы. Да, там, как оказалось, условий в этой задаче было гораздо больше, чем озвучено. Плюс она решается, ну, чисто математически. То есть это на логику и...
2: Рисунком.
0: Что-что?
2: Рисунком.
0: А, рисунком. Вы рисунком решали?
2: Да. Да.
1: А высшую математику тоже?
2: Решение, ну как, легко, не знаю, но мне это легко.
0: Сергей поинтересовался, вы высшую математику тоже графически решали через рисунки?
2: Ну, иногда да.
0: Иногда и да.
2: Так проще.
0: Собственный метод от Марины из Рубцовска. Марин, спасибо вам огромное за звонок. Вам пожелаем хорошего дня. Привет, племяннице.
2: Спасибо большое.
0: Всего доброго. До свидания. 8 800 444 8484. Звоните и рассказывайте, какое последнее домашнее задание помогали делать своим детям.

0: Час для вас продолжается на Радио Мир, и сегодня в день без домашних заданий мы говорим о домашних заданиях. Какие вы помогаете делать своим детям? Елена на связи из Ставропольского края. Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброе
0: утро.
1: Кто
0: у вас обучается?
1: Так, у меня уже обучается дочка, но уже в колледже, на последнем курсе.
0: Угу.
1: Вот, собственно, про нее и хочу рассказать. Это было в 2014 году, она пошла тогда в первый класс.
0: Так.
1: Вот. Но до этого у меня два сына учились в школе, угу. Причем, ну, не очень хорошо, скажем. Вот над ними прям сидела.
0: Ну, физкультура — любимый предмет, понятно.
1: Да,
0: как и у,
1: да,
0: многих мальчиков. Так.
1: Вот, приходит дочь домой, делаем же уроки. Не помню, что делала. Помню, вот прописи были.
0: А там первый класс, выбор небольшой, Елена. Там либо чтение, либо как вот чистописание какое-нибудь, как раз вот то, что с прописями. Ну, или арифметика.
1: Математика была в прописях уже. Математика была.
0: Так.
1: Ну, вот что-то она делала. Ну, суть в том, что я над ней, как орлица, склоняюсь. Что-то пытаюсь там ей подсказывать.
2: Поклевываете слегка, видимо, да?
1: Да, слегка там ее подбадриваю. Она все это все терпела. Потом поднимает голову, таким серьезным мне говорит голосом: «Мам, отойди, пожалуйста, я все сама знаю». И вот с того момента я поняла, что дочь у меня будет сама учиться и сама будет добиваться знаний. Так оно и вышло.
0: То есть ни разу с того момента не обратилась за помощью?
1: Вообще. До 7 класса она была круглой отличницей. Вот такая вот у меня дочь, талантливая, может быть, не знаю.
0: Безусловно, да, вам повезло в этом плане.
1: Да, после мальчиков, верите, это просто было счастье для меня.
0: Но, Елена, по литературе тему эпитетов и метафор вам все-таки нужно было вместе с ней поучить, ну, показать, как это делается, потому что ваша метафора про орлицу просто мое сердце покорило.
2: И как орлица над ней была.
0: Это было красиво и поэтично. Спасибо вам, Елена, за историю. Хорошего вам дня, до свидания, звоните еще.
1: Спасибо и вам.
0: Всего доброго.
2: 8-800, друзья, 444-8484. Это номер телефона прямого эфира. Звоните и рассказывайте, где, когда, как, с кем делали домашние задания.

0: Телефон студии 8 800 444 84 84. Час для вас продолжается. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону.
1: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: час для вас.
1: Про домашние задания сегодня говорим. Какие последние домашки делали со своими детьми? Евгения пишет в группу ВКонтакте. Доброе утро, Радио Мир. Последнее домашнее задание, которое помогало делать ребенку, это сольфеджио в музыкальной школе.
2: О, просто это ужас. Это тоже такая история, да.
1: Думала, никогда его не сделаем. Вообще ничего в нем не понимаю. Ребенок делать не хочет, только интернет и спасает. Но, видимо, Евгения все-таки музыкальную школу заканчивала. Но на своем примере знаю, закончить музыкалку не равно разбираться в сольфеджио. Вот кроме тон-тон-полутон, вот, да и, наверное, больше ничего и не помню.
2: На примере всей нашей эстрады могу сказать. Выступать не значит разбираться в сольфеджио. Более того, в некоторых случаях даже не значит уметь петь.
1: Евгения пишет, это уже другая Евгения пишет, а у нас сейчас домашка, которую мы не можем сделать. Евгения, какие проблемы? Вы бы условия, задачки закинули. Мы уж сегодня про галок решили, и вашу наверняка бы тоже решили.
2: Дмитрий из Екатеринбурга пишет, пытался объяснить дроби на примере шоколадки. В итоге шоколадка кончилась, а дроби остались загадкой.
1: А если нет шоколадки, то на ноль делить нельзя, получается.
2: Какие могут быть дроби? Какие? Дмитрий, правда, не указывает, кому он пытался это объяснить. Дмитрий, а кому объясняли-то, правда? Может, просто случайным людям каким-то? Так оно и понятно.
1: Вот смотрите, тогда, что была шоколадка, исчезла. Нет шоколадки. Евгений пишет нам, доброе утро. Не верьте, если скажут, что в первом классе нет домашки. Так мы и не верим, потому что в первом классе знаем, что она есть. Это вранье, ибо в нашей школе есть у первоклашек домашка, но я перенесла это на старшую дочь, которая помогает делать упражнения, учась в третьем классе. Ей помогает моя сестра, которая учится в четвертом классе, а ей мой брат, который закончил школу. Короче, я не помогаю. У меня не получается.
2: Семья Матрешкиных, я так понимаю.
1: Я еще подумал, похоже на сказку «Репка», вот где внучка за жучку, вот это вот все.
2: Здесь да,
1: вот старший брат за старшую сестру, но главное, чтобы эффект был. И рад за Евгению, ей не приходится терять свое личное время на чью-то домашку. 8 800 444 8 484. Звоните и рассказывайте, какое последнее домашнее задание помогали сделать своему ребенку.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняй, увы, не сведутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс.

0: Час для вас продолжается на Радио Мир, и сегодня мы говорим про домашние задания. Сообщение из сайта radiomir.fm нам пишет Оксана из Самары. Всем привет, сын учится во вторую смену, и поэтому семейные вечера проходят в режиме выполнения домашней работы. Романтичненько, романтичненько.
1: Какие себе будем откровенны вечера. Людмила нам пишет из Владивостока. Дочь делала доклад про динозавров. Хорошо, что про, а не для. Я добавила, что они вымерли, потому что, внимание, не делали домашнее задание. Дочь включила это в презентацию.
0: Еще так, цитирую свою маму.
1: Вы же понимаете, что у детей, я так понимаю, что там какой-то совсем юный человек еще. У них же критическое это мышление. Ну, совсем никакое, понимаете, как вот у некоторых покупателей во время скидок. А полное отсутствие критического мышления. Поэтому вы же не подсказываете так детям. Всякое может быть. Я ничего не понял, что напишут.
0: Елизавета пишет из Смоленска. Привет, Радио Мир. Помню, как пошла в школу, и мама со мной сидела над каждым уроком. Были и слезы, и нервы. Настал второй класс, и у меня начался английский, а мама и папа в школе изучали немецкий. Вот мама стала со мной и английский делать, и читает слова. Значит, я читаю, как написано. Mother, father, her. Ну и в скобках прописана транскрипция. Матхер, фаткер, братхер.
1: Аккуратнее с хер.
0: Ну, там так и написано. Вот. Я это как послушала и поняла, что сама буду делать уроки, и помощь мне больше не нужна. Я до сих пор помню, как мне одноклассник помогал, тоже, который немецкий изучал, сделать английский. Он слово understand, которое мы знаем как слово понимать из английского, читал совершенно уверенно, как unterstand. Я еще тогда понял, что языки схожи, но, конечно, не тождественно друг другу.
1: Роман из Ярославля, раз уж заговорили мы про языки, помогал с английским. Сын перепутал ship и sheep. То есть корабль и овца. И, в общем, по содержанию у сына получился капитан овцы.
0: Но тут каждый школьник знает, что нужно быть...
1: Капитан, пришвартуйте вашу овцу.
0: Вот это вот. Да, да. Аккуратнее со словом лист и пляж. Ну, это тоже школьники знают.
1: Так, Виктор из Воронежа, разобрали задачу про поезда. В итоге мы с сыном решили, что поезда это скучно. И просто собрали железную дорогу из... А где это вы взяли, этот конструктор, который мы не будем рекламировать? Который вроде как уже и не приобрести нигде. Объяснял физику на примере велосипеда. Это Алексей из Омска. В итоге велосипед был сломан, а сын физику не очень понял.
0: Ну, приложил вот вектор силы в совершенно не предназначенное для этого место, видимо.
1: А, вот это то, что ты говорил. Боли, страдания. 3 часа учили стих. Утром сын забыл его полностью.
0: А мне говорили, что если с утра повторить, и то все, к обеду вообще он будет идеально запомнен. Но это самое страшное, что может быть, что-то учить наизусть. Всем спасибо огромное за участие в нашей программе. Всем хорошего дня без домашних заданий. Ну, если все-таки придется помочь своим чадам, ну уж куда деваться.
1: Чадам.
0: Родительская доля.
1: Пока.
2: Час для вас.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 11 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Минтранс предложил ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи и будет рекомендовать это регионам. Об этом сообщил РИА Новости в пресс-службе министерства. Инициатива прорабатывается министерством вместе с Комитетом Госдумы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства. Ранее идею о бесплатной парковке для многодетных семей высказывали в том числе в Нижней палате парламента. Сейчас в основном право на бесплатную парковку распространяется только на одну машину, зарегистрированную на одного из родителей в многодетной семье. Треть учителей в России составляют молодые люди в возрасте до 39 лет. Их более 346 тысяч, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что в школы приходят мотивированные, хорошо подготовленные специалисты, которые владеют современными образовательными технологиями, активно используют цифровые инструменты и готовы внедрять новые подходы к обучению. Врачи-психиатры рассказали, как снизить тревогу из-за перебоев со связью. По их словам, важно воспринимать ограничения как внеплановый цифровой детокс и переключать фокус внимания с проблемы на возможности. Чтобы справиться со стрессом, они рекомендуют дыхательные практики и заземление через обращение внимания на окружающую реальность – предметы, звуки, тактильные ощущения, запахи и вкусы. В небольшом итальянском городе Пунта-Марина в регионе Эмилия-Романья произошло нашествие павлинов. Колония нескольких сотен птиц заполонила город. Они повреждают крыши домов и автомобили, а также беспокоят жителей громкими криками. Считается, что родоначальниками колонии стали два павлина, выпущенные местными жителями 10-15 лет назад. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Если усилия, потраченные на открывание глаз, стоили увиденного, значит, не зря старались. Пусть эта среда и дальше не разочаровывает. Всем продуктивного дня под любимую музыку на радио «Мир». У микрофона Александр Лазарев. Всем привет. Новый час на наших волнах стартовал с песни «Holy Flame» группы «Бандерас» впереди, а через 20 минут поговорим о Бразилии в программе «Радио Гид».

0: удивительный мир. Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио. Реклама на радио «Мир» Ростов-на-Дону. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня расскажем про далекую Бразилию и город вечного лета Рио-де-Жанейро. Долгое время его визитной карточкой считалась скала Сахарная голова Пан-де-Асукар, которая высится над заливом на востоке Рио. Но с 1931 года титул главной достопримечательности она уступила грандиозной статуе Христа Искупителя. Ее строительство было приурочено к столетнему юбилею независимости Бразилии. На монумент сбросились всей страной. Сомнений в выборе места не было. Рио на тот момент носил статус столицы. Ежегодно к подножию Христа поднимаются 2 миллиона человек. Сверху им открывается великолепный вид на город и бухту с той самой сахарной головой. На легендарные пляжи Копакабана и Ипанема, на громадный футбольный стадион Маракана. Эта обзорная площадка существовала задолго до появления статуи, но монумент сделал ее еще популярней. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

0: Мир. Музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
1: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радио «Мир».

Одной ночи как раз достаточно, чтобы добраться из Москвы в Санкт-Петербург на обычном поезде. Тот же путь, но на самолете занимает всего 1.5 часа, плюс ожидание рейса, плюс дорога до аэропорта, что все равно выходит гораздо быстрее. Вот уже 89 лет у нас есть возможность выбирать между наземным и воздушным транспортом. О том, как наладили авиасообщение между двумя столицами, расскажем в минутной истории в самое ближайшее время на Радио Мир. Прямо сейчас только любимая музыка. У микрофона Александр Лазарев. Всем привет!

0: Слушай, а можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 6 мая. В этот день в 1937 году было открыто регулярное пассажирское авиасообщение между Ленинградом и Москвой. Об этом наша минутная история. Попытки наладить авиасообщение между двумя столицами предпринимались несколько раз. Их главной задачей была доставка матриц центральных газет и срочной корреспонденции. Пассажироперевозки долго были экономически неэффективны. На какое-то время авиасообщение прекращалось совсем. Май 1937-го считается официальной датой открытия пассажирских авиаперевозок. Первый рейс по маршруту выполнялся на восьмиместном самолете «Калинин К-5». Это были самые массовые довоенные советские авиалайнеры. Отапливаемый салон, принудительная вентиляция, местное освещение, мягкие кресла по обе стороны прохода, гардероб и туалет. Пассажиры любовались видом через квадратные иллюминаторы, а экипажу разрешалось открывать окна кабины, чтобы подышать свежим воздухом. Первый рейс выполнял пилот Анатолий Муреев, а длился он 3 часа 35 минут. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

сна на Радио Мир. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы Радио Мир в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: года.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, плюс 23. В Казани малооблачно и 24 со знаком плюс. В Тюмени ясно, плюс 23. Такие же прогнозы в Ижевске, в Ростове-на-Дону облачно и плюс 20. В Челябинске ясно и плюс 21. В Москве синоптики обещают переменную облачность, плюс 24. Возможен небольшой дождь.
0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Битва за будущее». 16+.

весна. На Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону полдень. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Александр Баланчук. Здравствуйте. Абитуриенты в 2026 году могут подать документы в дистанционном формате почти в 2000 вузов страны через госуслуги. При этом традиционные методы подачи также сохраняются. Об этом рассказал член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. Он также отметил, что у поступающих в этом году есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени. Пожароопасный сезон открыт в 80 регионах России, сообщили в МЧС. Сотрудники спасательной службы начали усиленный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности. В сообщении уточняется, что в 39 российских субъектах из-за сухой и жаркой погоды установлен особый противопожарный режим. В этих регионах возрос риск природных пожаров и вводятся дополнительные меры предосторожности. Врачи назвали основные причины переедания. По их словам, это происходит, когда человек упускает момент насыщения и съедает больше оптимальной порции, передает РИА Новости. Самый частый фактор – нехватка воды. В этом случае мозг подает более сильный сигнал голода. Вторая причина – выбор продуктов, вызывающих избыточную выработку инсулина и подавляющих чувство сытости, например, выпечка, макароны и картофель. В небольшом итальянском городе Пунта-Марина в регионе Эмилия-Романья произошло нашествие павлинов. Колония нескольких сотен птиц заполонила город. Они повреждают крыши домов и автомобили, а также беспокоят жителей громкими криками. Считается, что родоначальниками колонии стали два павлина, выпущенные местным жителям 10-15 лет назад. Пара поселилась в сосновом лесу и дала многочисленное потомство. И это все новости к этой минуте. Александр Баланчук, Радио Мир.

Наверняка многие согласятся, нет ничего сильнее, чем чувство голода. Но если борщ собственного приготовления прекрасно утоляет жажду, но не голод, стоит доработать рецептуру приготовления и добавить побольше овощей, а лучше мяса. Всем приятного аппетита и продуктивной второй половины этой среды. Александр Лазарев у микрофона, на радио «Мир» хорошо звучит Ольга Серябкина. Денис Клявер впереди, а через 20 минут поговорим о любимом кино в программе «Киноцитаты».

0: Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте «Мир». Музыкально-информационное радио. Реклама на радио «Мир» Ростов-на-Дону.
1: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» – старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест» нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Я бы вообще всем нам, артистам искусства, сразу бы выдавала страховку. Танцорам на ноги, певцам на горло, писателям на руки.
2: Нина Дорошина активно снималась в кино в 50-е и 60-е годы, а вот в 70-х у нее было всего два фильма. Один из них как раз триумфальный по семейным обстоятельствам, в котором ей досталась эпизодическая, но яркая роль актрисы на пенсии, которая еще немножечко вяжет. В то время Дорошина полностью сосредоточилась на театре. Она была столичной звездой, буквально блистала на сцене, играла почти во всех спектаклях, на съемки просто не хватало времени. К тому же в начале десятилетия ее родной современник оказался на грани закрытия. Как гром среди ясного неба, Олег Ефремов ушел руководить МХАТом и забрал с собой большую часть звездного состава. Но Нина Дорошина, несмотря на то, что у нее был роман с Ефремовым, осталась в «Современнике». В обновленном театре она сохранила статус одной из самых востребованных актрис. Премьеры выпускались одна за другой. И то, что ей удалось выкроить время на небольшой эпизод в фильме Алексея Коренева по семейным обстоятельствам, можно считать большой удачей.
1: Я бы вообще всем нам, артистам искусства, сразу бы выдавала страховку. Танцорам на ноги, певцам на горло, писателям на руки.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Мир. Музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале Мир. Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
1: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале Мир. Категория 16+.
3: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

Если девушка прикладывает к себе кота и спрашивает «Ну как мне?», возможно, она намекает на шубу. И хорошо, что заранее, до зимы, есть время для принятия и осуществления мечты любимой. Мод хорошо звучит на радио «Мир», у микрофона Александр Лазарев. Всем привет! Впереди у нас Ани Лорак, а через 6 минут гороскоп на сегодня от Надежды Сташиной.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 6 мая, и это день, когда жизнь аккуратно, но настойчиво возвращает нас к реальности. Настроение дня задает Сатурн, и он говорит нам: шутки кончились. Овен, вы можете случайно потратить больше, чем планировали, потому что, ну, это же такая мелочь. А потом из этих мелочей складывается интересная сумма. Телец. Настал момент, когда нельзя просто сказать «да ладно, потом». Это тот день, когда прежние «потом» настигают вас. Близнецы. Разговоры могут стать серьезнее, чем вы рассчитывали. Если вас просят объясниться, это не придирка, а запрос на ясность. Рак. Кто-то может напомнить вам о договоренностях, которые вы надеялись тихо забыть. Лучше закрыть вопрос сейчас, чем тянуть дальше. Лев. Ваше миролюбие подвергнется испытаниям. Некие надоедливые люди будут проверять львиные нервы на прочность. Дева. Вы будете очень востребованы. Без вас многим людям сегодня было бы гораздо сложнее. Весы. Вы можете долго откладывать разговор, потому что не хочется портить отношения. Но сегодня как раз тот день, когда мягкий, но честный диалог сэкономит вам нервы в будущем. Скорпион. Если вы чувствуете необходимость укрепить свой авторитет, это нужно сделать прямо сегодня. Стрелец. Это не лучший день для позиции «да ладно, прокатит». Не прокатит. Лучше сразу сделать правильно, чем потом переделывать еще и с последствиями. Козерог. Сегодня вы отчетливо видите все слабые места, все недостатки, и вас это удручает. Но в разговорах с близкими все-таки старайтесь быть мягче. Водолей. В этот день условия будут труднее, чем вы предполагаете. Может не хватать времени или сил, или и того, и другого. Рыбы. Вам могут задать вопрос в стиле «а можно поконкретнее?». И вот тут главное не уходить в шутки, а сказать «по делу». Это оценят. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

0: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на «Радио Мир». Реклама на «Радио Мир» Ростов-на-Дону.
1: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Воронеже малооблачную погоду и плюс 25. В Екатеринбурге облачно, плюс 23. В Казани малооблачно и 24 со знаком плюс. В Тюмени ясно, плюс 23. Такие же прогнозы в Ижевске. В Ростове-на-Дону облачно и плюс 20. В Челябинске ясно и плюс 21. В Москве синоптики обещают переменную облачность, плюс 24. Возможен небольшой дождь.
0: Акция «Память сердца». Александра Колей, шеф-редактор информационной службы телеканала «Мир», внучка ветерана Великой Отечественной войны.
2: Мой дедушка Василий Федорович Мамаев служил в Дунайской военной флотилии. Наград у него было много, но самый значимый он считал орден Красной Звезды за участие в десанте около венгерского города Эстергом. В марте 45 года им была поставлена задача отрезать пути отхода немцев на запад. На выполнение операции отводилось 10 часов. На катерах краснофлотцы прошли по Дунаю 15 километров, оба берега которого были заняты немцами. А потом 536 десантников отбили 39 вражеских атак. Этот дерзкий десант ускорил темпы наступления Красной Армии.
0: Акция «Память сердца».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Мир. Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 13 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В России с 1 сентября разрешат сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Такое постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обращаться к оператору связи. Подать заявление можно лично или через официальный сайт оператора связи, оператора базы данных перенесенных абонентов номеров, либо на портале госуслуг. В России выросли запасы сыра. Главным фактором накопления этого продукта стал рекордный объем производства сырого молока. В прошлом году, пишет российская газета, он достиг максимума за три последних десятилетия. Давление на рынок оказывает замедление экспортных поставок. Есть также конкуренция с продукцией из Беларуси. Меняется и поведение потребителей. Растет спрос на более дорогие виды сыров, в том числе выдержанные. Московские автобусы и электробусы обзавелись своей онлайн-библиотекой. Пассажиры всех 750 маршрутов получили доступ к ней в рамках проекта «Это книги», сообщает Департамент транспорта столицы. Чтобы получить доступ к библиотеке, нужно отсканировать QR-код на экране в салоне. В коллекции около 100 бесплатных произведений в электронном и аудиоформате, от детских книг до научной литературы и современной прозы. В зоопарке Хьюстона 4-метровой анаконде сделали компьютерную томографию. В кабинет змею заносили 6 сотрудников. Чтобы сделать хороший снимок, анаконду погрузили в глубокий сон. Так как под наркозом холоднокровные могут задохнуться, врачи использовали аппарат искусственного дыхания. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и приходит в себя в теплом террариуме. Зеленой анаконде 21 год. Для представителей ее вида это пожилой возраст. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Работа – это такое место, в котором ветер постоянно меняет направление. Посудите сами, с утра хочется есть, после обеда спать, и все время такое чувство, что пора домой. Группа «Моя Мишель» дала старт этому часу на Радио Мир. С этого момента с вами в эфире я, Михаил Морозов. Всем привет! В этом часе в программе «Лучший город мира» познакомим вас поближе с Воронежем, где наша радиостанция хорошо звучит на частоте 99,9 FM. Но прежде к музыке на Радио Мир возвращаемся.

Удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Лучший город мира. Воронеж.
1: Радио Мир вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Одно из самых красивых зданий Воронежа занимает Музей изобразительных искусств имени Крамского. Находится он по адресу проспект Революции, 18. Трехэтажный особняк с колоннами и лепниной построен в 70-х годах 18-го столетия. Известен как дом губернатора Ивана Потапова. Но жители города чаще называют его Воронежским дворцом за поразительное сходство с величественными петербургскими строениями в стиле барокко. Губернатор выстроил этот дом для своей большой семьи. Все-таки у него было 6 детей, да и средства имелись. На первом этаже располагались кухня, постирочная, кладовая и прочие подобные помещения. На третьем – спальни членов семьи, а вот второй этаж считался парадным. Здесь принимали гостей. К их услугам были столовая, буфетная, гостиная и бальный зал. К слову, на втором этаже музея сохранился тот самый зал, в котором состоялся бал, описанный Львом Толстым в романе «Война и мир». Во всяком случае, так считают некоторые историки. После смерти губернатора Потапова усадьба отошла государству. Почти весь 19 век дворец находился в ведении военного министерства. После революции в шикарных залах располагались всевозможные госконторы, вроде ГУП-архивбюро. А с середины 20-х годов прошлого века в особняке открыли музей.
0: Радио «Мир» в Воронеже. 99.9 FM.

0: музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
1: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

Знаете, как поставить барабанщика в неловкую ситуацию? Достаточно просто положить перед ним ноты. Здоровой и легкой импровизации в эту среду пожелаю вам я, Михаил Морозов. Вы слушаете Радио Мир. Всем привет. Через пару мгновений к нам присоединится Павел Королев. Нас ждет программа «Минутная история». Прежде послушаем Григория Лепса, Стаса Пьеху и Немигу в эфире музыкально-информационного радио.

0: Весна на Радио Мир. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 6 мая. В этот день, в 1937 году, было открыто регулярное пассажирское авиасообщение между Ленинградом и Москвой. Об этом наша минутная история. Попытки наладить авиасообщение между двумя столицами предпринимались несколько раз. Их главной задачей была доставка матриц центральных газет и срочной корреспонденции. Пассажироперевозки долго были экономически неэффективны. На какое-то время авиасообщение прекращалось совсем. Май 1937-го считается официальной датой открытия пассажирских авиаперевозок. Первый рейс по маршруту выполнялся на восьмиместном самолете «Калинин К-5». Это были самые массовые довоенные советские авиалайнеры. Отапливаемый салон, принудительная вентиляция, местное освещение, мягкие кресла по обе стороны прохода, гардероб и туалет. Пассажиры любовались видом через квадратные иллюминаторы, а экипажу разрешалось открывать окна кабины, чтобы подышать свежим воздухом. Первый рейс выполнял пилот Анатолий Муреев, а длился он 3 часа 35 минут. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте Радио Мир.

Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. Реклама на «Радио Мир» Ростов-на-Дону. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Мировое соглашение». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже малооблачно, плюс 25, в Екатеринбурге облачно, 23 с плюсом на термометрах, в Казани малооблачно, плюс 24, в Тюмени ясно, плюс 23, такой же прогноз для Ижевска, в Ростове-на-Дону облачно, плюс 20, в Челябинске ясная погода, 21 градус со знаком плюс, в Москве переменная облачность, плюс 24, возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 14 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Чебоксарах начала работать горячая линия для предпринимателей, которые пострадали от атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов. Специалисты помогут разобраться с оценкой ущерба, восстановлением, юридическими вопросами и всеми доступными мерами поддержки. В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщал об атаке Чебоксар и Чебоксарского округа. В республике введен региональный режим чрезвычайной ситуации. Министерство транспорта предлагает ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи. Ранее эту идею высказывали в том числе в Нижней палате парламента. Пока что право на бесплатную парковку распространяется только на одну машину. Она должна быть зарегистрирована на одного из родителей. Окончательное решение о том, предоставлять ли машины место бесплатно, принимают региональные власти. Первая волна комаров в Центральной России ожидается во второй половине мая, начале июня. Об этом РИА Новости рассказали на кафедре общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ. Скорость развития следующих поколений комаров будет зависеть от погоды летом. Личинки насекомых начинают активно развиваться сразу после того, как растает снег и прогреваются водоемы. Как правило, для этого нужна стабильная температура воздуха около 12 градусов тепла. В Италии павлины захватили город Пунта-Марина и вызвали недовольство местных жителей. Колония нескольких сотен птиц заполонила населенный пункт. Они повреждают крыши домов и автомобили, а также беспокоят жителей громкими криками. Считается, что родоначальниками колонии стали два павлина. Местные жители выпустили птиц около 15 лет назад. Пара поселилась в сосновом лесу и дала многочисленное потомство. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

Ожидание лета – это когда ты проверяешь прогноз погоды чаще, чем сообщения в мессенджерах. У меня для вас хорошие новости. До лета календарного всего 25 дней. Держим эту мысль в голове и продолжаем вместе проводить этот день. Под музыку «Радио Мир», конечно же. Группа «Чили», «Иракли» и «Биарвульф» с нами. Далее у микрофона Михаил Морозов. Всем привет.

0: Весна на Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Я с тобой. По городу автобус пустой. Он так же, как и я за тобой.

0: Мила. Удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама на радио «Мир» Ростов-на-Дону.
1: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Недавно подруга, работающая в ресторане управляющей, пригласила меня на дегустацию барного меню. Требовалось мнение независимого эксперта. Я предупредила, что стараюсь не употреблять алкоголь, и услышала, что это как раз не проблема. Нужно будет пробовать моктейли. Моктейли, по-английски мок, имитация – целое искусство. Еще бы, произвести напиток по вкусу напоминающий алкогольный, но без градусов. В составе аналоги вина, джина и рома, настойки из трав, ягод и специй, сиропы, тоники и смузи. Моктейли готовят с использованием тех же барменских техник, а хитрость в том, что иногда характерный обжигающий вкус алкоголя имитируют вполне полезными ингредиентами. Например, при помощи острого перца. Подача тоже интересней. Их наливают в изящные бокалы и элегантные стопки, любимые многими блюдца для шампанского. Украшают живыми и вафельными цветами, цедрой цитрусовых, веточками розмарина и тимьяна. Любопытно, что термин «моктейль» появился еще в 1916 году. Но сегодня на фоне тренда на здоровый образ жизни спрос на такие напитки заметно вырос. Соль в том, что моктейли – возможность веселиться, наслаждаясь богатой гаммой вкусов без вреда для здоровья и не опасаясь похмелья. А перец в том, что стоит это удовольствие значительно дороже традиционных напитков. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
1: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

гласит мужская мудрость, своими руками можно сделать очень многое. Например, можно сделать перерыв, можно сделать кофе, а можно сделать вид, что ты очень занят. Продуктивного и легкого дня вам желаю я, Михаил Морозов. Продолжаем проводить эту среду вместе и под музыку. Артур Пирожков и гости из будущего далее с нами. Следом не пропустите свежий гороскоп от нашего астролога Надежды Сташиной.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Гороскоп.
1: Всем привет! Сегодня 6 мая, и это день, когда жизнь аккуратно, но настойчиво возвращает нас к реальности. Настроение дня задает Сатурн, и он говорит нам: шутки кончились. Овен, вы можете случайно потратить больше, чем планировали, потому что, ну, это же такая мелочь. А потом из этих мелочей складывается интересная сумма. Телец. Настал момент, когда нельзя просто сказать «да ладно, потом». Это тот день, когда прежние «потом» настигают вас. Близнецы. Разговоры могут стать серьезнее, чем вы рассчитывали. Если вас просят объясниться, это не придирка, а запрос на ясность. Рак. Кто-то может напомнить вам о договоренностях, которые вы надеялись тихо забыть. Лучше закрыть вопрос сейчас, чем тянуть дальше. Лев. Ваше миролюбие подвергнется испытаниям. Некие надоедливые люди будут проверять львиные нервы на прочность. Дева. Вы будете очень востребованы. Без вас многим людям сегодня было бы гораздо сложнее. Весы. Вы можете долго откладывать разговор, потому что не хочется портить отношения. Но сегодня как раз тот день, когда мягкий, но честный диалог сэкономит вам нервы в будущем. Скорпион. Если вы чувствуете необходимость укрепить свой авторитет, это нужно сделать прямо сегодня. Стрелец. Это не лучший день для позиции «да ладно, прокатит». Не прокатит. Лучше сразу сделать правильно, чем потом переделывать еще и с последствиями. Козерог. Сегодня вы отчетливо видите все слабые места, все недостатки, и вас это удручает. Но в разговорах с близкими все-таки старайтесь быть мягче. Водолей. В этот день условия будут труднее, чем вы предполагаете. Может не хватать времени или сил, или и того, и другого. Рыбы. Вам могут задать вопрос в стиле «а можно поконкретнее?». И вот тут главное не уходить в шутки, а сказать «по делу». Это оценят. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
0: Гороскоп на Радио Мир.

Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы Радио Мир в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Битва за будущее». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже малооблачно, плюс 25, в Екатеринбурге облачно, 23 с плюсом на термометрах, в Казани малооблачно, плюс 24, в Тюмени ясно и плюс 23, такой же прогноз для Ижевска, в Ростове-на-Дону облачно и плюс 20, в Челябинске ясная погода, 21 градус со знаком плюс, в Москве переменная облачность, плюс 24, возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В России может появиться алиментный фонд. С таким предложением выступили депутаты Госдумы, сообщает РИА Новости. Из этого фонда государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам, а потом разбираться с неплательщиками, искать их, проверять доходы и взыскивать деньги. В таких ситуациях одиноким родителям, как правило, мамам, не придется самим бегать по инстанциям, подчеркивают парламентарии. Аэропорт Сочи предупреждает пассажиров о массовых задержках рейсов. 12 самолетов задерживаются на вылет, еще 18 на прилет, сообщает РИА Новости. В том числе речь идет о рейсах из Египта и Турции. О причинах ничего не сообщается, но аэропорт работает. Автовладельцам предложили возить с собой бумажный полис ОСАГО. Он нужен для на случай перебоев в работе интернета. Об этом сообщает Российский союз автомобилистов. Также у водителей под рукой должны быть контакты своей страховой компании. Ранее в крупных городах страны наблюдались блокировки мобильного интернета. Позже Минцифры сообщала о том, что ограничения сняты, хотя там не исключили, что возможны повторные блокировки по соображениям безопасности. Большая четверка операторов связи сообщала, что в период с 5 по 9 мая в Москве будут ограничивать работу мобильного интернета. В Москве области объявлен желтый уровень погодной опасности. Это связано с грозой и усилением ветра. Днем в отдельных районах ожидается гроза с дождем и усиление до 15 метров в секунду, предупреждает гидрометцентр. В выходные столицу накроет волна холода. Температура будет ниже нормы. 9 мая регион окажется между циклонами. Возможны кратковременные дожди. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Приветствую всех в новом часе нашего эфира. Как говорит один мой друг, хочу, чтобы в моей жизни наконец наступила черная полоса. Черное море, черная икра и черный внедорожник. Пусть ваши желания исполняются в самом лучшем виде. Сергей Лазарев в нашем эфире отзвучал. Далее обратимся к нашему мировому хит-параду и представителю Казахстана. В нем с нами проект «Калифорния».
1: Мировой хит-парад. Лучшее. Казахстан.

Весна на Радио Мир. Радио Мир.

0: удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама на радио «Мир» Ростов-на-Дону.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: хорошо звучит. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. Я помешана на опрятности, и мне всегда приятно видеть людей не только на улице, но и в залах, на которых отглаженная одежда. Недавно узнала о том, что, оказывается, существует мой страшный фитнес-сон, только наяву. Называется «экстремальная глажка». Забавно, но родоначальник необычного направления фитнеса терпеть не мог гладить. Как-то раз в конце 90-х британец Фил Шоу пришел с фабрики домой, где его ждала гора неглаженных рубашек. А ему хотелось заняться любимым альпинизмом. Идея совместить возникла сама собой. И вот Фил с доской и утюгом в горах. Гладить в сложных условиях оказалось столь увлекательным занятием, что энтузиаст даже отправился в турне показать свое открытие всем. И вскоре состоялся первый чемпионат мира по экстремальной глажке с участием 12 команд. Легко погладить наволочку дома, под любимое радио или сериальчик. Но увлекательней вскарабкаться на скалу, а затем, балансируя на скользком камне, хорошенько отутюжить ее с отпаривателем. Включаются почти все группы мышц. Ноги и ягодицы нагружены, пока вы поднимаетесь и удерживаете позу. Пресс и спина напрягаются, стабилизируя корпус. Плечи и руки работают над идеально выглаженной наволочкой. Получается суперкардио. Со временем появились новые дисциплины. Синхронная глажка, в движении, под водой и в воздухе. Оригинальный фитнес привлекает любителей острых ощущений, но противопоказан при проблемах с сердцем, вестибулярным аппаратом и давлением. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир».
2: Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
3: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
2: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Реклама.
5: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом в твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на radiomir.fm.

Оптимист — это человек, который, услышав фразу «у меня все впереди», начинает внимательно присматриваться. Что же там такое спереди, что позволяет так радоваться? Мари Краймбрери с нами на Радио Мир. У микрофона Михаил Морозов. Привет-привет. Через пару мгновений не пропустите в нашем эфире программу «Минутная история». Прежде послушаем Звонкова, Джигана и Анну Седокову в эфире музыкально-информационного радио.

Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня 6 мая. В этот день, в 1937 году, было открыто регулярное пассажирское авиасообщение между Ленинградом и Москвой. Об этом наша минутная история. Попытки наладить авиасообщение между двумя столицами предпринимались несколько раз. Их главной задачей была доставка матриц центральных газет и срочной корреспонденции. Пассажироперевозки долго были экономически неэффективны. На какое-то время авиасообщение прекращалось совсем. Май 1937-го считается официальной датой открытия пассажирских авиаперевозок. Первый рейс по маршруту выполнялся на восьмиместном самолете «Калинин К-5». Это были самые массовые довоенные советские авиалайнеры. Отапливаемый салон, принудительная вентиляция, местное освещение, мягкие кресла по обе стороны прохода, гардероб и туалет. Пассажиры любовались видом через квадратные иллюминаторы, а экипажу разрешалось открывать окна кабины, чтобы подышать свежим воздухом. Первый рейс выполнял пилот Анатолий Муреев, а длился он 3 часа 35 минут. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: знает.
1: Одна тема, 5 исполнителей и множество призов. Музыкальный миксер. Играй по будням на Радио Мир. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону.
2: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены». С 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Новые истории». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, сегодня в Воронеже малооблачно, плюс 25, в Екатеринбурге облачно, 23 с плюсом на термометрах, в Казани малооблачно, плюс 24, в Тюмени ясно, плюс 23, такой же прогноз для Ижевска, в Ростове-на-Дону облачно, плюс 20, в Челябинске ясная погода, 21 градус со знаком плюс, в Москве переменная облачность, плюс 24, возможен небольшой дождь.
0: Акция «Память сердца». Александра Салмина. Корреспондент Межгосударственной телерадиокомпании «Мир». Казахстан.
2: Моя прабабушка Наталья Андреевна Маркина. В 42-м после школы добровольцем ушла на фронт из Мордовской ССР. По распределению попала в знаменитое Московское снайперское училище. Первый бой на Ленинградском фронте. Ее повел дед, так они называли инструктора. Добрались до нейтральной полосы, заняли позицию, замаскировались. Но их засекли и расстреляли из минометов. Инструктора убили, а она, будучи 18-летней девчонкой, дождалась темноты и донесла его до расположения. Награждена орденом славы 3-й степени и орденом Отечественной войны 2-й степени. О страшном военном времени прабабушка говорить не любила. Но когда внуки расспрашивали, всегда отшучивалась и вспоминала эту историю. Перед боем им выдали сухпаёк. Легли спать, среди ночи ее будет подруга. «Наташка, завтра бой, вдруг нас убьют, а мы даже не поедим». Встали и за ночь все съели. Из боя вернулись живыми, а сухпайка уже нет.
0: Акция «Память сердца». Радио «Мир» хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 16 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Особый противопожарный режим установлен в 40 регионах страны. На этих территориях ограничено посещение лесов. Запрещено также разводить костры, жечь мусор и использовать мангалы. Особо сложная ситуация в Тыве. Там площадь лесных пожаров за сутки возросла почти на 900 гектаров. Их тушат в том числе два вертолета и самолет. В Сахалинской области только за предыдущую неделю произошло 53 пожара. Особое внимание там уделяют домам с печным отоплением и приусадебным участкам. В Челябинской области подготовили минерализованные полосы. Российские власти задумались о том, чтобы ввести заградительные пошлины на иностранную мебель. Это может коснуться поставок из недружественных стран, пишет газета «Известия». Размер пошлины пока не утвержден, но он может составить около 50%. Если наценку утвердят, то отечественные производители могут получить ценовое преимущество. В прошлом году средний ценник на мебель составлял 14 тысяч рублей. Обустроить зону барбекю на даче можно за небольшие деньги. Для этого понадобится переносной мангал. Навес обеспечит более комфортные условия и защитит от непогоды, отмечают эксперты. Они также советуют сразу подготовить место для мангала. Для этого достаточно снять дерн и засыпать участок гравием или щебнем. Можно также установить складные стулья и автономные светильники. В Италии павлины захватили город Пуанта-Марина и вызвали недовольство местных жителей. Колония нескольких сотен птиц заполонила населенный пункт. Они повреждают крыши домов и автомобили. Считается, что родоначальниками колонии стали два павлина. Местные жители выпустили птиц около 15 лет назад. Пара поселилась в сосновом лесу и дала многочисленное потомство. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.

люди опытные поговаривают, что фраза «давай останемся друзьями» на самом деле означает «я не хочу тебя видеть, но мне будет приятно знать, что ты все еще смотришь мои социальные сети». Люся Чеботина идет дальше и за бывших даже тосты поднимает. Высокие, высокие отношения. Михаил Морозов с вами на Радио Мир. Всем привет! В этом часе в программе «Радио Гид» отправимся с вами в Сербию. Музыка хорошая нам дорогу не помешает. Руки вверх, Юлия Савичева, Федук и ЛДЖ с нами. Далее.

Удивительный мир. Из-за величины территории в России весна наступает в течение полугода. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Радио «Мир». Хорошо звучит

0: на Радио Мир. Хорошо звучит.
1: Громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой, они качали.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня расскажем про сербский Дрвенград. Эта рукотворная достопримечательность появилась стараниями режиссера Эмира Кустурицы. Он создал кинодеревню для съемок фильма «Жизнь как чудо», а потом перепрофилировал ее в культурный центр. Сегодня он известен под несколькими названиями – Дрвенград, Кюстендорф и Мечевник. Деревянный город Кустурицы – попытка дать отпор наступающей глобализации. Деревня небольшая, главная улица и несколько переулков. Но здесь есть все необходимое – рестораны, кинотеатр, музей, библиотека, галерея, кондитерская, церковь и даже тюрьма. Впрочем, томятся в ней нарисованные арестанты. Все это одна большая гостиница и одно из самых популярных туристических мест Сербии. Улицы деревни названы в честь людей, к которым Эмир Кустурица относится с особым почтением. Никола Тесла, Федерико Феллини, Андрей Тарковский. Имя Никиты Михалкова носит целая площадь. А сам Эмир живет на улице Брюса Ли в доме номер 1. Режиссер приезжает в Дрвенград на фестивале и в отпуск. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе.

0: Мир. Музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное – сковать немцев.
1: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Вместе каждый день.
3: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В России с 1 сентября разрешат сохранять свой номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Такое постановление подписал премьер Мишустин. Для того, чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи. Подать заявление можно лично или через официальные сайты оператора связи, оператора базы данных перенесенных абонентских номеров, либо на портале госуслуг. В России может появиться алиментный фонд. С таким предложением выступили депутаты Госдумы, сообщает РИА Новости. Из этого фонда государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам, а потом разбираться с неплательщиками, искать их, проверять доходы и взыскивать деньги. В таких ситуациях одиноким родителям, как правило, мамам, не придется самим бегать по инстанциям, подчеркивают парламентарии. Московские автобусы и электробусы обзавелись своей онлайн-библиотекой. Пассажиры всех 750 маршрутов получили доступ к ней в рамках проекта «Это книги», сообщает Департамент транспорта столицы. Чтобы получить доступ к библиотеке, нужно отсканировать QR-код на экране в салоне. В коллекции около 100 бесплатных произведений в электронном и аудио формате от детских книг до научной литературы и современной прозы. В России женщины чаще мужчин недовольны тем, как в паре или семье распределяются обязанности при организации отдыха. Об этом сообщает портал газеты «Ру» со ссылкой на исследование. Еще 30% женщин и 32% мужчин планируют поездки вместе с партнером в равной степени. Несмотря на то, что мужчины активно участвуют в подготовке поездок, большинство женщин хотело бы, чтобы партнер брал на себя больше ответственности за совместный отпуск. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Луна у нас нынче в Козероге, а такая луна всегда заставляет лишний раз нахмуриться. И завтра, 7 мая, серьезный лунный фон продолжится. Это будет не день легких побед. Завтра работает терпение, аккуратность и способность довести начатое до конца. Завтра особенно остро будет ощущаться, если в делах, в доме или в документах есть беспорядок, он очень мешает жить. Это будет прямо заметно. Плюс ко всему, в этот четверг Луна сформирует напряженную конфигурацию с Марсом в Овне и Юпитером в Раке. И эта конфигурация порождает ситуации, в которых вас как бы спрашивают, а чего добился ты? А ты при этом как-то неловко себя чувствуешь. Все важные вопросы завтра лучше решить до часу дня по московскому времени, пока Луна не ушла в свободное плавание. После этого можно немного сбавить темп, но не забывайте сохранять озабоченный вид. На работе завтра важно не выглядеть легкомысленно. Выигрышная стратегия – это открытый ноутбук, сосредоточенное лицо и уверенное «я как раз этим сейчас занимаюсь». Завтрашний день

0: хорошо подходит для практичных земных задач. Обсудить квартплату или аренду, заняться вопросами недвижимости, купить корпусную мебель. Будет также полезно разморозить холодильник. В еде тоже работает принцип аскетичности. Если у вас много дел, горстка орехов завтра на обед будет в самый раз. В целом, это день, когда не стоит ждать вдохновения, но можно сделать много полезного. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. Реклама на «Радио Мир» Ростов-на-Дону. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные». Яблоко раздора. 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачно, плюс 22 градуса. В Казани ясно и плюс 21. В Ульяновске малооблачно, также плюс 21 градус. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачно, плюс 17 градусов. В Ростове-на-Дону облачно, плюс 20. В Москве малооблачная погода, плюс 27. Во второй половине дня возможен небольшой дождь.
0: Радио «Мир».

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Электронные билеты на электрички к 2035 году будут продаваться по всей России, сообщил Кабинет министров. Ранее глава правительства Михаил Мишустин сообщал, что правительство утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном ЖД-сообщении до 2035 года. Новые китайские автомобили в России впервые стали стоить в среднем более 4 миллионов рублей, сообщают аналитики Авто.ру. За апрель цена выросла на 2,7%, при этом автомобили российских марок остаются заметно дешевле, их средняя стоимость около 2 миллионов рублей. Самые высокие цены на новые машины сохраняются в Москве. В апреле средняя стоимость там составила почти 4 миллиона рублей. С начала года в России зафиксировали 25 тысяч укусов клещей, из них 7 тысяч за последнюю неделю. Наиболее высокая активность насекомых отмечена в Московской области и Республике Алтай. Как пишут «Известия», с начала года у россиян обнаружили те или иные заболевания, передаваемые клещами. Среди них боррелиоз, тиф и энцефалит. Опрошенные изданием эксперты рассказали, что традиционный пик активности приходится на май. Людям, которые работают удаленно, следует делать разминку шеи каждые 30 минут, так как при таком типе занятости человек мало двигается, рассказали остеопаты. Кроме того, при дистанционной работе сотрудники переедают и проводят много времени за компьютером. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: А вы знали, что единственный способ остановить человека, который постоянно в движении, это попросить его заполнить налоговую декларацию вручную? Филатов и Кэрос открыли новый музыкальный час на Радио Мир. С вами эту среду продолжаю проводить и я, Михаил Морозов. Привет-привет! В этом часе в программе «Киноцитаты» вспомним с вами любимый многими фильм «Д'Артаньян и три мушкетера». А пока вновь к музыке на Радио Мир возвращаемся.
1: Жизнь игра.

0: удивительный мир. Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно. Реклама на Радиомир Ростов-на-Дону.
1: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Кто же он? Этот замечательный остроумный автор, неуловимый настолько, что его нельзя посадить в Бастилию.
2: С вашего позволения, у этих песен нет автора.
3: Автор музыки к картине «Д'Артаньян и три мушкетера» Максим Дунаевский стал известен и популярен во многом благодаря оглушительному успеху фильма. По воспоминаниям композитора, он сразу решил, что музыка в «Мушкетерах» должна звучать современно, а значит, исполняться не оркестром, а группой. Но с 1924 года музыку к кинофильмам имел право записывать только Государственный симфонический оркестр кинематографии. В исключительных случаях, по особому разрешению, джазово-эстрадную музыку в звуковой дорожке мог исполнять ансамбль «Мелодия». И вот молодой и самоуверенный композитор наотрез отказался писать музыку под 17 век, а решил сделать что-то новое с использованием современных синтезаторов, электрогитар и барабанов. Скандал был жуткий. Музыканты оркестра кинематографии были очень возмущены тем, что их так бесцеремонно проигнорировали. Дошло до того, что вышло письменное постановление профсоюза оркестра. С композитором Дунаевским больше никогда не работать. Конечно же, зрители о таких нюансах даже не догадывались, и песни из «Мушкетеров» сразу стали шлягерами.
1: Кто же он? Этот замечательный остроумный автор, неуловимый настолько, что его нельзя посадить в Бастилию.
2: С вашего позволения, у этих песен нет автора.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам.
1: Вместе каждый день.
3: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Многодетным семьям с четырьмя и более детьми могут разрешить бесплатно парковать не одну, а две машины. С таким предложением выступил Минтранс России. В данный момент такая льгота действует только для одного автомобиля в семье. Возможные изменения прорабатывают вместе с профильным комитетом Госдумы. Россияне активнее готовятся к дачному сезону. По данным РИА Новости, продажи мангалов и грилей в мае выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Товары для шашлыка покупают на 47% чаще, растет спрос на другие сезонные товары. Бассейны стали продаваться более чем в 10 раз чаще. Москвичка проникла в чужую квартиру и заснула. Об этом сообщает ШОТ. Незваную гостью обнаружила хозяйка дома. Она завтракала у себя на кухне и услышала странные шорохи в соседней комнате. Оказалось, что в кровати лежала незнакомка. Ее пришлось разбудить, чтобы выяснить, как она оказалась в квартире. Оказалось, что москвичка отмечала с подругами майские праздники, ошиблась этажом и сразу завалилась спать. В столице Южной Кореи в буддийском храме появился гуманоидный робот-монах. На переднем дворе перед главным залом храма прошла традиционная церемония принятия обетов. В ней участвовал и робот. После посвящения в буддизм 130-сантиметровому дроиду дали буддийское имя Габи, что переводится как «сострадание». Пока это все новости. Николай Суворов, информационная служба «Мир-24».

Если у вас что-то не получается, попробуйте прочитать инструкцию. Обычно это помогает понять, что именно вы уже сломали. Юрий Николаенко, он же Ню, продолжил этот музыкальный час на Радио Мир. У микрофона Михаил Морозов. Всем привет. Далее с нами группы 2345 и Five Step Family, а также Айола. А следом не пропустите свежий гороскоп на завтра от нашего астролога Надежды Сташиной. Всем отличного продолжения вечера в компании «Радио Мир».

0: Гороскоп.
1: Всем доброго вечера. Луна у нас нынче в Козероге, а такая луна всегда заставляет лишний раз нахмуриться. И завтра, 7 мая, серьезный лунный фон продолжится. Это будет не день легких побед. Завтра работает терпение, аккуратность и способность довести начатое до конца. Завтра особенно остро будет ощущаться, если в делах, в доме или в документах есть беспорядок, он очень мешает жить. Это будет прямо заметно. Плюс ко всему, в этот четверг Луна сформирует напряженную конфигурацию с Марсом.

0: Марсом в Овне и Юпитером в Раке. И эта конфигурация порождает ситуации, в которых вас как бы спрашивают, а чего добился ты? А ты при этом как-то неловко себя чувствуешь. Все важные вопросы завтра лучше решить до часу дня по московскому времени, пока Луна не ушла в свободное плавание. После этого можно немного сбавить темп, но не забывайте сохранять озабоченный вид. На работе завтра важно не выглядеть легкомысленно. Выигрышная стратегия – это открытый ноутбук, сосредоточенное лицо и уверенное «я как раз этим сейчас занимаюсь». Завтрашний день хорошо подходит для практичных земных задач. Обсудить квартплату или аренду, заняться вопросами недвижимости, купить корпусную мебель. Будет также полезно разморозить холодильник. В еде тоже работает принцип аскетичности. Если у вас много дел, горстка орехов завтра на обед будет в самый раз. В целом, это день, когда не стоит ждать вдохновения, но можно сделать много полезного. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

0: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Реклама на «Радио Мир» Ростов-на-Дону.
1: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
2: Застройщик ООО «СЗ-1 ВС Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные». Яблоко раздора. 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачно, плюс 22 градуса. В Казани ясно и плюс 21. В Ульяновске малооблачно, также плюс 21 градус. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачно, плюс 17 градусов. В Ростове-на-Дону облачно, плюс 20. В Москве малооблачная погода, плюс 27. Во второй половине дня возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 6 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики. Указ уже подписан. При этом министры продолжат работать до формирования нового состава кабинета. Временно исполняющий обязанности председателя правительства. Им назначен Магомед Рамазанов. Ранее он занимал должность заместителя полпреда президента в Северокавказском федеральном округе. Максимальный размер пенсии блогеров превысит 43 тысячи рублей. Это произойдет при условии, если они будут уплачивать страховые взносы 25 лет. Об этом проинформировал профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Отдельные блогеры имеют статус совместители, и их пенсионный стаж формируется на основной работе по найму. Гидрометцентр продлил действие желтого уровня погодной опасности в столичном регионе России. Он будет актуальным с 9 утра до 6 вечера 7 мая. По прогнозам синоптиков, ожидается усиление юго-западного ветра, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду. В отдельных районах будет дождь с грозой. Сервис путешествий представил рейтинг самых востребованных направлений для оздоровительного отдыха в России весной этого года. Лидерами стали Адлер, Зеленоградск, Липецк, Светлогорск, Ростов-на-Дону, сообщают РИА Новости. В этом сезоне появились и новые точки притяжения для туристов. Это Дорохово, Лазаревская и Истра. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

Самое сложное в планах на вечер после работы – это не уснуть, пока ты пытаешься придумать планы на вечер. В любом случае, дальше – больше. Надеюсь, что больше – это для вас уже не про работу. Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Всем привет! В этом часе в программе «Лучший город мира» расскажем вам про прекрасный город Пермь, где наша радиостанция хорошо звучит на частоте 95,4 FM. А пока к музыке на «Радио Мир» вновь с удовольствием вернемся.

0: Радио Мир. Радио Мир. Удивительный мир. Весну в Японии отмеряют по цветению вишни. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону.
1: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
2: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
3: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: звучит. Радио-мир. Лучший город мира. Пермь.
1: Радио «Мир» вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Пермская государственная художественная галерея обязательна к посещению всем, кто хочет больше узнать о Прикамье и его столице. Это единственное место в стране, где можно увидеть коллекцию пермских богов. Так называются уникальные деревянные храмовые скульптуры. Люди, жившие на территории Прикамья, долгие годы были язычниками. Даже после принятия страной православия они веками продолжали поклоняться зверям, птицам и явлениям природы, вырезая башков из бревен и пеньков. Перейдя в христианство, пермяки продолжили создавать деревянные шедевры – статуи святых, ангелов и Иисуса. И официальная церковь даже закрыла глаза на то, что делать объемные иконы было запрещено. До наших дней скульптуры сохранились благодаря краеведу Николаю Серебрянникову. В 1922 году он случайно обнаружил в одной кладбищенской часовне первые 5 изваяний. С этого все и началось. За несколько экспедиций Серебрянников собрал уникальную коллекцию в 1500 экземпляров. Труднее всего было заполучить статую Николы Можайского из деревушки Зеленята. По легенде, скульптура оживала и ночами ходила по окрестностям. У нее даже изнашивалась обувь, которую ей приносили верующие. Музейщики задержались на целые сутки, так как местные жители сказали, что им нужно проститься с Николой. Пришла вся деревня. В финале церемонии они обернули фигуру белой простыней, уложили в деревянный ящик и в таком виде передали сотрудникам Пермского музея.
0: Радио «Мир» в Перми. 95.4 FM.

0: музыкальное информационное радио.
1: Смотрите на телеканале «Мир». Им был отдан приказ остановить любой ценой танковый кулак фашистов на подступах к Сталинграду.
2: Полкам драться в любых обстоятельствах, до последнего снаряда. Главное — сковать немцев.
1: И они это сделали, и эта цена была высока. Георгий Жонов, Анатолий Кузнецов. «Горячий снег». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Вместе каждый день.
4: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В Красноярском крае из-за паводка потоплены более 10 жилых домов, сообщает телеканал «Мир-24». Причиной стал резкий подъем уровня воды в реке Усолка на фоне подтопления и сильных дождей. Он превысил критическую отметку и достиг более 7 метров. В зону потопления села Троицк попали 15 жилых домов. Сокращение штата в российских компаниях из-за внедрения искусственного интеллекта возможно, но будет происходить постепенно. Массовых увольнений ждать не стоит, заявили в Роскачестве. По мнению экспертов, бизнес уже активнее использует нейросети для оптимизации управленческих структур. Однако речь идет о точечной трансформации, сокращении дублирующих функций и перераспределении задач. Быстрее всего изменения затронут банки, ритейл и телеком. 25% опрошенных россиян читают книги, когда у них отключают интернет. Еще четверть респондентов рассказали, что в таких ситуациях принимают решение провести время с пользой и занимаются домашними делами, ремонтом или уборкой. Каждый пятый смотрит телевизор. Только 7% опрошенных рассказали, что идут гулять. Россиянам рассказали, как бюджетно обустроить зону барбекю на даче. Для этого понадобится переносной мангал, а навес обеспечит более комфортное условие и защитит от неблагоприятных погодных факторов, пишет News.ru со ссылкой на экспертов. Кроме того, специалисты советуют сразу подготовить место для мангала. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

Михаил Морозов у микрофона «Радио Мир». Всем привет! Предположу, что самое дикое хулиганство, которое могут позволить себе многие наши слушатели после 8 часов на работе, это закрыть ноутбук, не завершая сессии, зловеще прошептать «Горися синим пламенем!». Поздравляю вас с завершением рабочего дня и пожелаю отличного отдыха в компании «Радио Мир». Через пару мгновений не пропустите свежий гороскоп на завтра от нашего астролога Надежды Сташиной. А в следующем часе добавим этому дню еще и танцевальных ритмов. Нас ждет вечер с танцеманией. Всем отличного настроения!

0: позволяет лишний раз нахмуриться. И завтра, 7 мая, серьезный лунный фон продолжится. Это будет не день легких побед. Завтра работает терпение, аккуратность и способность довести начатое до конца. Завтра особенно остро будет ощущаться, если в делах, в доме или в документах есть беспорядок, он очень мешает жить. Это будет прямо заметно. Плюс ко всему, в этот четверг Луна сформирует напряженную конфигурацию с Марсом в Овне и Юпитером в Раке. И эта конфигурация порождает ситуации, в которых вас как бы спрашивают, а чего добился ты? А ты при этом как-то неловко себя чувствуешь. Все важные вопросы завтра лучше решить до часу дня по московскому времени, пока Луна не ушла в свободное плавание. После этого можно немного сбавить темп, но не забывайте сохранять озабоченный вид. На работе завтра важно не выглядеть легкомысленно. Выигрышная стратегия – это открытый ноутбук, сосредоточенное лицо и уверенное «я как раз этим сейчас занимаюсь». Завтрашний день хорошо подходит для практичных земных задач. Обсудить квартплату или аренду, заняться вопросами недвижимости, купить корпусную мебель. Будет также полезно разморозить холодильник. В еде тоже работает принцип аскетичности. Если у вас много дел, горстка орехов завтра на обед будет в самый раз. В целом, это день, когда не стоит ждать вдохновения, но можно сделать много полезного. Удачи и до встречи на Радио Мир. Ваш астролог Надежда Сташина.
1: Гороскоп на Радио Мир.

Хорошо звучит. Весна на Радио Мир. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы Радио Мир в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Деньги верните». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачно, плюс 22 градуса. В Казани ясно и плюс 21. В Ульяновске малооблачно, также плюс 21 градус. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачно, плюс 17 градусов. В Ростове-на-Дону облачно, плюс 20. В Москве малооблачная погода, плюс 27. Во второй половине дня возможен небольшой дождь.
0: Радио «Мир».

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 19.00. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. В горах Карачаево-Черкесии нашли живыми пропавших туристок из Астрахани. Им ничего не угрожают, пишут спасатели. В ведомстве уточнили, что двух девушек обнаружила наземная группировка. Накануне туристки не вышли к назначенному сроку на конец маршрута. Сотрудники МЧС доставят девушек к ближайшему населенному пункту. В России необходимо ввести налоговый вычет на услуги репетиторов для выпускников школ. С инициативой выступил депутат Брянской облдумы и представитель движения России православной Михаил Иванов. По его словам, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семей, поскольку расходы на репетиторов в данный момент достигают сотен тысяч рублей. Эксперты заявили о росте спроса у россиян на недвижимость в Минске. За год интерес к покупке жилья в столице Беларуси в среднем вырос на 13%. Некоторые рассматривают покупку из-за отсутствия ограничений на работу интернета и социальных сетей. Другие хотят таким образом инвестировать, видя рост спроса и стоимости недвижимости. Об этом сегодня пишут РИА Новости. В Сингапуре ввели телесные наказания для школьников за буллинг. Мальчики и подростки будут получать от 1 до 3 ударов тростью за травлю других учеников. Как сообщает Guardian, наказание будет применяться только к мальчикам старше 9 лет. Для девочек предусмотрены другие меры, среди них оставление после уроков, отстранение от занятий и выставление оценок за поведение. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.
2: Вечер с танцеманией.

вечер с танцеманией. До Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио.

Радио Мир. Вечер с танцеманией.

0: вечер с танцеманией.
1: У меня изогна вина, вот такие горы. Если непонятно, нами без ляда. Горы, горы, горы.

вечер с танцеманией. Реклама на Радио Мир Ростов-на-Дону. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы Радио Мир в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» программа «Дела судебные. Деньги верните». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачно, плюс 22 градуса. В Казани ясно и плюс 21. В Ульяновске малооблачно, также плюс 21 градус. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачно, плюс 17 градусов. В Ростове-на-Дону облачно, плюс 20. В Москве малооблачная погода, плюс 27. Во второй половине дня возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 8 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Россию, передают РИА Новости. Агентство сообщает, что монарх прибыл в Москву в преддверии Дня Победы по приглашению президента России Владимира Путина. Россияне на вторые майские праздники чаще всего бронируют квартиры в Казани, Петербурге, Москве, Волгограде и Нижнем Новгороде, пишут РИА Новости. Дороже всего из этой пятерки сутки аренды обходятся в Казани. В среднем почти 7 тысяч рублей. В Москве цена составляет около 6 тысяч. В Петербурге чуть меньше. Чаще всего туристы выбирают однокомнатные или двухкомнатные квартиры и планируют жить в них втроем. Врачи-психиатры рассказали, как снизить тревогу из-за перебоев со связью. По их словам, важно воспринимать ограничения как внеплановый цифровой детокс и переключать фокус внимания с проблемы на возможности. Чтобы справиться со стрессом, они рекомендуют дыхательные практики и так называемое заземление через обращение внимания на окружающую реальность. Бывший пилот «Формулы-1» бразилец Эрману да Силва Рамос скончался в возрасте 100 лет. При этом подробности о причинах смерти бывшего гонщика не разглашаются. С апреля 2023-го до своей смерти он был старейшим гонщиком, выступающим в «Формуле-1». Силва Рамос принял участие в 7 гран-при чемпионата мира. Его дебют состоялся в 1955-м. Лучшим результатом в карьере стало 5-е место на гран-при в Монако. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.

0: смотрите на телеканале «Мир». Каждый день жертвами мошенников становятся дети.
1: В онлайн-игре мне рассказывали, как можно заработать деньги через игровую валюту.
0: Как уберечь своего ребенка.
2: То есть я просто так отдала этому человеку 1 000 000 рублей?
0: И что делать, если его уже обманули? Дела судебные. Яблоко раздора. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
3: Истец хочет выкупить долю квартиры сына. Ответчик считает, что совершил законную сделку.
4: Так, слушаемся.
5: Ваша честь, я подаю иск о частичном расторжении договора купли-продажи и переводе прав и обязанностей по покупке по на меня. Угу. Да, по покупке доли в квартире. Леша мой сын. И недавно мы были еще собственниками трехкомнатной квартиры в Орехово-Зуево. У нас у каждого было по 1/4 доли. У меня, у моего мужа, у сына и у дочери. Мой муж, он отчим Леши. Угу. И Леша мой добрачный сын. Угу. Когда я вышла замуж за Максима, Леше было 12 лет. У нас сразу родилась дочь. И мы приватизировали на 4 эту квартиру. Вот. Но, понимаете, то ли переходный период, то ли ревность к сестре, ну, у них были очень плохие отношения. Они все время ссорились, когда они все время ссорились, скандалили. Я до последнего надеялась, что все наладится.
6: А как все может наладиться?
4: Так, пожалуйста, я вас прошу.
6: Извините.
4: Это, я понимаю, что у вас это мама, вы сын, что вы все переживаете, но я прошу друг друга не перебивать. Хорошо?
5: Ну, ничего не наладилось. И вот по наступлению 18 лет Алеша нам учудил. Он продал свою долю в квартире таджикам, а сам съехал в общежитие. Мы были просто в шоке. Вы представляете, к нам в трехкомнатную квартиру заезжает 5 человек.
4: Так, объясните, пожалуйста, а он вам предлагал купить у него долю?
5: Нет, ну он в каком-то там порыве, когда ссорились, он писал какие-то смы, ну он что-то
4: такое говорил, он угрожал, вы знали
5: его намерение. Он постоянно угрожал. Мы никогда не принимали это всерьез. Ну мало ли что может говорить ребенок в порыве гнева.
4: Ну он не такой уж и ребенок.
5: Ну, вы представляете сейчас наше положение, когда заехала семья из 5 человек, муж с женой и 3 детей.
4: И... А у вас кто живет? Вы муж и дочь?
5: Я и муж сейчас.
4: А дочь где?
5: Дочь сейчас живет...
4: Что?
5: У сына.
4: То есть дочь вместе, ваша дочь общая с вашим мужем, живет в общежитии... Я к ответчику вопрос у меня. Вы съехали, когда продали эту долю, вы съехали в общежитие вместе с сестрой?
6: Да.
4: То есть она сразу с вами съехала?
6: Ну, да.
4: Сразу забрали ее к себе?
6: Я забрал ее, я сказал, когда мне станет 18 лет, я возьму и заберу...
4: Оформите опекунство?
6: Нет. Я свою сестру просто забрал.
4: А?
6: Я свою сестру забрал просто.
4: А, как исполнилось 18 лет, вы забрали
6: да.
4: ее. Опекунство не оформляли.
6: Нет.
4: А сколько ей сейчас?
6: 6 лет.
4: Ей 6 лет, и она живет с вами в общежитии.
6: Да.
4: Это по ее воле это так произошло?
6: Да.
4: Она захотела так?
6: Да.
4: Да? Ну хорошо, так, теперь мы вас слушаем.
5: Ну, в любом случае...
4: Так, я хочу понять, почему вы 6-летнего ребенка отдали сыну, а теперь с ним судитесь.
5: Ну потому что как она будет там жить? Вы представляете себе
4: Еще
5: это?
4: До того, как съехали, он съехал в общежитие, и с ним сразу ушла девочка. Объясните, пожалуйста, вы не возражали против этого? Насколько я понимаю, потому что прошло уже время.
5: Она любит брата, мы думали, она поедет на несколько дней, всего лишь у него побудет.
4: Ну уже сколько времени прошло, как брат съехал-то? Сколько времени прошло?
5: Месяц.
4: И девочка с ним живет?
5: Да.
4: И вы ее не забираете?
5: Пока не могу забрать. Пока они не съедут, я не заберу
4: Поняла.
5: Ее.
4: Так,
5: но хорошо. Я все равно ее заберу у тебя.
4: Так, вы просите перевести на вас обязанности покупателя. Вы на депозит сюда внесли деньги?
5: Да, я внесла сумму 1 800 000 это ровно столько.
4: А почему же вы отказывались, когда он вам предлагал?
5: Ну, мы никогда не рассматривали его детские угрозы всерьез. А он нас никогда не
4: хорошо,
5: уведомлял
4: все,
5: даже.
4: Теперь слушаем вас, ответчик.
6: Ваша честь, я категорически не согласен с иском своей матери. Я постоянно уведомлял ее, говорил, что я хочу продать.
4: Нет, говорил или писал?
6: Говорил. Но также я писал, и я ей предложил выкупить долю.
4: Указав сумму.
6: Ну да, указав сумму. Я могу зачитать.
4: Пожалуйста.
6: Мам, я собираюсь продать квартиру за 1 800 000 рублей. Будешь ли ты покупать квартиру?
4: А отчиму писали? Он же
6: также я писал отчиму, но
4: отчиму
6: послал меня
5: что
6: просто на три буквы.
5: Что значит эти смс?
4: Она вам ответила?
6: Да, она ответила, что она от Максима не уйдет и купить ничего не сможет.
4: Денег таких у нее нет.
6: Да, денег нет.
4: Так, передай мне, пожалуйста, их переписку.
5: Ну что значит эти смс-ки? Ну он писал их в порыве просто злости.
4: Так, ничего подобного. При чем тут злость? Он указал сумму и предложил вам купить. Вы ответили на это, что у вас нет денег. Да. Вот я вижу. И вопрос, и запрос, и ответ. Так?
5: Да,
4: так. Так. И отчиму такой же, да?
6: Да, такой сюда. Же.
4: Так, хорошо. Ну и дальше что? Причина-то этого всего в чем?
6: Я не понимаю, как можно жить с этим тираном. Он постоянно напивается, приходит домой пьяный, бузит. После таких случаев... Мне и захотелось забрать свою сестру, потому что...
4: А это все при ее, в ее присутствии?
6: В ее присутствии, потому что она постоянно плачет, постоянно в углу сидит, ну и она не может просто на это смотреть. Я замечал за ней, что у нее появились некие психологические проблемы, но она, ей трудно общаться просто с другими мальчиками какими-то и так далее. И поэтому я решил забрать ее к себе, ну, как я и говорил, в принципе.
4: Вот. А в общежитии это разрешают жить с ребенком?
6: Да.
4: Ну, я это купил... общежитие при учебном заведении? Или...
6: Нет, я купил комнату.
4: А вы купили комнату?
6: Да.
4: Ты купил комнату там
6: за
4: на эти деньги?
6: Деньги как раз.
4: Ага, просто это, так сказать, такого типа общежития.
6: Да.
4: Жилье, но собственное.
6: Да.
4: Комната, и там живет с тобой девочка.
6: Да.
4: Ну, надо попечительство оформить.
6: У меня также есть справки о том, об этом случае. Когда...
4: Избил.
5: Когда да я сама
4: избил.
5: Тогда упала.
4: Так,
5: я сама.
4: Молчите, естественно,
5: да,
4: сказала... не позорьтесь.
6: Она сказала, ну, она забрала это заявление и сказала, что она просто упала с лестницы, расшибла бошку. И,
4: ну, понятно, есть такие женщины, которые готовы терпеть. Да. Передай через пристава.
5: Да что ты вообще понимаешь?
4: Детей не жалко? Правда, детей не жалко, спрашиваю. Сына, ладно, уже он взрослый, а девочку не жалко?
6: Ваша честь, я не понимаю, почему моя мама вообще ни разу не задумывалась о дочери. Она ни разу с отчимом, они не приехали ко мне, ни разу не навещали, и ей просто удобно,
5: да
6: и
5: что
6: все.
5: Ты понимаешь?
6: Тебе просто
5: да
6: удобно.
5: Что ты понимаешь?
4: Так,
5: тебе
4: истец.
5: Ты думаешь, легко растить двоих детей?
6: Ей просто истец. Удобно,
4: истец.
6: И все.
4: Истец.
6: Когда
4: успокойтесь,
6: приехали...
4: вы успокойтесь. Суд удаляется для вынесения решения.
5: Я все равно тебе, Соньку. Я все равно у тебя ее заберу. Сейчас поправлю чуть-чуть здоровье и заберу.
4: В иске о признании частично недействительным договор купли-продажи и о переводе на истца прав и обязанностей покупателя по договору купли-продажи доли сына в квартире отказать. Договор купли-продажи 1/4 доли квартиры недействительным в части наименования покупателя, недействительным не признавать. Прошу садиться. Суд не удовлетворяет заявленные исковые требования, потому что в данном случае преимущественное право покупки истцы как собственника доли в квартире в соответствии с статьей 250 Гражданского кодекса Российской Федерации не было нарушено. Закон не предусматривает формы сообщения о желании продать квартиру и предложения выкупа, то есть предложения воспользоваться правом преимущественной покупки. Никакую форму закон специально не предусматривает. Поэтому написанное электронное сообщение по электронной почте, на которое вы ответили, считается, что вы отказались от вашей преимущественной покупки. Вы отказались. То же самое сделал ваш отчим. Этому есть письменные подтверждения. Конечно, обычно это делают через нотариуса, так далее и тому подобное. Но для суда этого достаточно. Право преимущественной покупки у вас было. Сын вам предложил конкретную цену. Вот что требует закон. Чтобы указал конкретную цену, и он не имеет права продать ниже этой цены другому покупателю. Он и не продал ниже, конечно. Поэтому суд ваш иск не признает, не удовлетворяет. Дело закрыто.
7: Прошу всех встать.
5: Как ты мог так поступить со мной? Ты родной сын.
3: Решение суда. В иске отказать. Телефон. +7 800 500 53 90. Дела судебные. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Реклама на радио «Мир» Ростов-на-Дону. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

0: Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит. Смотрите на телеканале Мир. Каждый день жертвами мошенников становятся дети.
1: В онлайн-игре мне рассказывали, как можно заработать деньги через игровую валюту.
0: Как уберечь своего ребенка.
2: То есть я просто так отдала этому человеку 1 000 000 рублей.
0: И что делать, если его уже обманули? Дела судебные. Яблоко раздора. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе:
3: истец требует возместить вред здоровью ребенка и моральный вред. Третье лицо иск не признает.
4: Слушается дело по иску Лавровой Жанны Сергеевны о возмещении материального вреда в размере 50 000 рублей и о возмещении морального вреда в размере 100 000 рублей. Представляет свои интересы и интересы своего мужа Лаврова Павла Ивановича. Доверенность есть?
5: Да, есть.
4: Угу. Ответчик – муниципальное автотранспортное предприятие. Ни в суд представитель не явился, просит рассмотреть дело в его отсутствие. Стороны не возражают? Не возражают. Третье лицо – Завьялова Татьяна Юрьевна, кондуктор муниципального автотранспортного предприятия. Это вы, да?
5: Да, это я.
4: Все, хорошо, слушаем истца.
5: Ваша честь, я подаю иск на возмещение морального и материального вреда моему несовершеннолетнему ребенку.

0: не было. Я стала звонить ему на телефон. Телефон, оказывается, забыл дома.
1: О, телефон забыл дома.
2: Так, ответчик, вас спросил кто-нибудь?
1: Извините.
0: Я стала звонить его друзьям, с которыми он ходит в бассейн. Они сказали, что Матвей был на тренировке, поехал домой, сел на автобус. Я побежала на автобусную остановку. У меня уже началась паника. Я не знала, что делать. Начала звонить, набирать в интернете волонтеров, чтобы помогли найти ребенка. Матвей явился домой в 10 часов вечера. Это надо было видеть. Весь оборванный, какой-то грязный, весь в крови вообще. Его привезли совершенно незнакомые люди. Они сказали, что увидели, что ребенок идет вдоль обочины, по шоссе, ну, вдоль шоссе, по обочине, хромает. Я стала спрашивать у Матвея, почему он оказался на другом конце вообще нашего. Мы живем в поселке городского типа, и автобус останавливается, ну, очень далеко у него конечная остановка. Почему он там оказался? Он сказал, что он проспал, когда он ехал с тренировки, он проспал свою остановку и уехал до конечной остановки, где его кондуктор высадил на конечной остановке из автобуса. Ваша честь. Естественно, я схватила ребенка, мы побежали в платную клинику, она у нас недалеко находится, к врачу. Конечно. Ему сделали рентген, КТ, чтобы исключить сотрясение, обработали рану вот за эти процедуры, за прием врача и прививку ослабника еще сделали, я заплатила 10 тысяч рублей.
2: А почему у него кровь-то была и вот обрабатывали рану? Откуда?
0: Он шел, да, он шел, когда его высадила кондуктора из автобуса, он пошел по направлению к центру. Было скользко, он упал, разбил голову, а камень, на что-то он там налетел, разбил колено, и поэтому пришел весь рваный в крови, и я его, естественно, повела быстро в платную клинику, потому
1: кондуктор,
0: что я уже
1: следить не обязан был.
0: Кондуктор мог по-другому делать.
1: Так? Нет, все.
2: Комментировать каждое ее слово. Все время будете?
1: Нет, все, молчу.
2: Нет? Ну тогда молчите.
0: Я испугалась просто за состояние здоровья, потому что вообще непонятно, что с ним случилось. Квитанции все есть об оплате врача. Но на этом наши злоключения не закончились. У бронхит ребенок заболел, у него сильный бронхит был, и который перешел в воспаление легких. Выписка о состоянии здоровья я тоже взяла из поликлиники. И врачи сказали, что нужно положить его в больницу. Вся эта простуда началась, весь этот бронхит начался, потому что он переохладился на улице в тот вечер. В больнице платных, бесплатных мест не было. Пришлось положить его в платную палату. Платная палата стоит 3000 рублей в день. Он пролежал там 10 дней. Соответственно, это еще 30 тысяч. И еще 10 тысяч я потратила на лекарства для Матвея. Выписка из больницы, квитанции, все есть. Когда я обратилась в автотранспортное предприятие, где работает кондуктор, с просьбой возместить ущерб, мне было отказано. Я попросила...
1: Да, конечно, никто не будет возмещать.
2: Так, еще раз вас спрашиваю. Вас спросили? Нет. Будет кто-нибудь?
1: Извините,
2: не будет? Мы в суде. Почему? Потому что они отказали.
0: Я попросила, чтобы мне дали письменный отказ. Письменный отказ мне тоже отказались давать. Помимо этого, я уже молчу, что какого страху натерпелся ребенок, идя вот по этой промзоне, там лес, потом промзоны, идут гаражи, в темное время суток вообще с головой он ударился, и колено, и все это. Ему до сих пор снятся кошмарные сны. За возмещение морального вреда я оцениваю в 100 тысяч.
2: Хорошо, скажите, пожалуйста, вот конечная остановка. Там автобус разворачивается и идет обратно.
0: Да.
2: Правильно я понимаю?
0: Да.
2: Почему он не сел в этот же автобус? Ну, вот его на конечной остановке все выходят, потом автобус разворачивается, и первая остановка получается, да?
0: Первая остановка, да. Но он
2: почему?
0: Не успел сесть на этот автобус.
2: Почему?
0: Автобус уехал.
2: Не поняла, почему он не успел? Вот он вышел из автобуса со всеми, потом пока автобус разворачивается, почему он не сел снова в автобус?
0: Автобусная остановка находится, ну, как, конечно, не друг напротив друга, она находится на каком-то расстоянии. Автобус развернулся, пока он переходил дорогу, автобус развернулся и уехал дальше. На остановке никого не было, и автобус уехал.
2: И автобус уехал, не остановился, не успел.
0: Да.
2: Поняла. Хорошо. Слушаем третье лицо.
1: Значит, я являюсь кондуктором муниципального автотранспортного предприятия. Я с иском вот полностью не согласна. Здесь моей вины никакой нет.
2: А не к вам иск-то? Иск-то к предприятию.
1: Ну, я являюсь представителем.
2: Нет, представитель не явился. Вы третье лицо.
1: Ну, третьим лицом. Ну, все равно
2: да.
1: Вот я действую
2: от имени. Иск не к вам. Все равно не к вам, а к предприятию, чтобы вы понимали. Не с вас взыскивают, а с предприятия.
1: Но я все равно не согласна, потому что я действовала согласно должностной инструкции. Вот,
2: да.
1: Пожалуйста, инструкция,
2: и
1: почитайте.
2: Что говорит должностная инструкция?
1: Автобус не имеет права на конечной остановке разворачиваться с пассажиром. Это вот все написано в инструкции. Я высадила мальчика, я ему несколько раз объяснила. Я его спросила трижды, все ли он понял. Остановка вот буквально напротив была.
2: Если бы вы нарушили эту инструкцию, что бы случилось?
1: Вот я говорю...
2: Вас расстреляли бы?
1: Меня вообще могли с работы уволить.
2: За это? Уволить с работы?
1: Да, я дочь
2: в жизни не поверю.
1: Я между

0: Причем ребенок одна воспитывает.
1: Я поняла. От Жаночек, я понимаю, только я не верю, что за то, что у вас 10-летний ребенок остался в автобусе и не вышел, вас бы уволили с работы. Вот я в это не верю.
0: Ну, или выговор могли влепить, или премии
1: лишить. Ну и что вам до этого выговора?
0: Вот, знаете, а премии лишить или вообще с работы уволить?
1: Да меня не уволит вас никто с работы из-за того, что 10-летний ребенок заснул в автобусе. Ну просто смешно слушать вас.
0: Да и не смешно, я все действовала по инструкции.
1: Не, ну что, что не говори, а с моей точки зрения высаживать ребенка было нельзя. Ни при каких обстоятельствах.
0: Ну почему? Вот нет. Есть инструкция, я ей следовала. Я работой дорожу.
1: Суд удаляется прошу для вынесения встать. Решения. Иск о взыскании материального и морального вреда вследствие причинения вреда здоровью удовлетворить. Прошу садиться. И формально перевозчик, так сказать, выполнил условия договора перевозки, которым является, подтверждением которого является билет. Но поскольку речь шла о ребенке 10 лет и вечернем времени, в которое происходила его поездка, считаю, что высажен он был неправомерно. Поскольку инструкция не может учесть все возможные ситуации, которые возникнут с людьми, тем более, когда речь идет о маленьком ребенке. Ребенок из-за этого заболел, ребенок из-за этого провел время в больнице, матери пришлось потратить деньги на его лечение, и поэтому я считаю, что транспортное предприятие должно этот вред, причиненный здоровью ребенка, возместить и выплатить возмещение материального вреда 50 тысяч рублей. Также я считаю, что был нанесен и моральный вред, поскольку был причинен вред здоровью, то истец имеет право на возмещение морального вреда в связи с этим вредом здоровью, и поэтому суд взыскивает с транспортного предприятия, с городского транспортного предприятия 100 тысяч рублей морального ущерба. Дело закрыто.
2: Спасибо. Прошу всех встать.
3: Решение суда. Иск удовлетворить. Телефон плюс 7 800 553 90. Дела судебные. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Горячий снег». 16+. Погода.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачно, плюс 22 градуса. В Казани ясно и плюс 21. В Ульяновске малооблачно, также плюс 21 градус. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачно, плюс 17 градусов. В Ростове-на-Дону облачно, плюс 20. В Москве малооблачная погода, плюс 27. Во второй половине дня возможен небольшой дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Пожароопасный сезон начался в 80 регионах страны. В Хабаровском крае прошло 100 рейдов, выявлено 24 нарушителя. Халатность пятерых из них привела к ландшафтным возгораниям. В Забайкальском крае потушили природный пожар площадью 8 тысяч гектаров. Возгорание сухой травы произошло в 15 километрах от села Ключевское. Угрозы населенным пунктам не было. За прошедшие сутки в 15 регионах было потушено 64 лесных пожара. Еще 8 спасатели борются с двумя десятками возгораний. Легкий многоцелевой самолет «Байкал» не может заменить кукурузник Ан-2, об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он подчеркнул, что это новая машина, которая адаптирована под современные требования. Третий летный образец самолета «Байкал» с российским двигателем ВК-800 совершил первый полет в конце февраля. Испытания проводили на аэродроме в Екатеринбурге. Первая волна комаров в Центральной России ожидается во второй половине мая, начале июня. Об этом РИА Новости рассказали на кафедре общей экологии, гидробиологии и биологического факультета МГУ. Скорость развития следующих поколений комаров будет зависеть от погоды летом. Личинки насекомых начинают активно развиваться сразу после того, как растает снег и прогреются водоемы. Как правило, для этого нужна стабильная температура воздуха около 12 градусов тепла. В зоопарке Хьюстона 4-метровой анаконде сделали компьютерную томографию. В кабинет змею заносили 6 человек. Чтобы сделать хороший снимок, анаконду погрузили в глубокий сон. Так как под наркозом холоднокровные могут задохнуться, врачи использовали аппарат искусственного дыхания. Сейчас пациентка приходит в себя в теплом террариуме. Зеленой анаконде 21 год. Для представителей ее вида это пожилой возраст. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Весна на Радио Мир. Радио
1: Мир. Смотрите на телеканале Мир. Рано или поздно все измены выходят наружу.
2: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
1: И жизнь уже не будет прежней.
3: Я тебе квартиру не верну.
4: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
5: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
1: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на Радио Мир прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
6: Ирина Семенихина готова заплатить 150 тысяч рублей, если бывший любовник откажется от возбуждения уголовного дела в отношении ее сына. Михаил Ухин заявляет, что ему не нужны деньги. Он требует возобновления близких отношений.
7: Добрый день, уважаемые стороны. Меня зовут Дмитрий. Очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирным путем за столом переговоров урегулировать ту конфликтную ситуацию, которая между вами произошла. Инициатором встречи является Ирина Витальевна. Пожалуйста, Ирина, вам слово. Какой бы вопрос сегодня с Михаилом Аркадьевичем вы хотели бы обсудить?
8: Дмитрий, здравствуйте. Я к вам пришла, чтобы найти компромисс со своим бывшим любовником Михаилом. Дело в том, что он решил посадить моего сына.
7: За что?
8: За то, что он украл ноутбук. Мой сын Виталий, ему на данный момент 16 лет, и он находится под следствием. Я прекрасно понимаю, что он, да, совершил кражу, преступление, но его за это не посадят, но тем не менее ему грозит условка. Но моему сыну 16 лет, и сами понимаете, это пятно на его репутации. А Виталик собирается поступать в институт. Но Михаил возомнил себя великим моралистом и решил идти до конца. Он решил твердо посадить моего сына.
7: Угу.
8: Ноутбук стоит, как показала полицейская экспертиза, 65 тысяч рублей.
7: Угу.
8: Я готова заплатить Михаилу 150 тысяч рублей, чтобы он забрал заявление и чтобы к моему сыну больше не было претензий.
7: Угу.
8: Но Михаил просто ни в какую.
7: А как украл Виталий ноутбук? При каких обстоятельствах?
8: Дело в том, что мы с Михаилом были вместе на протяжении полутора лет.
7: Угу.
8: У нас все было хорошо, и где-то через месяц он стал говорить про серьезные отношения. Ну, я одинокая женщина, конечно, мне хотелось семью. Я обрадовалась, я уже практически как к своему мужу к нему относилась, познакомилась с сыном. Ну, и Виталику он понравился.
7: Угу.
8: А Михаил занимался фотографией. И он мне предложил, давай мы сделаем снимки в неком таком фривольном характере. Я согласилась, потому что я очень доверяла Михаилу. Но дело в том, что месяц назад мы очень сильно поссорились. Оказывается, Михаил, помимо меня, встречался еще с двумя женщинами. Никаких серьезных отношений, оказывается, речи и не шло. И именно эту ссору, обрывки фраз, услышал мой сын Виталик. Он, конечно, спросил, мам, что случилось? Я сказала, все хорошо, но я не могу сыну сказать такие вещи.
7: Угу.
8: Да, да, я была на этих фотографиях одета, но они немножко были такого эротического жанра.
7: Угу.
8: Я сказала, все, меня такие отношения не устраивают, я не собираюсь быть там на вторых, на третьих ролях. Ему это не понравилось, как это я решила его бросить, как я какая-то училка, вообще что-то первое решаю.
7: Угу.
8: Он вроде попытался, там цветы дарил, подарки, там отдых на море, но как бы я стояла на своем.
7: И Виталий почему решил украсть ноутбук,
8: да,
7: у Михаила?
8: Он решил, потому что Виталий...
7: Услышал, что там фотографии ваши есть?
8: Да, он услышал обрывки фраз, он залез в мой телефон, он был не запаролен, и все прочитал. А там, вот, прошу, а там было написано, что мои фотографии перекочуют в школьный чат. А я учительница, вы понимаете? Это крест на моей карьере, если эти фотографии увидят мои коллеги, педагоги, мои ученики, родители учеников. И Виталик просто решил спасти мою карьеру. Он прекрасно знал, где живет Михаил.
7: Вашу репутацию.
8: Да, да, да. И был жаркий день, и Михаил оставил балкон открытым. Виталик прекрасно знал, где живет Михаил, буквально в соседнем районе, в соседнем доме. И он, рискуя свою жизнь, представляете, через крышу залез в квартиру. Да, он взял этот ноутбук.
7: Угу. Это вот этот?
8: Да. И он вышел, Виталий, конечно, уже вышел через дверь, и Михаил буквально, ну, в скором времени вернулся, заметил пропажу ноутбука, вызвал полицию, Виталика задержали. И при задержании, вот, к сожалению, ну, ноутбук разбился.
7: Так.
8: Я понимаю, да, что мой сын
7: совершил... Это кража, сопряженная с проникновением в чужое жилище, я так понимаю, да?
8: Я готова заплатить 150 тысяч. Это вот все, что у меня есть.
7: 150 тысяч, да, для того, чтобы Михаил, как потерпевший по этому уголовному делу, примирился, да, да, с Виталием.
8: Все верно.
7: И, возможно, дело ли прекратили, но если даже не прекратят, то приговор был бы совершенно, ну, как бы, нереальным сроком и не, даже не условным, да?
8: Да, чтобы мы по-любому все решили.
7: По-любому все решили. 150 тысяч – ваше предложение.
8: Да.
7: Так, пожалуйста, Михаил Аркадьевич, как вы относитесь к такому предложению Ирины?
9: Я с ним не соглашусь, потому что я пойду до конца. В первую очередь, хотел извиниться перед Ириной за свой поступок, что я не хотел выкладывать фотографии в сеть, Дмитрий.
7: А зачем написали об этом?
9: Ну, это хотел просто как пугануть ее, можно сказать так. То есть я хотел... Потому что я объясню ситуацию. Значит, мы сначала начали с ней встречаться, когда на первых порах у нас была договоренность, что мы с ней будем, значит... Ну, не будет ничего серьезного, будет, не будет брака, то есть у нас свободные отношения по выходным, когда ей нравится, когда мне нравится.
8: Хорошо, совершенно ее. Другое говорил.
9: Нет. И, соответственно, то есть, ну, как только мы начали, она, то есть, ну, как, то есть она хотела, чтобы был как муж на выходных. То есть ее устраивает, не напрягает, меня тоже не напрягает абсолютно.
7: Гостевой,
9: да,
7: брак по выходным.
9: Да, да.
8: Угу. Ну, и что это все придумал?
9: У нее есть сын из... которому 16 лет. Я понимаю это, что он взрослый. А у него были проблемы с его биологическим отцом.
8: Но нас это никак не касается.
9: Я понимаю, да. Но в дальнейшем у нас все переросло в другую стадию. То есть ее резко переклинило. Она подумала, что у нее должно быть все серьезно. Семья, брак. Все как полагается. Но я-то птица вольная. То есть я с самого начала сказал, что у нас свободные отношения. Ну, у меня были интрижки, не скрываю этого, честно. Вот. И она сказала, что, значит... Что, мол, все, меня бросает. У нас был скандал с ней.
7: Угу.
9: Вот, и я, соответственно, ну, как, я в нее влюбился, понимаете, на том пару, ну, то есть на тех порах, я реально ее полюбил.
7: Угу.
9: Стал дарить подарки, цветы. Но это не помогло. И у нас оставался какой-то, знаете, такой альтернативный вариант, чтобы, то есть, стал ее делать угрозы, именно угрозы.
8: Угу.
9: И этого делать
8: это
9: я не собирался.
8: Это любящий человек, да?
9: Угу. Что я выставил фотографию в сеть. Вот.
7: В расчете на то, что Ирина,
9: да,
7: что должна была к вам?
9: Ну, а
7: на коленях приползти,
9: да,
7: на коленях к вам?
9: Нет,
7: вернуться?
9: Нет, просто поговорить, пообщаться можно было бы. Все можно было решить, найти компромисс.
7: Часто почему вы говорите, я влюбился, я люблю Ирину,
9: да,
7: но хочу...
9: Да, она ко мне вернулась, да, если она согласна, что она ко мне вернется.
7: Ну, то есть такие ваши условия. Она, да, должна к вам вернуться, тогда вы
9: ее
7: заберете заявление на сцену.
9: Я люблю ее, да.
7: Вот так вот. То есть опять шантаж, да?
9: Я хочу, чтобы ситуация все устаканилась, и сын был на свободе у нее. Я люблю ее. Поэтому...
7: Забирайте заявление. Я предлагаю, хорошо, даже не брать никаких компенсаций. Максимум, хорошо, что?
9: Хорошо.
7: Это 65 тысяч, которые оценил экспертиза. Да, он все-таки, да, испорчен. Вот это может быть, да, хорошо, это можно требовать. Ни о каких других деньгах. Мне кажется, здесь вообще речи не может идти. Вы должны забрать свое заявление, а Ирина, в свою очередь, напишет заявление. Согласны?
9: Согласен.
7: То есть без всякой компенсации обоюдно пишете заявление.
9: Да.
7: Все?
9: Да.
7: Договорились?
9: Договорились.
7: Такой вариант устраивает?
8: Устраивает.
7: Устраивает. Надеюсь на ваше дальнейшее благоразумие. Рад был вам помочь. Всего доброго.
8: Спасибо.
9: Спасибо.
1: Стороны договорились. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

хорошо звучит. Весна на Радио Мир.

Сквозь тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Мир. Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале Мир.
1: От подозреваемого в измене.
2: Приговорить к высшей мере наказания расстрел.
1: До героя войны.
3: Это твой наградной, к ордену Красной Звезды.
1: Дорогу осилит идущий.
4: Чего ты молчишь?
5: Потому что ты враг.
1: Нелегкий путь героя Юры Борисова до самой победы.
6: Крепко повоевали, а, товарищ капитан?
7: Да уж, мы бесстрашные люди.
0: Дорога на Берлин. Смотрите сегодня в 22:20 на телеканале Мир. Категория 16+.
8: Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

0: Весна на Радио Мир. Хорошо звучит. Смотрите на телеканале Мир. Рано или поздно все измены выходят наружу.
1: Ты хочешь сказать, что ты любовница моего мужа?
0: И жизнь уже не будет прежней.
2: Я тебе квартиру не верну.
3: Да я тебя по судам затаскаю, тебя в полицию сдам, мошенница.
1: А как ты мог все это время молчать? Ты знал, что я тебе изменила.
0: Но всегда есть шанс договориться. Мировое соглашение. Смотрите на телеканале Мир и слушайте на радио Мир прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Сегодня в программе.
4: Виктор и Елизавета Терехины предлагают компенсацию за преступление, совершенное их родственникам. Николай Прядов согласен взять деньги, но главная его задача – открыть своему несостоявшемуся тестю глаза на моральный облик дочери.
5: Меня зовут Дмитрий, я очень рад приветствовать вас сегодня на нашей встрече, где мы постараемся мирно за столом переговоров разрешить тот конфликт, который возник между вами. Инициаторами данной встречи являются Виктор Станиславович и Елизавета Петровна. Пожалуйста, вам слово. Кто начнет?
6: Да, Дмитрий, здравствуйте.
5: Пожалуйста, Виктор Станиславович, здравствуйте.
6: Пришел сюда со своей дочерью для того, чтобы уладить конфликт каким-то мирным путем с Николаем. Николай – это бывший жених Лизы, несостоявшийся мой зять. Но основной вопрос не в нем, а в моем сыне, которого зовут Петр, и который находится сейчас в следственном изоляторе и ждет суда.
5: А за что? В чем его обвиняют?
6: Да. Его обвиняют в том, что он нанес злонамеренно телесные повреждения, вред здоровью Николая во время ссоры, драки, и был арестован на месте. Я хочу решить этот вопрос. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 112, но вы знаете, да, и грозит моему сыну до 3 лет колонии. Мне бы хотелось смягчить как-то участь сына, но 3 года это все-таки чрезвычайно много для данной ситуации. Хотя он сломал ему руку в коле, сломал пару-тройку ребер, синяки и всякие гематомы. У меня есть предложение, чтобы разрешить это взаимовыгодно, этот конфликт, и так, чтобы все остались с минимальными потерями.
5: Какое ваше предложение?
6: Я хочу предложить в качестве компенсации Николаю деньги в размере 300 тысяч рублей, с тем, чтобы он в наследстве и в суде заявил, что

0: обморок. Лиза рыдала, у нее случился нервный срыв, нервный кризис. Мой сын Петр сорвался, догнал этого несостоявшегося жениха и избил его. Ему не составило труда, он кандидат в мастера спорта по боксу. И поэтому. Жену увезла скорая, сына увезла полиция в наручниках. Вот сейчас такая ситуация. Надо как-то выходить с минимальными потерями. Я вот предлагаю, чтобы Николай взял эти 300 тысяч рублей на свое лечение, на свое восстановление, реабилитацию. Ну, чтобы заявил судей на следствии, что он отказывается от претензий к Петру. 3 года это никому не интересно. Мы не должны портить судьбу молодого человека, его жизнь, будущее.
1: Почему вы не просто сбежали со свадьбы, да еще оскорбили невесту и,
2: да потому,
1: всю ее семью?
2: Вот она строит из себя эту невинную дурочку, овечку такую, знаете, Дмитрий, вы не подумайте, что я действительно такой псих там, и дядя Витя, я к вам всегда хорошо относился, и сейчас отношусь хорошо, но, понимаете, вот я попытаюсь объяснить, конечно, это свое неадекватное поведение.
1: Да уж, будьте любезны.
2: Дело в том, что
1: и семья невесты хочет это выслушать, да и мне интересно.
2: Да, наконец-то мы об этом поговорим, потому что после того, что произошло, не вы, конечно, со мной не хотели видеться, да и я, у меня желания особо нету видеться, особенно с ней, потому что вот как раз перед свадьбой, ну, у нее был девичник, у меня, соответственно, мальчишник, я позвал своих 4 самых лучших друзей, мы пошли в караоке, там выпили, я еще заметил, что друзья мои, они как-то себя странно ведут, что-то мнутся, все хотят мне что-то как будто бы сказать, вот они там выпили, напились, и мне рассказали кое-что про Лизу. Понимаете, Лиза, она изменяла мне. Сначала не поверил, я ругался, да я даже драться на них лез. Но они мне предоставили доказательства. У меня есть фото и видео. Это всего. Да, интересно. Я, если хотите, дядя Витя, я вам покажу. Но я вам не рекомендую это смотреть там, потому что разврат полный. Я когда сам увидел, у меня... Я, в общем, напился с горя. Вот. Со своими друзьями я тоже, честно говоря, дружить теперь особо не хочу. Они, мол... Такие, типа, друзья называются, да? Угу. Они, оказывается, занимались сексом с моей будущей невестой. Но они, как они мне объяснили, они говорят, мы не знали, мы не думали, что у вас все так серьезно. Мы не думали, что ты будешь на ней жениться. Я никому не говорил, что я ее люблю.
1: Ну, ты так,
2: не
1: себе друзья, согласен.
2: Я на самом деле ее любил. И они, типа, знаете, для меня это для них такой жест великодушия. Расскажем-ка мы другу правду. С Лизой у меня теперь ничего быть не может. Я не могу такое. Я напился, когда вот в этом караоке. Пошел на свадьбу. Я еще, честно говоря, думал вообще, может быть, я ее там прощу, смирюсь с этим. Я пьяный, в состоянии аффекта. Я вот это все исполнил. Я прошу прощения. Я до последнего момента не хотел этого делать. Я вообще не собирался этого делать. Меня как взорвало. Мне взбесило это все.
1: Все, хватит.
2: Она вот стоит на меня, смотрит, когда я вот это все знаю. Вот. Так что вы меня уж простите, дядь Вить, что я все это исполнил. Я, честно говоря, в этом раскаиваюсь. И я бы, кстати, на месте вот, Петра, может быть, так же бы поступил, если бы... Вот, я его понимаю.
1: Угу.
2: Вот. Ну, прошу и меня тоже понять.
3: Он лжет.
2: Лжет.
0: Тихо.
2: Я согласен на компенсацию... И я тоже буду ходатайствовать на суде за то, чтобы оправдали Петра, потому что я его понимаю. Вот. Но вы меня тоже уж поймите.
1: На компенсацию согласны?
2: Да, я согласен. Но с Лизой у меня ничего быть не может.
1: Ну, это, по-моему, очевидно.
2: Да.
0: Я все понял.
1: Виктор Станиславович.
0: Все понял, Коля.
1: Ну, я думаю, Виктор Станиславович, дома поговорите с дочерью, разберетесь. Главное, что сейчас мы вопрос основной, с которым вы пришли, мы здесь решили. Согласен, Николай, взять компенсацию, примириться с Петром. Возможно, даже после этого ходатайства дело будет прекращено. Тоже на усмотрение следователей суда. Но в любом случае, я думаю, меры пресечения Петра изменят. И приговор, если и будет, то не такой суров.
0: Да? Пожалуйста.
1: Главное, что это мы решили.
0: А мы с тобой дома разбираемся.
1: А уж с Елизаветой, я думаю, вам будет о чем дома поговорить, правда? Рад был вам помочь. Всего доброго, удачи. Лечите руку.
0: Спасибо большое.
1: До свидания.
4: Стороны договорились.
5: Мировое соглашение. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир».

0: погода.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачно, плюс 22 градуса. В Казани ясно и плюс 21. В Ульяновске малооблачно, также плюс 2 градус. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачно, плюс 17 градусов. В Ростове-на-Дону облачно, плюс 20. В Москве малооблачная погода, плюс 27. Во второй половине дня возможен небольшой дождь.

ближе, чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Весна. На радио «Мир».
2: Хорошо звучит радио.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 22 часа. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Абитуриенты могут подать документы онлайн в 1717 вузов страны. Сделать это можно через госуслуги. Об этом напомнили в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Традиционные заявления сохраняются. Пакет документов можно принести в вуз лично, а также отправить по почте. У поступающих в этом году, к тому же, есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени. В Чебоксарах начала работать горячая линия для предпринимателей, которые пострадали от атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов. Специалисты помогут разобраться с оценкой ущерба, восстановлением, юридическими вопросами и всеми доступными мерами поддержки. В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщал об атаке Чебоксара Чебоксарского округа. В республике введен региональный режим чрезвычайной ситуации. В России выросли запасы сыра. Главным фактором накопления этого продукта стал рекордный объем производства сырого молока в прошлом году, пишет российская газета. Он рынок оказывает замедление экспортных поставок. Есть также конкуренция с продукцией из Беларуси. Меняется и поведение потребителей. Растет спрос на более дорогие виды сыров, в том числе выдержанные. Четверть жителей страны читает книги, когда в их регионе отключают интернет. Столько же рассказали, что принимают решение провести время с пользой, а потому занимаются домашними делами, ремонтом и уборкой. Каждый пятый смотрит телевизор, только 7% опрошенных рассказали, что идут гулять. Еще 6% занимаются огородом, 2% предпочитают разгадывать судоку, сканворды и кроссворды. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Слушайте программу «Страницы любви».
2: Александр Куприн. Инна.

Ах, этот Киев! Чудесный город, весь похожий на сдобную, славную попадью с масляными глазами и красным ртом. Как мне забыть эти часы, когда, возбужденный теплым тополевым запахом весенней ночи, я ходил из церкви в церковь, не минуя единоверцев, греков и старообрядцев. Ах, красота женских лиц, освещаемых снизу живым огнем, этот блеск белых зубов и прелесть улыбающихся нежных губ, и яркие острые блики в глазах, и тонкие пальчики, делающие восковые катышки. Точно со стороны, точно мальчишка, выключенный из игры, я видел, что всем беспричинно хотелось смеяться и приплясывать. И мотивы ирмосов были все такие древневеселые, трам-трам-траля-лям, и все смеялись. Смеялись новой весне, воскресенью, цветам, радостям тела и духа. Один я походил на изгнанника, который смотрит сквозь заборную щелку, таясь ото всех на чужое веселое празднество. Ее звали Инна. Это потом, по расследованию отцов церкви, оказалось, что имена Инна, Пинна, Римма и Алла вовсе не женские, а наоборот, очень мужские имена. Тогда же она была для меня единственная, несравненная, обожаемая Инна. 3 года назад мне казалось, что она питает ко мне взаимность. Но совсем неожиданно для меня мне было отказано от их дома. Отказано очень вежливо, без недоразумений и ссоры. Сделала это с грустным видом маменька, толстая дама, большая курительница и специалистка в преферансе. Я сам понял это так, что по моей молодости, скудному жалованию и отсутствию перспектив в будущем я уж никак не гожусь в женихи девушки, очень красивой, хорошо воспитанной и с порядочными средствами. Я покорился. А что мне было делать? Не лезть же с объяснениями или насильственно втираться в дом, где оказался лишним. Но образ Инны застрял в моем сердце и не хотел уходить оттуда. Дешевых амуров я никогда не терпел. Должен признаться, что в первое время я все норовил попадать в те места, где она чаще всего бывала, чтобы хоть на секундочку увидеть ее. Но однажды, когда на пристани знаменитого Прокопа она, окруженная веселой молодежью, садилась в лодку и мельком заметила меня, я заметил, как недовольно, почти враждебно сдвинулись ее прелестные, сквозные, разлетистые брови с пушком на переносице. Тогда мне стало стыдно, что я ее преследую вопреки ее желанию. И я перестал. Однако каждый раз на Великую Заутренню я в память о наших прошлых Пасх приходил в ее любимую церковь, Десятинную, самую древнюю в Киеве, откопанную из старых развалин, и ждал на паперти ее выхода после обедни. Казалось мне, что здесь, среди нищих, я вне укора и презрения. Я ведь был тогда очень верующим и всегда умилялся над одним из пасхальных песнопений. «В воскресенье день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем, рцем братья, и ненавидящим нас простим». Да, еще издалека я видел, как она замечала меня сквозь толпу, но проходила она всегда мимо меня с опущенными ресницами. Что ж, не выпрашивать же мне было у нее пасхальный поцелуйчик. Хотя мне мнилось порою, что какая-то складка жалости трогала ее розовые уста. Так и в эту святую ночь, выждав время, стал я на десятинной паперти, подождал и дождался. Встретились мы с ней глазами. Испугался я вдруг и как-то сам себе стал противен со своей назойливостью. Повернулся и пошел, куда глаза глядят. Взобрался я, помню, по длинной плетеной лестнице с широкими низкими ступенями на самый верх Владимирской горки, господствующей над всем городом, и уселся совсем близко около высокого, очень крутого обрыва на скамье. У моих ног расстилался город. По двойным цепям газовых фонарей я видел, как улицы поднимались по соседним холмам и как вились вокруг них. Сияющие колокольни церквей казались необыкновенно легкими и точно воздушными. В самом низу, прямо подо мною, сине белела еще не тронувшаяся река с черневшимися на ней зловещими проталинами. Около реки
Там, где летом приставали барки, уличные огни сбились в громадную запутанную кучу. Точно большая процессия с зажженными фонарями внезапно остановилась на одном месте. Светила чуть ущербленная луна. В трепетном воздухе, в резких глубоких тенях от домов и деревьев, в дрожащих переливах колокольного звона чувствовалась весенняя нежность.

0: Вдруг я услышал торопливые легкие шаги. Обернулся, вижу, идет стройная женщина. Ну, думаю, должно быть любовное свидание. Надо уходить. И поднялся со скамьи. И вдруг слышу голос, от которого сердце мое сначала облилось кипятком, а потом запрыгало. «Инна!» «Постойте, куда вы?» — говорит она и немного задыхается. «Как вы скоро шагаете? Я за вами бегу от самой десятинной церкви. Ну, во-первых, Христос воскресе!» Я едва успел снять шляпу. Она трижды истово поцеловала меня, потом поцеловала еще в лоб и погладила руками мою щеку. «Сядем», — сказала она, — «у меня времени совсем чуть-чуть, и так боюсь, что уж дома беспокоиться. А я вам очень хочу много сказать. Судите меня, но и простите». И вот передо мною предстала ужасная, подлейшая история, которая когда-либо происходила на свете. В ту самую пору, когда я еще был вхож в Инин дом, где меня как будто бы охотно терпели, существовал у меня дружок, самый закадычный, Федя. Мы даже долго жили в одной комнате. Радость, горе, кусок хлеба, бутылка пива — все пополам. Никаких секретов от друга. Ведь молодость тем и приятна, что в ней так отзывчива, бескорыстна и внимательна дружба. А кроме того, друг, он же и наперстник, и охотный слушатель всех твоих секретов и замыслов. Словом, с Федей я делился всеми милыми сладкими тайнами, которые были связаны с Инной. Знал он все наши встречи, разговоры, очаровательные, многозначительные, лишь для меня одного словечки, случайные долгие взоры и рукопожатия. Не скрывал я от него и нашей переписки. Совершенно детские, наивные записочки о дне пикника в Борщаговке или в Китаеве, благодарность за цветы и ноты, приглашение в театр или в цирк. Все в этом роде. И вдруг Федя съезжает внезапно из наших меблерашек, а потом и вовсе исчезает с моих глаз. Я тогда совсем не обратил внимания на то, что вместе с его исчезновением пропали и Иннины записочки. Я думал тогда, что наша общая номерная прислуга, бабка Анфиса, глухая и подслепая женщина, к тому же и весьма глупая, взяла и выкинула их, как ненужные клочки, в мусор. Я даже и в мусоре рылся, но напрасно. И вот вдруг Инна получает письмо, не написанное, а составленное из вырезанных из газеты печатных букв. Подпись же внизу чернилами безукоризненно похожа на мою. Федя, надо вам сказать, очень часто от нечего делать, шутя, подделывал мое факсимиле. Текст письма был самый омерзительный. Смесь низкого писарского остроумия, грязных намеков и нецензурных слов. Все это в духе отвратительного издевательства над Инной, над нашими чувствами, над всей ее семьей. Но подпись была совершенно моя. А кроме того, все письмо насквозь было основано на тех фактах и словечках, которые при всей их детской чистоте и невинности были известны лишь Инне и мне, вплоть до чисел и дней. Зачем он это сделал, понять не могу. Просто из дикого желания сделать человеку беспричинную пакость. В ту пору мне и показали дверь. Кого я мог тогда винить? Федя же оказался совсем негодяем, давним преступником, специалистом по шантажам и подлогам. Он успел попасть в руки правосудия сначала в Одессе, а потом недавно в Киеве. Все его бумаги перешли к судебному следователю. Среди них сохранились не только Иннины записочки, но и Федькины дневники. Это странно, но давно известно. Профессиональные преступники весьма часто ведут свои дневники-мемуары, которые потом их же уличают. Это своего рода болезнь, вроде мании величия. Следователь, друг семьи, изъял из следствия все, что касалось Инны, ибо в остальном материале нашлось достаточно данных, чтобы закатать Федьку на 3 года в тюрьму. Однако из его дневников можно было с ясностью установить его авторство в псевдонимном письме, подписанном моим именем. Обо всем этом рассказала мне Инна. Я слушал ее, сгорбившись на скамейке, а она участливо вытирала мне платком слезы, катившиеся по моему лицу. Я же целовал ее руки. «А вот теперь», — продолжала она, — «я невеста Ивана Кирилловича, этого самого следователя. Я не скрою, я любила вас немного, но целых три года обиды, огорчения и недоверия испепелили во мне все, что было у меня к вам хорошего и доброго. Но никогда, слышите ли, никогда в жизни не забуду того, как вы были мне верны, несмотря на незаслуженные вами страдания. Дорогой мой, обнимите меня крепко, как брат. И давайте на всю жизнь останемся братом и сестрой». Мы поцеловались еще раз. «Не трудитесь провожать меня», — сказала она. «И помните, во всяком горе, нужде, несчастье, болезни мы самые близкие родные». Она ушла. Я долго еще сидел на Владимирской горке. Душа моя была ясна и спокойна. Всемогущая судьба прошла надо мною.
1: Страницы любви на радио «Мир».

Вы слушаете программу «Страницы любви». Иван Бунин. Красавица. Чиновник казенной палаты, вдовец, пожилой, женился на молоденькой, на красавице дочери военного начальника. Он был молчалив и скромен, а она знала себе цену. Он был худой, высокий, чахоточного сложения, носил очки цвета йода, говорил несколько сипло и, если хотел сказать что-нибудь погромче, срывался в фистулу. А она была невелика, отлично и крепко сложена, всегда хорошо одета, очень внимательна и хозяйственна по дому, взгляд имела зоркий. Он казался столь же неинтересен во всех отношениях, как множество губернских чиновников, но и первым браком был женат на красавице. Все только руками разводили. За что и почему шли за него такие? И вот вторая красавица спокойно возненавидела его 7-летнего мальчика от первой, сделала вид, что совершенно не замечает его. Тогда и отец от страха перед ней тоже притворился, будто у него нет и никогда не было сына. И мальчик от природы живой, ласковый, стал в их присутствии бояться слова сказать, а там и совсем затаился. Сделался как бы несуществующим в доме. Тотчас после свадьбы его перевели спать из отцовской спальни на диванчик в гостиную, небольшую комнату возле столовой, убранную синей бархатной мебелью. Но сон у него был беспокойный. Он каждую ночь сбивал простыню и одеяло на пол. И вскоре красавица сказала горничной: «Это безобразие. Он весь бархат на диване изотрет. Стелите ему, Настя, на полу. На том тюфячке, который я велела вам спрятать в большой сундук покойной барыни в коридоре». И мальчик в своем круглом одиночестве на всем свете зажил жизнью самостоятельной, совершенно обособленной от всего дома жизнью, неслышной, незаметной, одинаковой изо дня в день. Смиренно сидит себе в уголке гостиной, рисует на грифельной доске домики или шепотом читает по слогам всю одну и ту же книжечку с картинками, купленную еще при покойной маме. Смотрит в окна. Спит он на полу между диваном и каткой с пальмой. Он сам стелит себе постельку вечером и сам прилежно убирает, свертывает ее утром и уносит в коридор, в мамин сундук. Там спрятано и все остальное добришко его. —

0: Вы слушаете программу «Страницы любви».
1: Александр Грин, продавец счастья. «Кто не работает, тот не ест», — вспомнил Мюргит черствую хлебную истину. Эти слова очень любил повторять его отец, корабельный плотник. Но Мюргит так привык, благодаря усердному повторению истины, к ее неопределенно понукательному значению, что стал почтителен к ней лишь теперь, когда, потеряв место в угольном складе из-за происка толстой дамы, жены хозяина, игравшей по отношению к молодому человеку роль известной жены Пентефрия, горько и лицемерно смеясь над сытым видом развалившихся в лакированных экипажах холеных и томных людей, шел к рынку с темной надеждой стащить пучок моркови или редиски. Рынок, потерянный рай голодных, усилил страдания Мюргита зрелищем разнообразных продуктов и свежим запахом их, заставлявшим вспоминать жарко растопленную плиту, шипенье масла, стук блестящих ножек и воркотню супа, розовая телятина, красное мясо, коричневые почки, тетерева, голуби, куропатки – фазаны и зайцы лежали за блестящими стеклами лавок. На лотках теснились зеленые букеты моркови, редьки, спаржи и репы, скользкие угри, линии, камбалы, лососи и окуни грудами, серебрясь и переливаясь на солнце нежными красками, заглядывали свесившимися головами в корзины, полные устриц, омаров, раков и колючих морских ежей. Стараясь не выделяться среди шумной толпы неуверенными движениями и беспокойством взгляда, Мюргит жадно присматривался к лакомым яствам, не решаясь, однако, приступить еще к действию, хотя руки его дрожали от голода. Ночуя вторую ночь под старым баркасом, Мюргит слышал от старого опытного бродяги, спавшего вместе с ним, что воровать надо наверняка, иначе не стоит соваться. Пока же, не видя ничего плохо лежавшего, Мюргит машинально ощупывал подкладку своего старого пиджака, стараясь набрести на мелкую монету, когда-нибудь провалившуюся сквозь карманную дыру, и взглядывал под ноги, ища вечный кошелек с банковыми билетами.

0: Пройдя всю площадь, Мюргит в раздумье остановился. Рассеянно осматриваясь, увидел он невдалеке, за лавками, среди старых бочек и ящиков, кружок играющих в передвижную рулетку. Тут были извозчики, солдаты, женщины и подростки. Среди других игроков забавным показался Мюргиту старик с деревянным ящиком за спиной. На крышке ящика сидел попугай, блестя бессмысленно хитрым круглым глазом и время от времени покрикивая недовольным голосом «Купите счастье!». Иногда, помедлив, прибавлял он к этому что-нибудь из остального своего лексикона. «Прохвосты! Не бери сдачи! Сыпь орехов!». Старик беззубый, но проворный для своих лет, суетился больше других. Монеты за монетой мелькали в его руке, и он кряхтя проигрывал их. Суеверие, свойственное несчастливцам. Мюргит, подходя к рулетке, думал: «У меня нет ни одной копейки, а я уверен, что купил бы за гроши счастье. Недаром этому продавцу счастье так не везет самому». Мысль эта была заметно лишена логики, но ее убедительность равнялась в глазах Мюргита таблице умножения. И он заглянул в ящик, разделенный на клеточки, из которых попугай таскал клювом бумажки с предсказаниями и сентенциями. Почувствовав у затылка сдержанное дыхание Мюргита, старик обернулся.
1: «Купи, молодчик!» – шамкнул он, подмигивая. «Поддержи торговлю!» Народ стал нелюбопытен, разрази его гром, и должно быть теперь все счастливы, потому что воротят нос от моего ящика. Или ты, может быть, тоже счастливчик?
0: «Вот», — сказал рассерженный Мюргит, собираясь выворотить карман, чтобы, кстати, вытряхнуть из него крошки и обломки спичек. «Если здесь есть хоть бы одна копейка, я суну ее твоему попугаю, чтобы он подавился и сдох на твоей спине». Он дернул рукой, пальцы, проскочив карманную дыру, уперлись в подкладку, и Мюргит, смотря застывшими глазами в насмешливое лицо старика, почувствовал, что сжимает монету. Мгновенно меет серебро и золото вообразил он, но серебро и золоту неоткуда было явиться. Вытащив руку, Мюргит с волнением увидел небольшую медную монету, на которую дали бы кусок хлеба. То было известное коварство вещей, умеющих, упав, завалиться под стол или диван таким образом, что для извлечения их требуется становиться на четвереньки. В других случаях потерянная вещь отыскивается весьма часто в ненужный момент. Мюргит, мысленно ругая себя за легкомысленное обещание, плюнул и топнул ногой. Отчаяние и полное безучастие к судьбе овладело им. Издеваясь над собой, он сказал: «Счастье важнее хлеба», и опустил монету в щель ящика. Попугай, услышав знакомый стук, скрипнул клювом, закричал «Сыпь орехов!» и, сунув неуклюжую голову в одно из углублений, вытащил свернутую бумажку.
1: «Читай, на здоровье!» — сказал старик, и Мюргит с ненавистью вырвал из клюва птицы свое дешевое счастье.
0: Отойдя в сторону, он развернул бумажку и прочитал следующие безграмотно отпечатанные стихи. «Тебя счастливей в мире нет, избегнешь ты премногих бед, но есть примета для тебя, а ты ищешь счастье, ты любя. Твой знак, луна и козерог, ведут к удаче средь дорог».
1: «Хорошо», — злобно сказал Мюргит, «что эта нелепица не попалась безрукому, безногому и глухонемому. Он, я думаю, отхлестал бы старика костылями за удачное предсказание».
0: Он резко повернулся и вошел в ближайший трактир с сомнительной надеждой отыскать под столом, как это было вчера, завалившуюся корку хлеба. Посетителей в трактире было немного. Усталый Мюргит сел, отыскивая глазами на полу среди окурков и пробок что-либо съедобное. «Что вам подать?» – спросил, подходя, слуга. «Сейчас ничего», – солгал наполовину Мюргит. «Я жду приятеля, когда он придет. Мы поедем вместе». Так он просидел, ежась от голода, минут 20. Все кругом ели и не обращали на него внимания. Оглядываясь, Мюргит заметил пожилого человека с завязанной головой, делавшего ему знаки глазами и пальцами. У этого человека была самая подозрительная внешность. Однако Мюргит не колебался, цепляясь за малейшую возможность поесть. Подошел он к завязанной голове и сел рядом. «Давно не ел?» – проницательно осведомился, подмигивая неизвестный. «Да», – сказал Мюргит. «Если вы угадали, что я не ел, то уж угадать, что не ел двое суток, пустяки. Хочешь заработать?»
1: «Хочу».
0: «Эй», — сказала завязанная голова, кладя вилку. «Дай-ка рыжий этому парню бобов с салом, баранины и вина». Кровь хлынула к сердцу Мюргита от неожиданности. Чувствуя инстинктивно, что лучше и выгоднее молчать, ожидая, что скажут, просидел он, перебирая от нетерпения под столом ногами, пока слуга, рыжий как солнце, ходил на кухню. Когда кушанье было подано, Мюргит съел его аналогично медленно трогающемуся и быстро берущему скорый ход паровозу. Благодетель Мюргита, заметив под нос что-то насчет дураков, прозевавших такого молодца, как юноша, налил вина и сказал: «Вижу я по твоей физиономии, что ты не способен выдать накормившего тебя человека. Слушай, я контрабандист и мошенник. Вчера с грузом сырого шелка выехал я по лесной реке Зерре, что неподалеку отсюда. Прокрался благополучно мимо одного таможенного пикета и передал на берег груз, ожидавшим меня верховым товарищам. Не успел я разделаться с последним тюком, как раздались выстрелы. Приятели мои ускакали, а я, бросаясь в лодке от берега к берегу, сбил с толку солдат, выскочил, покинул на произвол судьбы лодку и скрылся. Пришлось мне также бросить ружье. Контрабандисту, пойманному с оружием, в руках виселица. Если найдут лодку, мигом узнают, что это моя работа. Лодка моя известна. Поди-ка ты, затопи ее вместе с ружьем. А если увидишь, что ее уже нет, вернись и скажи мне. Это для тебя не опасно, но ведь можешь придумать в случае чего что угодно». «Что ж», — сказал охмелев Мюргит, — «я согласен». По тропинке за бойнями объяснил мошенник: «Выйдешь ты к проезжей дороге, что идет мимо оврага, а там, у реки, возьмешь влево, и, думаю, недолго пройдешь, как увидишь лодку. Прорежь ей ножом дно и насыпь камней. Вот тебе». Он вытащил из кармана горсть мелкого серебра и сунул Мюргиту. «Смотри же, братец, молчи обо всем этом». «Будьте покойны», — сыто улыбаясь, сказал Мюргит. «Я все обстряпаю». И он, не теряя времени, отправился к реке Зерре.

Бобы с салом, баранина, крепкое вино и мелкое серебро держали Мюргиты целый час в состоянии упоения. «Ей-богу, мне повезло как раз после стихов», — думал он, шагая лесной дорогой. Серебро звенело в его кармане соловьиными трелями, здоровая сытость разливалась по окрепшему телу, и веселый по природе Мюргит беспричинно рассмеялся, насвистывая куплеты. Скоро пришел он к синей узкой реке, блестевшей солнцем под безоблачным небом, и с трудом пробираясь у самой воды, среди упавших стволов папоротника, цепких кустов и арками, купающихся в струях реки свисших ветвей, увидел в тенистом заливчике превосходную лодку, способную выдержать не менее 10 человек. В уключенных торчала пара тяжелых весел, а на дне, подле одноствольного, старинной работы ружья, валялся мешок с чаем, сахаром, галетами, порохом, пулями и сменой белья. «Да это целое хозяйство!» — вскричал Мюргит, запнувшись за жестяной котелок. Под кормой он увидел топор. «Лодку, конечно, я утоплю, но ружье и все остальное — дудки. Это стоит денег. Все равно мой случайный хозяин не получил бы этих вещей, если бы не я». Решив так, Мюргит сел к веслам, взмахнул ими и выплыл на середину реки, высматривая, нет ли где тяжелых камней, но впал в раздумье. «Хорошо», — думал Мюргит, — «если я утоплю лодку, вернусь, и что же предстоит мне? Деньги через несколько дней выйдут, а в этом маленьком городе нелегко найти место. Не отправиться ли мне вниз по течению? Что мне терять? Зерра впадает в Таниль, а Таниль в море, где шумит большой город, в 10 раз более этого дохлого Хассавера, Сан-Риоли. Поэтому я думаю, что благоразумнее мне пуститься во все тяжкие». «Твой знак, луна и козерог ведут к удаче средь дорог», — вспомнил Мюргит. С доверчивостью к судьбе, свойственной незлопамятной молодости, Мюргит прочно уселся на скамейку лодки, и весла запели в его руках, удаляя Мюргита от того места, где он собирался прорубить дно. Безмолвная река развертывалась перед ним пышной синей аллеей, извилисто проникая в знойную тесноту дремлющих лесных берегов. Обрывы, черные, как груды угля, с выползающими к воде розовыми корнями, сменялись колоннами бесконечно уходящих в полумрак зарослей стволов. Далее, как высыпанная из корзин зелень, купались в зеленеющие отражениями в воде гирлянды ветвей, образуя тенистые боковые коридоры. В глубине их, встречая проникший луч, вспыхивали и гасли листья. Затуманенные игрой струи висели в подводной пропасти, опрокинутые двойники берегов. А даль речных поворотов сияла воздушными садами. Очарованные зноем, серебристые от блеска воды, дремали они, готовые, казалось, развеяться от легкого дуновения. В тишине леса таилась покоряющая сила спокойствия. Мысль человека, попавшего сюда, текла стройно и беспечально, отдаваясь власти видимого. И глаз не успевал подмечать богатое разнообразие берегов, слитных, как толпа, и разных, как лица. Мюргит плыл и не думал уже о будущем, а тихо погружался в неясные, похожие на сказки события, неизвестно кем пережитые и рассказанные, но был в них главным действующим лицом. Радовался, горевал, молился, плакал. В этой игре воображения не было ничего, что мог бы он припомнить потом, но сердце его от зноя, тишины и беспричинной сладкой тревоги билось частыми волнующими толчками, как бы требуя на неизвестном наречии свободы и радости.

Прошел еще час. Пали тени от берегов. И, услышав громкое сопение, увидел Мюргит порядочных размеров медведя. Зверь стоял у воды, в саженях в 10 от лодки. С морды его падали блестящие водяные капли. Он пил и, увидев человека, обеспокоился. «Эй, дядя!» – беспечно крикнул Мюргит, считая себя в безопасности. «Как посмотрю, это здорово обнаглел, если не боишься получить пулю!» И он показал ему заряженное ружье. Медведь рявкнул, потоптался и прыгнул в воду. Не ожидая этого, Мюргит растерялся. Зверь плыл к нему весьма быстро, и мохнатая голова его была уже не далее 6 шагов от Мюргита. Лодка же, пока он грозил ружьем, повернулась носом против течения, очень быстрого в этом месте. Так что, потеряв несколько времени на усилие привести лодку в прежнее положение, молодой человек увидел себя вынужденным стрелять. Он взвел курок, прицелился и, дав зверю очутиться почти вплотную, прострелил ему череп. После этого, еще не опомнившись хорошенько от неожиданного нападения, он тупо смотрел, как забившийся зверь, разводя лапами немалое волнение, поплыл в красном кровавом пятне, почти уже мертвый, рядом с лодкой. Еще не совсем прошел испуг Мюргита, как он сообразил, что с медведя следует содрать шкуру. Захлестнув веревкой голову мертвого врага, Мюргит взял его на буксир и, пристав к берегу, после долгих усилий, вспотев, ободрал тушу. Прекрасная черная шкура тяжело висела в руках удачливого стрелка, и он бросил ее на дно лодки. «Вот жизнь медвежья!» — все еще удивляясь, сказал Мюргит. «Нехорошо быть таким вспыльчивым!» И он продолжал путь, несмотря на добычу, без всякого желания пережить еще такую же встречу. Смеркалось, когда, увидев редкие огни местного поселка, Мюргит устал и подплыл к чистому песку берега, рассчитывая переночевать под крышей, а не на сыром мху. Только что он вытащил лодку, как увидел, что к деревянным мосткам, лежавшим на забитых в воде сваях, идет с корзиной молодая, бедно одетая девушка. Проворно размахивая свободной рукой, незнакомка подошла к краю мостков и, заметив Мюргита, раскрыла от удивления маленький, как орех, рот. Ей было не больше 15 лет, и была она скорее хороша, чем дурна собой, благодаря молодости, лучистым глазам, черной косе и гибкости. Немного портили ее большие руки, грубоватые, как у большинства работающих женщин, и худощавость сложения, имевшая в себе нечто мальчишеское, но это показалось ничем в глазах Мюргита.

Наконец Мюргит приступил к делу. Хитрый был красноречив и говорил таким тихим голосом, что его можно было принять за шепот речной воды. «Анне», — сказал он, — «я много читал, слышал и видел, что случай руководит людьми. Посмотрите на эту реку. Если бы вода в ней остановилась, образовался бы ряд гнилых скучных прудов, где от тоски дохнут рыбы. Но река движется, неустанно освежает землю, и земля вознаграждает ее пышной растительностью, охраняющей влагу от испарения. Также и человек должен следовать руслу случая, если он обещает ему в будущем радость. Мы познакомились случайно, и отчего бы нам затягивать это дело дальше? Вот лодка и весла, а вот открытый путь в Сан-Риоль. Если я вам хоть немного нравлюсь, то в будущем понравлюсь еще больше. Вам и мне терять нечего. Если вам кто-нибудь говорил, что жизнь требует осторожности и терпения, не верьте. Бывает, что и терпение лопается. Удивите-ка самое себя. Приехав, мы обвенчаемся, а денег у нас на первое время хватит. Я продам лодку, ружье и шкуру». «Вы с ума сошли!» – вскричала Анне. Но голос Мюргита звучал так серьезно, что это польстило ей. «Я сделаю для вас все!» – торопился высказаться Мюргит. «Я, в конце концов, конечно, разбогатею. Я буду вас одевать в шелк, бархат и бриллианты и построю вам дом. Я куплю вам лошадей и все, что вы захотите». К чести его, надо сказать, что сам он верил своим словам. Обещания, одно заманчивее другого, посыпались с его языка проливным дождем. «Нет, я этого не сделаю», — решительно произнесла Анне и подвинулась ближе. «Анне», — сказал Мюргит, — «поверьте моему дню». «Никогда. А как же белье?» «Белье? Белье? Что ж белье? Вы не будете обижать меня?» «Упаси бог!» Они взялись за руки и стали шептаться. В сердце Анни было много задора, легкомыслия и великодушия. Шептались они очень долго и убедительно. Мюргит столкнул лодку в ночную реку под крупные звезды, и Анни, поплакав, села к рулю.

раскрытое окно лился гром приморского города. Похудевший Мюргит печально смотрел на Анни, а Анни, стараясь не поддаваться унынию, смотрела на мужа. «Нет керосину», — сказал Мюргит, — «сахару нет, чаю, хлеба, мыла и табаку. Положение наше ожесточенное, дружок Анни. Что бы продать?» Анни ничего не ответила, потому что в маленькой комнате не было ничего для продажи. «Обменять новые башмаки на старые?» — думала Анни. «Или продать их совсем?» Она вздохнула и посмотрела на свои маленькие ноги. «Опять босиком?» «Подожди-ка!» Вдруг вскричал, вскакивая Мюргит. Он кое-что вспомнил, и в глазах его это было все же лучше, чем ничего. «Анни, подожди меня, я скоро вернусь». «Что ты задумал? А вот увидишь». И он, схватив шляпу, бросился бегом на улицу. А когда вернулся, под мышкой у него торчал объемистый сверток, который он с торжеством показал жене. «Я выпросил это в долг у лавочника», — сказал он и стал говорить, что к вечеру он все устроит. Анни, выслушивая его план, немного приободрилась, и у нее появилась надежда, что вечером удастся поесть. В этот же день на площади у фонтана остановилась пара молодых людей, мужчина и женщина. У мужчины на шее висел ящик. С улыбкой, посмотрев друг другу в глаза и смущаясь, они потупились и запели. Свежие, приятные голоса их остановили некоторых прохожих. Пропев несколько песенок о любви, цветах, вине и веселье, человек с ящиком выступил вперед и сказал: «Купите, господа, счастье!» Роль маленького попугая

«Страницы любви» на Радио Мир. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио Мир. Музыкально-информационное радио.

0: погода.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачно, плюс 22 градуса. В Казани ясно и плюс 21. В Ульяновске малооблачно, также плюс 21 градус. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачно, плюс 17 градусов. В Ростове-на-Дону облачно, плюс 20. В Москве малооблачная погода, плюс 27. Во второй половине дня возможен небольшой дождь.

посреди красно-белого сини. Как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе это насилие.

0: Ты так красива, невыносим.
1: Мир. Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 23 часа. Вместе. Каждый день.
2: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Российский самолет «Сухой Суперджет-100» отправится в первый рейс в конце года. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Это узкофюзеляжный лайнер, который создается в рамках программы импортозамещения системы компонентов. Ранее Минпромторг представил интерьер «Суперджета». Основные панели и полки для него изготавливает компания «Авиационные интерьеры» в Казани. Кресла производит ОКБ «Аэрокосмические системы» в Дубне. Министерство транспорта предлагает ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи. Ранее эту идею высказывали в том числе в Нижней палате парламента. Пока что право на бесплатную парковку распространяется только на одну машину. Она должна быть зарегистрирована на одного из родителей. Окончательное решение о том, предоставлять ли машины место бесплатно, принимают региональные власти. Мошенники придумали схему обмана под видом бронирования жилья. Для этого они используют фейковый сайт, который копирует сервис онлайн-бронирования «Островок», сообщает агентство ТАСС. Человек находит в интернете объявление о сдаче квартиры, звонит по указанному номеру, где ему предлагают пройти в мессенджер. Там фейковый собственник жилья заявляет, что находится за пределами страны, а потому российских счетов у него нет. В связи с этим он просит заключить договор якобы через «Островок». Далее в мессенджер или на почту приходит ссылка на бронь от сервиса, но она ведет не приложение, а на фишинговый сайт, где предлагается заполнить реквизиты для оплаты. Обустроить зону барбекю на даче можно за небольшие деньги. Для этого понадобится переносной мангал, навес обеспечит более комфортные условия и защитит от непогоды, отмечают эксперты. Они также советуют сразу подготовить место для мангала. Для этого достаточно снять дерн и засыпать участок гравием или щебнем. Можно также установить складные стулья и автономные светильники. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
1: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля и крепость твоя.

Радио Мир. Весна на Радио Мир. Хорошо звучит.

Мир. Музыкальное информационное радио. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

Радио Мир. Весна на Радио Мир. Хорошо звучит.

0: погода.
1: Как сообщают синоптики, завтра в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачно, плюс 22 градуса. В Казани ясно и плюс 21. В Ульяновске малооблачно, также плюс 21 градус. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачно, плюс 17 градусов. В Ростове-на-Дону облачно, плюс 20. В Москве малооблачная погода, плюс 27. Во второй половине дня возможен небольшой дождь.

Весна. На Радио Мир. Радио Мир. Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону полночь. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Пожароопасный сезон начался в 80 регионах страны. В Хабаровском крае прошло 100 рейдов. Выявлено 24 нарушителя. Халатность пятерых из них привела к ландшафтным возгораниям. В Забайкальском крае потушили природный пожар площадью 8 тысяч гектаров. Возгорание сухой травы произошло в 15 километрах от села Ключевское. Угрозы населенным пунктам не было. За прошедшие сутки в 15 регионах было потушено 64 лесных пожара. Еще 8 спасатели борются с двумя десятками возгораний. Легкий многоцелевой самолет «Байкал» не может заменить кукурузник Ан-2, об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он подчеркнул, что это новая машина, которая адаптирована под современные требования. Третий летный образец самолета «Байкал» с российским двигателем ВК-800 совершил первый полет в конце февраля. Испытания проводили на аэродроме в Екатеринбурге. Первая волна комаров в Центральной России ожидается во второй половине мая, начале июня. Об этом РИА Новости рассказали на кафедре общей экологии, гидробиологии и биологического факультета МГУ. Скорость развития следующих поколений комаров будет зависеть от погоды летом. Личинки насекомых начинают активно развиваться сразу после того, как растает снег и прогреются водоемы. Как правило, для этого нужна стабильная температура воздуха около 12 градусов тепла. В зоопарке Хьюстона 4-метровой анаконде сделали компьютерную томографию. В кабинет змею заносили 6 человек. Чтобы сделать хороший снимок, анаконду погрузили в глубокий сон. Так как под наркозом холоднокровные могут задохнуться, врачи использовали аппарат искусственного дыхания. Сейчас пациентка приходит в себя в теплом террариуме. Зеленой анаконде 21 год. Для представителей ее вида это пожилой возраст. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя.

Значит, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Весна на Радио Мир.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: новостей Содружества. Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир».
1: Здравствуйте, это «Мир новостей Содружества». Программа подготовлена журналистами межгосударственной телерадиокомпании «Мир». С вами Анастасия Щеглова. В этом выпуске. В Кыргызстане переходят на подземную добычу руды. В Казахстане создадут свое национальное рейтинговое агентство. А также новости из Беларуси и Таджикистана прямо сейчас.
0: Кыргызстан.
1: Экологическая обстановка на самом крупном месторождении золота в Кыргызстане меняется в лучшую сторону. Это связано с постепенным переходом добычи руды на подземный. На территории рудника также фиксируется рост популяции краснокнижных животных. Каких именно, расскажет Асель Усенова.
2: Рудник соседствует с Арыча-Тарташским заповедником, поэтому краснокнижные архары здесь частые гости. За последние 5 лет популяция парнокопытных выросла почти в 2,5 раза. Гул огромных самосвалов их не пугает. Животные чувствуют себя в полной безопасности и даже подпускают к себе людей, говорит эколог Гулира Талайбекова.
3: Выпал снег в мае, очень такой громоздкий, и тогда архары, вот именно детеныши, они не выживали. Им было очень трудно, и наши инженера, получается, их отвезли в такое укромное местечко, им давали молоко, кормили как могли.
2: Лебеди, кликуны из Красной книги тоже нашли убежище в промышленной зоне Комтора. Индикаторы чистоты перед зимовкой делают остановку на местных водоемах. Но редкая здесь не только фауна. Сотрудники предприятия застали цветение снежного лотоса. В республике это растение под угрозой исчезновения. Прогресс в экологии напрямую связывают с новым подходом к добыче золота. Второй год на Комторе развивают подземный рудник, рассказывает главный инженер Павел Заичкин.
4: Через несколько лет по этим выработкам будет ежегодно выдаваться порядка 500 тысяч тонн руды. При этом на поверхности это никак не отразится.
2: Предприятие находится на рубеже 4000 метров над уровнем моря. Для сравнения, на такой же высоте альпинисты ставят штурмовые лагеря при восхождении на Эльбрус или Монблан. А в этом месте находится главная сокровищница Кыргызстана. Воздух там разряженный, дышится тяжело, а одышка в норме вещей. При этом работа на предприятии не останавливается ни на день. Но сейчас главная задача экспертов – решить накопившиеся проблемы. За время открытой добычи на руднике образовался карьер глубиной почти в километр. Эту промышленную яму видно даже из космоса. А вот лежалые хвосты, так называют отходы золотоизвлекающей фабрики, предприятие планирует перерабатывать. В них тоже содержится золото. И по оценкам экспертов, можно дополнительно извлечь 120 тонн драгоценного металла. Правда, на это уйдет лет 16.
0: Казахстан.
1: В Казахстане создадут свое национальное рейтинговое агентство. Это значит, что теперь республика сможет самостоятельно оценивать компании и различные банки. Новый механизм изучил Кирилл Потемкин.
5: Когда оценка надежности становится прозрачной, инвесторы увереннее принимают решения и чаще вкладывают средства. К тому же получать данные о бизнес-проектах теперь они будут с учетом местной специфики и реальной ситуации на рынке страны. Платить за составление рейтингов будут сами компании, которые их заказывают. От нового агентства можно будет получить оценку кредитной надежности, экологичности, социальной ответственности и качества управления бизнесом. Стоимость таких услуг от международных агентств сейчас начинается от 50 тысяч долларов. В Казахстане будут ориентироваться на цифру до 5 миллионов тенге. В российских рублях это около миллиона, отметила председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
6: Акционерами будут являться Национальный банк, Международное рейтинговое агентство и финансовые организации. Для обеспечения независимости рейтингов вводятся требования к рейтинговым аналитикам. Их вознаграждение не должно зависеть от финансовых результатов и доходов клиентов. Вводится обязательная ротация аналитиков. Также устанавливаются ограничения на аффилированность, включая запрет на владение финансовыми инструментами рейтингуемых лиц.
5: Эксперты отмечают, создание национального агентства станет важным шагом к более открытой финансовой системе. К тому же правила игры на рынке страны теперь будут понятны и самим бизнесменам, и зарубежным инвесторам.
0: Таджикистан.
1: В Таджикистане зарегистрировали 820 пациентов с гемофилией. Из них более 370 – дети. Нушин Кузиева узнала, как в республике помогают бороться с этой болезнью.
7: Диагностику гемофилии в Таджикистане проводят бесплатно на базе Республиканского научного центра крови. После выявления заболевания пациентов ставят на диспансерный учет и формируют индивидуальную программу наблюдения и лечения. Необходимые компоненты крови предоставляются по всей стране в рамках государственной поддержки. Наджи Базизи находится под постоянным наблюдением врачей с детства. Гемофилия передалась ему от матери. Заболеванием живет и его дядя. Из-за этого диагноза Наджи потерял двух старших братьев.
8: Я не считаю себя каким-то ограниченным, но и не говорю, что полностью здоров. Стараюсь по мере возможности помогать всем, кто сталкивается с этой болезнью.
7: Ключ к снижению числа осложнений и повышению качества жизни при этом заболевании – раннее выявление и системные наблюдения. В Таджикистане рост числа пациентов с гемофилией остается невысоким. Если в прошлом году с этим диагнозом родились 12 детей, то в этом пока только один. Муким Рахматов, специалист по заболеваниям крови взрослых Национального медицинского центра, говорит, что современная медицина позволяет безопасно проводить операции.
9: Пациентам с гемофилией проводят операции без опасений. Это и удаление аппендицита, и лечение катаракты, а также другие хирургические вмешательства. Все выполняется с соблюдением требуемых мер безопасности.
7: В Министерстве здравоохранения Таджикистана прошла научно-практическая конференция под девизом «После отчаяния три надежды». Участники обсудили внедрение современных методов терапии при гемофилии и укрепление взаимодействия между специалистами для более эффективного ведения болезни.
0: Беларусь.
1: Почти 40 лет прошло с момента аварии на Чернобыльской АЭС. В Беларуси заново возвращают земли, ранее признанные опасными для жизни. Все благодаря реализации специальных программ. О некоторых из них расскажет Игорь Фадеев.
10: Судьба белорусской зоны отчуждения уже 4 десятилетия привлекает журналистов и блогеров. Попасть за закрытое ограждение можно только по специальному пропуску и строго с сопровождением. Жителей деревни Бабчина, как и других 90 сел на востоке Беларуси, эвакуировали. Когда-то здесь кипела жизнь, но теперь ее здания законсервированы, а въезд доступен только единицам, говорит директор Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Алексей Тишковец.
11: Сегодня мы проводим радиоэкологические, радиобиологические исследования. Мы сегодня измеряем содержание радионуклидов в земле, в почве, в воде, в донных отложениях, в животном численном мире. Сегодня заповедник участвует в трех государственных программах и одной межгосударственных программах.
10: Но это лишь одно из мест радиационного заповедника. По поручению президента хозяйственная деятельность здесь не прекращается. На кониферме выращивают русских тяжеловозов. Рядом держат пасеки. Любая продукция проходит тщательный контроль. Все показатели в норме, рассказывает блогер Полина Асвинова.
12: Было, кстати, довольно интересно узнать, что здесь развивается пчеловодство, и оно не только такое безопасное и чистое, но еще и очень вкусное. А сейчас мы уже, собственно, находимся на кониферме, и что тяжело, конечно, оторвать от них взгляд, потому что это действительно впечатляет, этот масштаб.
10: Развивают и медицинские программы для групп риска. Заболеваемость по всем видам болезней пострадавшего населения стабилизировалась, а в некоторых даже стала ниже. Несмотря на трагедию, регион продолжает развитие. Строят жилье для молодых кадров, прокладывают дороги, развивают промышленность и передают свой опыт возрождения земель другим государствам мира.
0: Казахстан.
1: Профессия журналиста, согласно исследованиям, одна из самых стрессовых в Казахстане. Для восстановления сил, укрепления связи и сплоченности коллектива в Алматы организовали футбольный турнир для СМИ. Среди участников и телерадиокомпания «Мир». Об итогах соревнований расскажет Тамара Зарипова.
13: Состав команды укомплектован исключительно сотрудниками телеканала. Это операторы, монтажеры, водители и сотрудники эфирной аппаратной. Команда сыгранная, все знают друг друга. Своими впечатлениями делятся сотрудники телеканала «Мир» Алишер Толиули.
14: У нас сильный состав. Футбол – это командный вид спорта, и мы помогаем друг другу на поле. Подсказываем, куда открыться, куда отдать пас. Мы играем в удовольствие. Ну и, конечно, хотим победить.
13: В турнире приняли участие 10 команд. Это телеканалы, печатные издания и интернет-площадки. После группового этапа в плей-офф выходят две лучшие команды. Соперники сильные, играют регулярно и тренируются каждый день, рассказывает тележурналист Жомар Тузелбай.
14: Мы с ребятами играем постоянно, собираемся после работы, чтобы перевести дух после трудного дня. Это помогает лучше понимать друг друга на поле и еще лучше в дальнейших съемках.
13: Поддержать журналистов пришли известные футболисты. Среди них них – советский футболист, бывший вратарь футбольного клуба «Кайрат» Куралбек Ордабаев. Он знает цену журналистского слова.
15: Когда получаешь определенный не критика, а пожелание, я его понимаю, но я воспринимаю и делаю анализы, и стараюсь в следующей игре не допустить, которые, как сказать, наши уважаемые журналисты говорят свое, так сказать, мнение.
13: Команде телекомпании «Мир» не хватило нескольких баллов для выхода в плей-офф. 3 ничьи и 1 поражение. Но игра все равно порадовала. Сотрудники телеканала действовали самоотверженно и сплоченно и, конечно, получили массу положительных эмоций.
1: На сегодня все. С вами была Анастасия Щеглова и программа «Мир новостей Содружества». До встречи в эфире.
0: «Мир новостей Содружества». Основные события в репортажах корреспондентов «Радио Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио. «Весна». На «Радио Мир». Хорошо звучит.

0: Погода.
1: Сегодня в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачный плюс 22. В Казани ясный плюс 21. В Ульяновске малооблачный плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачный плюс 17. В Ростове-на-Дону облачный плюс 20. В Москве малооблачно плюс 27. Во второй половине дня возможен дождь.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Абитуриенты могут подать документы онлайн в 1717 вузов страны. Сделать это можно через госуслуги. Об этом напомнили в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Традиционные заявления сохраняются. Пакет документов можно принести в вуз лично, а также отправить по почте. У поступающих в этом году, к тому же, есть возможность отслеживать все этапы поступления в режиме реального времени. В Чебоксарах начала работать горячая линия для предпринимателей, которые пострадали от атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов. Специалисты помогут разобраться с оценкой ущерба, восстановлением, юридическими вопросами и всеми доступными мерами поддержки. В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщал об атаке Чебоксара Чебоксарского округа. В республике введен региональный режим чрезвычайной ситуации. В России выросли запасы сыра. Главным фактором накопления этого продукта стал рекордный объем производства сырого молока в прошлом году, пишет российская газета. Он достиг максимума за три последних десятилетия. Давление на рынок оказывает замедление экспортных поставок. Есть также конкуренция с продукцией из Беларуси. Меняется и поведение потребителей. Растет спрос на более дорогие виды сыров, в том числе выдержанные. Четверть жителей страны читает книги, когда в их регионе отключают интернет. Столько же рассказали, что принимают решение провести время с пользой, а потому занимаются домашними делами, ремонтом и уборкой. Каждый пятый смотрит телевизор, только 7% опрошенных рассказали, что идут гулять. Еще 6% занимаются огородом, 2% предпочитают разгадывать судоку, сканворды и кроссворды. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Мир. Музыкальное информационное радио. Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

0: погода.
1: Сегодня в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачные плюс 22. В Казани ясные плюс 21. В Ульяновске малооблачные плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачные плюс 17. В Ростове-на-Дону облачные плюс 20. В Москве малооблачно плюс 27. Во второй половине дня возможен дождь.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя в груди дом, семья.

0: Музыкально-информационное радио. В Ростове-на-Дону 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. С начала года в России зафиксировали 25 тысяч укусов клещей. Из них 7 тысяч за последнюю неделю. Наиболее высокая активность насекомых отмечена в Московской области, Республике Алтай. Как пишут «Известия», с начала года у россиян обнаружили те или иные заболевания, передаваемые клещами. Среди них боррелиоз, тиф и энцефалит. Опрошенные изданием эксперты рассказали, что традиционно пик активности клещей приходится на конец апреля, начало мая. Электронные билеты на электрички к 2035 году будут продаваться по всей России, сообщил Кабинет министров. Ранее глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном ЖД-сообщении до 2035 года. Россияне активнее готовятся к дачному сезону. По данным РИА Новости, шашлыков и грилей в мае выросли в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Товары для шашлыка покупают на 47% чаще. Растет спрос и на другие сезонные товары. Бассейны стали продаваться более чем в 10 раз чаще. Товары для бани и сауны в 4 раза. Дачную мебель стали брать в 3 раза чаще. В столице Южной Кореи в буддийском храме появился гуманоидный робот-монах. На переднем дворе перед главным залом храма прошла традиционная церемония принятия обетов. Буддийский ритуал, схожий с христианским крещением, во время него послушник обещает соблюдать религиозные заповеди. Главным участником церемонии был робот. После посвящения в буддизм 130-сантиметровому дроиду дали буддийское имя Габи, что переводится как «сострадание». Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

музыкальное информационное радио. Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радио Мир.

Что будет, если смешать несколько песен на одну тему? Конечно же, подарок. Музыкальный миксер. Мы смешиваем песни, вы угадываете исполнителей. По будням на Радио Мир.

Радио Мир. Хорошо звучит.

погода. Сегодня в Волгограде переменная облачность, небольшой дождь и плюс 27. В Екатеринбурге облачные плюс 22. В Казани ясные плюс 21. В Ульяновске малооблачные плюс 21. В Кемерове пасмурно, дождь и плюс 14. В Перми малооблачные плюс 17. В Ростове-на-Дону облачные плюс 20. В Москве малооблачно плюс 27. Во второй половине дня возможен дождь.